0: штатах россиян и их реальным благосостоянием.
1: Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, конечно, если человек получает 150-130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
0: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки – около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
2: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Ну, это по итогам года, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
3: Ну да, конечно, я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики, хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее, но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой и ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это безусловно. Темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции заявлены в начале года и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
2: Ну и Делягин же заявил, раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета, из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
3: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет следующий.
2: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, но растем?
3: Я не знаю. Смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь и сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путин это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
2: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут

0: бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
1: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
0: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособие по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей. Продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития. В обновленном сценарии развития экономики России рассуждает политолог Екатерина Шульман.
2: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
0: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
3: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит на то, чтобы как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
4: Вы знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, многие другие. Я оценивал бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов, они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорится, у Анны, тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да, был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году,

0: учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладам. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся налоги соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Вот. Поэтому, да, еще раз, в этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
1: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом, сравнивая там с любой другой страной, и если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, вот здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год-два-три назад?
0: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, на это не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 26 и 25, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
1: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз такие эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, да, некоторые да. Еще и соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить. Да, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
0: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разобьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие. Потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же банков ФСБ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год сверстан достаточно разумно, без резких движений с точки зрения налогов. Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, когда уж идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2027 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яницы Клюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато. И то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30-процентный рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 2027 год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видимо, военные надавили на него. И военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами. Никто не смотрел на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяцу. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Reuters, они вот к таким выводам пришли, да. Анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
0: Значит, безусловно, потери огромные, бюджет в дефиците, Минфин...
1: Ну, я имею в виду для российской экономики в целом, то есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так...
0: Вот именно, Минфин. Вот смотрите, вот вы говорите правильную вещь, для российской экономики в целом. И это фундаментальный вопрос, что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила. Она справилась с этим, справилась. После войны дефициты исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3, да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года, говоря там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше, но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Понимаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить, но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну и хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для Берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, здесь, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях, через государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка, его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
0: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александрой в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. Я не очень уверен в реструктуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютная правда, потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые прикреплены предварительно выдаче центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банка России и бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами к критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
7: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
8: Может, вечером сходим куда-нибудь?
9: Сегодня?
8: Например?
9: С чего вдруг?
8: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
9: Кого собираешься звать?
8: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо?
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно, И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым, а можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведение конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И во-вторых, ну когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Да, это не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комиш-опере «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого, дебютного «Полного метра». Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире, у меня не будет денег, тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно, как бы, очевиден.
6: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
5: Супер.
6: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
5: Спасибо большое.
4: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
14: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
15: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Расследование инцидента на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Тель-Авив. В России начинается осенняя отправка в войска в рамках призыва на срочную военную службу. Для чего российские власти хотят реформировать институт присяжных? Также сегодня.
1: Наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано.
0: США объявили о выводе своих войск из Ирака. Американская военная операция там началась в 2003 году. Вновь начну с произошедшего вчера на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Эта история закончилась относительно благополучно, однако следует помнить, что если бы предположительный замысел злоумышленника удался, то погибли бы около 200 человек, в том числе несколько десятков детей. Такая катастрофа могла привести к очень серьезным последствиям для и без того крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная версия событий – второй пилот, предположительно, оманского происхождения, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем, попытался завладеть управлением самолетом, чтобы направить его к земле. Для этого он ударил пронесенным на борт ножом капитана лайнера, индийца Сумита Мачхара, но тот, несмотря на раны, оказал сопротивление и сумел открыть дверь кабины пилотов. В нее ворвались услышавшие шум драки пассажиры, скрутили второго пилота, а пилоты, находившегося на борту резервного экипажа, выровняли стремительно терявший высоту самолет и посадили его в Саудовской Аравии. Уже в первые часы после посадки контролируемое корпусом стражи исламской революции иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что, по его данным, Израиль планирует провокации под чужим флагом, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении в интервью СМИ выразил восхищение решительными действиями индийского пилота и скрутивших второго пилота израильтян. В интервью CNN Нетаньяху особо отметил, что рассчитывает на участие Израиля в расследовании инцидента. У нас было много информации о том, что иранские прокси, прежде всего Хизбалла и Хамас, планируют нападение на Израиль и израильских мирных граждан за рубежом. Но я не могу сказать, что у нас были какие-либо конкретные предупреждения по этому поводу. Сейчас проводится допрос. Пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии, и, насколько я понимаю, очень скоро его доставят в Объединенные Арабские Эмираты. Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заедом, и он согласился с тем, что Израиль присоединится к расследованию. Так что мы очень скоро узнаем, имел ли Иран к этому какое-либо отношение. Фрагмент интервью телеканалу CNN премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Добавлю, что Нетаньяху оговорился, что не может с уверенностью утверждать, что именно двигало вторым пилотом, попытавшимся захватить самолет. По мнению израильского премьера, это станет понятно после допроса. В Израиле усилены меры безопасности на воздушном транспорте. Все пассажиры были эвакуированы из Саудовской Аравии самолетами Fly Dubai, поскольку власти Саудовской Аравии отказались принимать израильский военный эвакуационный самолет. Это могло быть воспринято как свидетельство нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Дипломатических отношений между ними нет, хотя разведка Моссад поддерживает непрерывные контакты с саудовскими коллегами. Время свободы. В России сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армию, точнее, осенняя отправка в войска, которая продлится до 31 декабря. Призыв на срочную службу в России теперь формально круглогодичный. Если исходить из объявленного годового плана призыва 260 тысяч человек и также объявленных цифр призывной кампании в первой половине года, это 140 с небольшим тысяч призывников, то осенью военную форму должны надеть приблизительно 120 тысяч новобранцев. Их отправка на фронт в Украину, опять же, формально запрещена, но правозащитники фиксируют многочисленные случаи принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны. Кроме того, Владимир Путин заявлял о том, что на территории России срочники обязаны выполнять боевые задачи. Никаких законодательных запретов отправлять срочников на фронт в России нет. Путин только обещал не посылать посылать их туда. Между тем, командование вооруженных сил Украины продолжает регулярно опровергать заявления российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине. Один из самых ярких примеров – заявление президента России о захвате города Светогорск в Донбассе. По мнению украинского военного аналитика Дениса Поповича, культура лжи в армии России приобрела стратегический характер на фоне отсутствия реальных успехов.
2: В российской армии развилась культура лжи. Лживых докладов, которые идут снизу вверх. Потом доходят к Путину, и Путин на этом строит свои геополитические планы, озвучивает это на внешний контур и говорит о том, что Светогорск занят полностью, Лиман защищается, Константиновка уже в руках российских войск и так далее. То есть российская армия постоянно наступает каждый божий день. Я тут цитирую российского диктатора. Это была его фраза. На местах это, очевидно, делается для того, чтобы не навлекать на себя начальственный гнев. И, по всей видимости, командиры предполагают, что могут сами справиться с ситуацией. Потом все это идет наверх. Местность закрашивается красным. Потом все это докладывается уже непосредственно в генеральный штаб и попадает на стол к Путину. Ну и выходит так, что понимание высшего военно-политического руководства Российской Федерации, позиция российской армии находится километров так на 15-20 западнее, ну или севернее, в зависимости от того, где проходит фронт, и они заявляют о несуществующих успехах. Еще один, скажем так, вариант, это когда какой-то смельчак, турист, пробирается вглубь позиции украинской армии, устанавливает флаг в каком-то населенном пункте. Этот флаг попадает на видео, и где стоит российский флаг, то значит уже населенный пункт занят российскими войсками. Но на видео не попадает ситуация, когда через две после этого флаговтыка данного смельчака лишают жизни, ликвидируют полностью. Это не попадает в кадр. Попадает в кадр его флаговтык. И на этом также делаются соответствующие выводы, закрашивается территория. Но я же еще раз говорю, субкультура лживых докладов развилась, причем она уже имеет стратегическое значение. У нас тоже, в вооруженных силах Украины тоже существовали такие прецеденты, когда не подавалась реальная ситуация с поля боя, да, но это было на тактическом уровне. А здесь же мы стратегический уровень видим лжи. Стратегический уровень лжи. Но вот где веселое поле, а где реальные позиции российских войск? То есть даже серая зона не заходит. Да, то есть если высшее политическое руководство, в лице того же начальника генерального штаба Герасимова, не понимает реальную ситуацию на поле боя, то оно не может предпринять соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть эти решения будут либо неверные, либо они будут запоздалые. А запоздалые решения тоже неверные. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому с этой стороны, конечно, такой обман тотальный, он выгоден украинской армии, потому что они могут пользоваться этой ситуацией. Ну и давайте поставим себя на место там, рядового российского солдата. Дело, конечно, неблагодарное, но тем не менее. Его атакуют украинские войска, он вызывает огневую поддержку, да, либо просит накрыть это место бомбами, либо просит поддержать артиллерии. А ему говорят, какие бомбы, какие капы, какая артиллерия, это же наша территория уже, полгода как, она в красной зоне, то есть это наш глубокий тыл, ты что там предлагаешь бить по глубокому тылу? Вот это с одной стороны. С другой стороны, есть и другая сторона медали. Учитывая то, что подобная ситуация попадает на стол Путина, он полагает, что российская армия наступает и одерживает победу, тогда, понятное дело, почему он не хочет идти на переговоры. Но зачем идти на переговоры, если все равно побеждает? Какой в этом смысл? То есть тут две стороны медали присутствуют, одна хорошая, ну и другая, как водится в любом жизненном явлении, есть и плохая сторона медали.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича. Время свободы. Председатель уголовной коллегии Верховного суда России Николай Тимошин предложил концепцию реформы института присяжных в России, действующего уже больше 30 лет. При этом российская конституция предоставляет обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных. Тему продолжит Кирилл Новиков.
3: В современной России суды присяжных работают более 30 лет. Их статус был закреплен еще в Конституции 1993 года. И вот теперь, как заявляют в Верховном суде, наступило время оптимизации.
4: Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
3: Президент Международной ассоциации российских адвокатов Карина Москаленко уверена, если судебная реформа состоится, то впредь такие суды присяжных не смогут выполнять изначальную миссию быть независимыми и неподконтрольными властям.
5: Суд присяжных многие годы уже оправдывал себя. Он доказывал, что люди с их просто человеческим опытом, мудростью, которые участвуют в этом деле и которые принимают решения по факту, не по праву, а по факту, они очень важны. И люди рисковали, будучи подсудимыми, они выбирали суд присяжных, потому что они хотели достучаться со своей позиции до тех людей, которые непревзято решают.
3: Сейчас посторонние, включая судью, не могут присутствовать при совещании присяжных.

0: приносили суды присяжных.
1: Сами же авторы предполагаемых нововведений независимую от судей работу присяжных считают чуждой для современной России.
2: Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции.
1: Возможные изменения, как предполагают независимые эксперты, станут возвращением к советской практике. Тогда в судебных процессах участвовали народные заседатели под руководством судьи. Суды в России, как считает Илья Шаблинский, стали практически подразделением Следственного комитета. Присутствие судьи при обсуждении вердикта, по его мнению, это угроза самостоятельности присяжных.
0: Суть в том, что сейчас как раз судьи, судебная корпорация почти полностью срослась, слилась с корпорацией полицейской, силовиков. Они образовали единую силовую корпорацию. Они уже не разные ветви власти. Понимаете, в чем суть?
1: Предложенные Верховным судом России изменения еще предстоит утвердить депутатам российского парламента.
3: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Кирилла Новикова. Концерты Канье Уэста в Петербурге в запланированные даты не состоятся. Об этом заявило российское агентство Say Agency, которое занималось организацией выступлений скандально известного рэпера. О том, что Уэст приедет в Россию, стало известно в середине августа. Стали продаваться билеты. На даты его выступлений подскочило количество бронирований гостиниц в Петербурге, авиа- и железнодорожных билетов в Петербург. Однако «Газпром-арена», место, где должны были пройти концерты, неожиданно объявила, что с ней эти концерты согласованы не были и что принять Уэста «Газпром-арена» не может. Начались споры, взаимные обвинения, концерты то отменялись, то переносились. Но думаю, что после заявления представителя МИД России Марии Захаровой в эфире программы «Соловьев Лайв» сомнений уже ни у кого не осталось.
4: Этот исполнитель прокачивал 4 года, примерно с 23-го года он прокачивал тему поддержки, просто поддержки. А на Западе это называется глорификация. То есть даже не реабилитация, а именно прославление непосредственно Гитлера. Он зиговал. То есть это был абсолютно четкий, не какой-то разовый, а четкий посыл, что этот человек по непонятным причинам, думает ли это он так, деньги ли он так зарабатывает, с ума ли он сошел. Но это мы не знаем, я не знаю. Но он этой темой занимался 4 года. Не то, что задавал вопросы в поиске какой-то дополнительной информации, а прославлял Гитлера, Третий Рейх, антисемитизм, расизм и так далее. Ну, как он может выступать в нашей стране?
3: Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Канье Уэст действительно положительно высказывался о Гитлере и Третьем Рейхе, делал откровенно антисемитские заявления, но, столкнувшись с отменой своих выступлений и разрывом рекламных контрактов, пытался извиняться, говоря, что потерял связь с реальностью из-за якобы имеющегося у него биполярного расстройства. Возврат денег за уже проданные билеты на его концерты в Петербурге начнется 12 октября. Интересно, что только что переизбранному председателю законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому был вчера задан вопрос, как будут защищаться права поклонников рэпера. Процитирую ответ Бельского. «Это вопрос коммерческий, граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать им билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что этот артист будет выступать, или не покупать». Конец цитаты. Напомню, что билеты на концерты Канье Уэста продавались совершенно официально. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние 2500 американских военнослужащих покинули вчера Ирак. В 2003 году Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирака, которая привела к свержению режима Саддама Хусейна. Поводом для вторжения было объявлено обладание иракской армией оружием массового поражения. Это было запрещено международными санкциями. Позднее было официально признано, что информация об иракском оружии массового поражения была ложной. И вот что вчера заявил по поводу окончания военной миссии в Ираке президент США Дональд Трамп. Прошло много времени с тех пор, как были приняты крайне неверные решения, которые втянули нас в эту трясину. Все началось в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем и продолжилось в 2014 году при администрации Барака Хусейна Обамы, слыхали о таком, а затем и при сонном Джо Байдене.

0: «Непоколебимая решимость», как ее называли, завершается в 2026 году под руководством президента Дональда Трампа. Мы это понимаем. Так что этот день — победа для Соединенных Штатов. Это победа для Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который был полностью разгромлен. Именно из-за него мы туда и вторглись. Я разгромил их и уничтожил во время своей первой администрации. Поэтому я сам не понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать заявление, которое я делаю сегодня. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в самом Ираке в связи с выводом американских войск, объявленное 4-дневное празднование, а мой собеседник — востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Мы помним, как выводились американские войска из Афганистана, когда-то из Вьетнама. А сейчас об этом объявляется торжественно. В самом Ираке чуть ли не праздник. И мы помним, что в 2003 году американские войска свергали суннитский режим Саддама Хусейна, при том, что сунниты — меньшинство в Ираке. Сейчас в Ираке шиитское правительство. Оставляют ли американские войска своим уходом вакуум власти в Ираке? Можно ли ждать каких-то серьезных изменений обстановки?
1: Я думаю, что можно. Насколько это быстро произойдет, это другой вопрос. И что именно произойдет, тут тоже все эксперты расходятся. И расходятся они по той простой причине, что, наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано. Как вы справедливо говорите, шиитское правительство у власти, шииты задают тон во всех государственных органах, в вооруженных силах, в полиции и так далее. Сунниты, конечно, не очень, мягко говоря, довольны сложившейся ситуацией, но сил там для вооруженного нового восстания пока нет. Хотя именно в том числе и вот это желание отстранить шиитов, оно и привело к популярности в свое время Исламского государства. Был один из факторов, почему Исламское государство, сугубо суннитская салафитская организация, получила такую широкую поддержку, по крайней мере, поначалу среди иракских суннитов. Потом многие из них разочаровались, увидели, что это из себя представляет, но и сейчас вот есть этот ресентимент, это вот ощущение, что сунниты тоже могут воспользоваться вот предполагаемым вакуумом или, по крайней мере, неопределенностью политической ситуации для того, чтобы попытаться восстановить свои позиции. Это первая опасность. Не в краткосрочном плане, скорее в долгосрочном, но она тоже существует. Наконец, нет никакого единства среди шиитов. Хотя главная, конечно, сила, и это вызывает большую тревогу, это вот эти силы народной мобилизации, ополчение шиитское, сыгравшее, кстати, колоссальную роль победе над Исламским государством. Они тогда были фактическими, причем важнейшими после курдов, союзниками Запада в борьбе с этим варварским движением, Исламским государством, и внесли огромный вклад в разгром его. И вот теперь, после разгрома Исламского государства, силы народной мобилизации объявили, что их главные враги теперь американцы, и вели борьбу достаточно ожесточенную за то, чтобы от американцев избавиться. И, конечно, сейчас считают, что они победили, торжествуют. До последнего момента, особенно с тех пор, как начались новые военные действия, началась война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, то силы народной мобилизации, они поддерживают активно Исламскую республику и атаковали фактически вот базы американских и британских и итальянских войск в Эрбиле. Вот это последний плацдарм, где они еще находились и откуда ушли в среду. Постоянные атаки дронов, опасная просто физически для жизни военнослужащих западных ситуация была создана. И они, конечно, с облегчением оттуда улетели в среду. Но я не совсем точен, когда я считаю, что вот эти силы народной мобилизации, шиитское ополчение, оно монолитно. Оно не монолитно. Там тоже есть раскол, там есть знаменитый Муктада Садр, садристское движение, сильная штука, которая не готова полностью идти в фарватере иранской политики. Муктада Садр всегда подчеркивает, что он независимый игрок, что он иракский шиит, а не просто марионетка в руках Исламской Республики. Но в силы народной мобилизации входят 67 различных партий и организаций. Большинство из них откровенно проиранские. И именно они наносили удары по территории Саудовской Аравии этим летом в знак поддержки Ирана в борьбе против американцев и израильтян. И это, конечно, очень страшная и зловещая сила. Там под 200 тысяч ополченцев этих. Многие из них имеют большой боевой опыт, они хорошо вооружены. И я думаю, что вот главная опасность иракской стабильности исходит именно от них. И вот тут может начаться просто очередная фаза гражданской войны, в которой опять какую-то роль начнут играть сунниты. То есть страшные перспективы опять всех против всех, колоссальных человеческих потерь, уничтожение начавшей вроде бы так робко восстанавливаться экономики иракской. Вот эта вот опасность абсолютно реальная. И я даже удивлюсь, если ничего подобного в обозримом будущем не произойдет.
0: Но я думаю, что в Ираке это тоже должны понимать, а почему такой праздник устроен, чуть ли не 4 дня празднования ухода американцев?
1: Ну, видите, все должны делать хорошую мину при плохой или хорошей игре. Вот тот же самый Али Аззаиди, который, конечно же, инстинктивно прозападный, пролиберальный человек, он вынужден изображать себя, учитывая настроение среди шиитских масс. Он должен их все время принимать во внимание, все время им подыгрывать, потому что иначе невозможно у власти в Ираке удержаться. И он должен вот быть, да, не только иракским патриотом, шиитским патриотом, он должен радоваться уходу американцев. Он осуждал, причем довольно решительно, ответные удары, нанесенные американцами по силам народной мобилизации, тому самому ополчению, когда они обстреливали Саудовскую Аравию. То есть не удар по Саудовской Аравии осуждал, а именно удар по иракской территории, говорил, что это нарушение иракского суверенитета. Он постоянно делает там заявления в поддержку палестинцев Газы и так далее и тому подобное. Он должен играть эту роль. Такого же рода роль играет и самый авторитетный великий аятолла, возможно, номер один во всем шиитском мире, Али Ас-Систани. Систани по-арабски, Систани по-персидски. Он перс, он иранец. Он родился и вырос, и учился в Иране. Но он живет и работает в Неджефе, он стал лидером именно иракских шиитов. И именно он выступал опять очень осторожно, дипломатично, хитро, годами выступал за то, чтобы отстоять иракский суверенитет от власти вот этого мощного шиитского же соседа. Но на словах он должен, да, тоже все время вспоминать и палестинцев, и даже вроде бы радоваться уходу американцев, хотя я уверен, что это делается не совсем искренне. Вот все эти публичные шиитские лидеры и религиозные, и политические, вне зависимости от их истинных взглядов, должны эту роль играть. Но спасет ли это страну от нового витка гражданской войны, я не уверен.
0: Окончание вывода американских войск из Ирака мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Роботы, которые собирают роботов. Фантастика или уже реальность? Это проверял ведущий рубрики, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте себе завод размером примерно с 2 футбольных поля. Между станками снуют роботы, разгружают детали, развозят их по участкам. А производственная линия рассчитана на то, чтобы каждые 10 минут с нее сходил новый человекоподобный робот. Такое производство 12 сентября запустила на юге Китая, в городе Люджоу, компания Юбитек. Многие СМИ, в том числе отраслевые, вышли заголовками «Роботы собирают роботов», которые раньше встречались только в научной фантастике. Немало написано и про первый в мире, и про один робот каждые 10 минут. Давайте попробуем разобраться, что в этой истории правда, а что реклама. Начнем с правды. Завод действительно работает. Его площадь около 14 тысяч квадратных метров, а проектная мощность – более 10 тысяч роботов в год. Цифровую систему производства Юбитек создавала вместе с немецкой компанией Siemens. У завода есть так называемый «умный мозг». Система планирует производственные задания, распределяет материалы, контролирует качество. Есть и цифровая модель производства. В ней можно заранее моделировать работу линии, движение деталей и всевозможные узкие места. А теперь где начинается маркетинг? Во-первых, человекоподобные роботы на этом заводе не стоят у верстака и не собирают своих собратьев. Они в основном работают во внутренней логистике, снимают детали с поддонов, загружают их и перевозят между участками. Саму сборку выполняют роботизированные манипуляторы и другая промышленная автоматика. То есть роботы собирают роботов, технически не совсем правда, но производство действительно практически полностью автоматизировано при минимальном участии людей. Пойдем дальше. Один робот каждые 10 минут – это проектный ритм линии. Реальный объем зависит от количества смен, обслуживания линии, тестирования и, конечно, спроса. Сейчас компания ориентируется на поставки примерно 4-5 тысяч промышленных гуманоидов только в этом году. Ну и про первый в мире. Это определение самой компании Юбитек. Речь действительно идет о первом заводе промышленных человекоподобных роботов. Хоть это и правда заметный шаг в индустрии робототехники, независимого рейтинга таких заводов пока просто не существует. И еще одна важная цифра. Сама Юбитек признает, ее Walker S2 пока достигает лишь примерно 30-50% производительности человека. И то на отдельных, хорошо определенных операциях. И все же, почему эта история важна, даже если отсеять с нее маркетинговую шелуху. Потому что за ней стоит гораздо большая картина. По оценке исследовательской компании Smart Analytics Global, в первой половине этого года китайские производители обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов. Это еще не значит, что китайские роботы уже лучше работают. Многие пока используются для обучения, исследований и пилотных проектов. Но по масштабу производства Китай, безусловно, далеко впереди всех. И это уже беспокоит, например, США. В июле Американская федеральная комиссия по связи внесла новые человекоподобные и другие мобильные роботы иностранного производства в список оборудования с ограничениями. Новые модели теперь не могут просто получить обычное разрешение для выхода на американский рынок. Им требуется специальное исключение. Причина в безопасности. Современный робот оснащен камерами и другими датчиками, собирает данные об окружающей среде и, конечно, подключен к сети. Американские власти считают, что такие машины теоретически могут использоваться для слежки, утечки данных или даже удаленного перехвата управления. Конечно, человекоподобные роботы все еще слишком медленные, дорогие и ограниченные, чтобы завтра начать заменять людей на заводах или появляться в каждой квартире. Но если они действительно станут массовыми, вопрос будет, конечно, не только в том, что они умеют делать. Они, конечно, смогут уметь делать очень многое из того, что делаем мы сейчас. Но не менее важно будет то, кто сделал такого робота, как организовано управление, какие данные он собирает, где они находятся и кто получает к такому роботу доступ.
0: Для информационного дайджеста «Время свободы» рубрику «Новости высоких технологий» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России и персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
6: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
5: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
7: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию и Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
5: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
8: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22-го года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношения мое спортивно-потребительское, привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный, радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
5: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
6: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
5: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
9: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
5: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский на современников.
10: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современником. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть, отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
5: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
8: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
5: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
6: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность».
5: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым. И сравнение получается не в пользу Глуховского.
7: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются: обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами, у Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано: трусость, жадность, подлость, агрессия, лицемерие, злость. Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская лицензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
5: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольская тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
9: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие яйки и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
5: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
10: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которое слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
5: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
9: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
5: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
7: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
5: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
10: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
5: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
11: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
12: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое.
8: Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
12: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
6: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
12: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
7: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
12: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
7: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
12: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
8: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны. Не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
12: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
6: Александр Кынев – бесспорно лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и лишение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
12: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
9: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
12: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
7: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили: уезжай, он сознательно остался. Ну и вот.
12: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
8: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой, просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
12: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
6: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
12: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
6: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
12: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
7: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам «Слово защиты», что Александр Кынев избит во время задержания. У него два перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев – ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный. Недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
12: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
8: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
12: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Куневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
6: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение».
12: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
7: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
12: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
6: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
12: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
9: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правду, слышать больнее.
12: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
7: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
12: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
8: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
12: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
4: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
7: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
8: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили четыре страны для Европы, которые в первую очередь занимаются

0: это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осуждены по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
1: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
0: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является одним из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
0: Да, красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
0: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24 году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24 году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные

0: Активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов, передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
1: У меня даже больше рекомендаций в докладе для того, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всеми странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать... С одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональных репрессий, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства этих стран, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал, знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал, знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
0: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
1: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотрят на себя как страны, принимающих этих жертв в репрессиях.
0: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказанное, пусть она делает.
3: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие.
4: Автомат, разобрать!
3: Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут: отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
2: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
4: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
3: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
5: Снаряд. Закинули Соч на два дня, вызвали штаб, предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение полтора месяца. Прошло три месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал, майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
3: Вероятно, в том числе из-за таких историй, количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
6: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебя принял военкомат и так далее.
7: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
8: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует, на самом деле, какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ негодяй такой сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
0: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
8: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть. За него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
0: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
8: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальному данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так СГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
0: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
8: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека в специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
0: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 2022 года?
8: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, Пенинская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее, потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что о, у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никогда не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 22 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
0: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
9: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, – мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена – от задержания допросов до обысков камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик».
3: В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 22 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
10: Добрый день.
0: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
10: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
0: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах, или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
10: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
0: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
11: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
0: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательстве, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
11: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, эта система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом, ножом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
0: Угу. А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины.
11: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о, ну, статистические, скажем так.
0: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
10: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится, соответственно, расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы... Не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
0: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, ушло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
10: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
11: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. А при этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
0: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
12: Говорит Радио Свобода.
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: $35,300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
15: Почти 28 тысяч коммуналка.
16: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
17: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
18: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
19: Ну, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
18: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
20: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При том, при всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
21: 33 829. Это как вообще? Законно?
22: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
14: 35 300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
15: Почти 28 тысяч коммуналка.
16: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
23: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
24: На все эти популистские обещания денег нет. И предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
23: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирак Файзулин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах. А в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
25: Мне жировку на 30 тысяч принесли.
23: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают жаловаться на тарифы в соцсетях.
26: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
27: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, о тепле уже должна государство.
23: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
28: Приехали с собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
23: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоким зарплатам россиян и их реальным благосостоянием.
29: Когда сначала
19: для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, конечно, но если человек получает 150-130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку?
23: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки – около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
20: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
1: Добрый день.
20: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Это по итогам года, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
1: Ну да, конечно, я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики, хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее, но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой и ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это безусловно, темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции заявлены в начале года и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
20: Ну и Делягин же заявил, раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может позаплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета, из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
1: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но... Во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет следующий.
20: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, растем?
1: Я не знаю. Смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь и сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путину это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
20: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта» утвердил такой курс. Министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там, опять налогов каких-то приподнимите и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану, на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
3: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
2: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях?

0: Меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
1: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
2: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
3: Вы знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, ну, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, многие другие моменты. Я оценил бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов, они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 28-29 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорит Силуанов, тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да. Был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году, с учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладу. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся налоги соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Вот, поэтому, да, еще раз, в этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
2: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение их штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом, сравнивая там с любой другой страной, если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там, год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год, два, три назад?
3: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью, да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым

0: Да, нам это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 26 и 25, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени и штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллионов рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
1: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз такие эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати,
0: Да.
1: некоторые еще и сразу соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше 1 миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить там, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
0: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разобьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие, потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же банков ФЗ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, ну, как бы, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год сверстан достаточно разумно, без резких движений с точки зрения налогов. Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, сказал, что идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2028 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яны Клюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато, и то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30-процентный рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 2027 год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видим, военные надавили на него, и военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами. Никто не смотрел на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяцу. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Reuters, они вот к таким выводам пришли, да, анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
0: Значит, действительно, потери огромные, бюджет в дефиците,
1: Минфин... Ну, я имею в виду для российской экономики в целом, то есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так...
0: Вот именно, вот смотрите, вот вы говорите правильную вещь, для российской экономики в целом, и это фундаментальный вопрос, что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила, выжила. Она справилась с этим, справилась. После войны дефициты исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3%. Да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года, говоря там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше, но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Понимаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить, но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценной недвижимости. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну и хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для Берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, здесь, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях, через государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка. Его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит, отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
0: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И В данном случае я полностью согласен с Александрой в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. Я не очень уверен в реструктуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ней полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютная правда, потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банка России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами к критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
7: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
8: Может, вечером сходим куда-нибудь?
9: Сегодня?
8: Например?
9: С чего вдруг?
8: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
9: Кого собираешься звать?
8: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров. Насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно... Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как... заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым, а можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть в спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то. не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Да, не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комише оперы «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого, дебютного «Полного метра». Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
6: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты и в России.
5: Супер.
6: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
5: Спасибо большое.
4: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
14: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
15: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-х-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукокола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоколу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутером. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
18: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, которая бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел, а впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона», ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю: знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит: да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю: ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
19: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
18: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал: «Кто у нас пишет про стихи для детей?» Написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там и так далее. Но откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
19: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
18: Я бы даже сказал, некоторая наглость, потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И, наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург, ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для вот этот юмор, обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида. Человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
19: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
18: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да, привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было, ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский, и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой.

0: много-много кто пытается. И художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, для он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять, надо менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не в Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот, и он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась, и не все стихи из нее потом он перепечатывал, и «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, как что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что... Ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскучники, они ведь тоже, у меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое «Майдадыр»? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить «Федорино горе», то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Там, вплоть до фэнтези «Путаницы». Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
1: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше.

0: не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам центральной библиотеки, там, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повести, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей, он, в общем, довольно много чего отыскал, он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница. В общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавное. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Ну, бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, значит, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Ну, собственно говоря, я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие. Ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Вот, Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал ли он про Харбинское издание, у меня нет сведений. Ну и были необычные вещи, которые, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там это генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем-то, не видел. Но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да? Он классик, там, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось с молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили, а я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну, Вадим, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте. Это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии и юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да, потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да, Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком, да, это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи. Здоровый образ жизни, но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот, на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно. И прежде всего именно в Ташкенте. В Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. А учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их, ну, практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руководитель центра.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот... Известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот. Или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда в первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
2: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дороги. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год. Потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура и ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же. Чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относятся как к празднику, а к чаю как к празднику не относятся. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино. И узбекское, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин – винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло от Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские и советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же с около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И за какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников, да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе, да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны, ну, практически из глины, там, с травой смешанной, да. Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
0: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
1: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, а не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
0: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Расследование инцидента на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Тель-Авив. В России начинается осенняя отправка в войска в рамках призыва на срочную военную службу. Для чего российские власти хотят реформировать институт присяжных? Также сегодня.
1: Наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано.
0: США объявили о выводе своих войск из Ирака. Американская военная операция там началась в 2003 году. Вновь начну с произошедшего вчера на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Эта история закончилась относительно благополучно, однако следует помнить, что если бы предположительный замысел злоумышленника удался, то погибли бы около 200 человек, в том числе несколько десятков детей. Такая катастрофа могла привести к очень серьезным последствиям для и без того крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная версия событий – второй пилот, предположительно, оманского происхождения, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем, попытался завладеть управлением самолетом, чтобы направить его к земле. Для этого он ударил пронесенным на борт ножом капитана лайнера, индийца Сумита Мачхара, но тот, несмотря на раны, оказал сопротивление и сумел открыть дверь кабины пилотов. В нее ворвались услышавшие шум драки пассажиры, скрутили второго пилота, а пилоты, находившегося на борту резервного экипажа, выровняли стремительно терявший высоту самолет и посадили его в Саудовской Аравии. Уже в первые часы после посадки контролируемое корпусом стражи исламской революции иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что, по его данным, Израиль планирует провокации под чужим флагом, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении и в интервью СМИ выразил восхищение решительными действиями индийского пилота и скрутивших второго пилота израильтян. В интервью CNN Нетаньяху особо отметил, что рассчитывает на участие Израиля в расследовании инцидента. У нас было много информации о том, что иранские прокси, прежде всего Хизбалла и Хамас, планируют нападение на Израиль и израильских мирных граждан за рубежом. Но я не могу сказать, что у нас были какие-либо конкретные предупреждения по этому поводу. Сейчас проводится допрос. Пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии, и, насколько я понимаю, очень скоро его доставят в Объединенные Арабские Эмираты. Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заедом, и он согласился с тем, что Израиль присоединится к расследованию. Так что мы очень скоро узнаем, имел ли Иран к этому какое-либо отношение. Фрагмент интервью телеканалу CNN премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Добавлю, что Нетаньяху оговорился, что не может с уверенностью утверждать, что именно двигало вторым пилотом, попытавшимся захватить самолет. По мнению израильского премьера, это станет понятно после допроса. В Израиле усилены меры безопасности на воздушном транспорте. Все пассажиры были эвакуированы из Саудовской Аравии самолетами Fly Dubai, поскольку власти Саудовской Аравии отказались принимать израильский военный эвакуационный самолет. Это могло быть воспринято как свидетельство нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Дипломатических отношений между ними нет, хотя разведка Моссад поддерживает непрерывные контакты с саудовскими коллегами. Время свободы. В России сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армию, точнее, осенняя отправка в войска, которая продлится до 31 декабря. Призыв на срочную службу в России теперь формально круглогодичный. Если исходить из объявленного годового плана призыва 260 тысяч человек и также объявленных цифр призывной кампании в первой половине года, это 140 с небольшим тысяч призывников, то осенью военную форму должны надеть приблизительно 120 тысяч новобранцев. Их отправка на фронт в Украину, опять же, формально запрещена, но правозащитники фиксируют многочисленные случаи принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны. Кроме того, Владимир Путин заявлял о том, что на территории России срочники обязаны выполнять боевые задачи. Никаких законодательных запретов отправлять срочников на фронт в России нет. Путин только обещал не посылать посылать их туда. Между тем, командование вооруженных сил Украины продолжает регулярно опровергать заявления российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине. Один из самых ярких примеров – заявление президента России о захвате города Светогорск в Донбассе. По мнению украинского военного аналитика Дениса Поповича, культура лжи в армии России приобрела стратегический характер на фоне отсутствия реальных успехов.
2: В российской армии развилась культура лжи. Лживых докладов, которые идут снизу вверх. Потом доходят к Путину, и Путин на этом строит свои гипотетические планы, озвучивает это на внешний контур и говорит о том, что Светогорск занят полностью, Лиман защищается, Константиновка уже в руках российских войск и так далее. То есть российская армия постоянно наступает каждый божий день. Я тут цитирую российского диктатора. Это была его фраза. На местах это, очевидно, делается для того, чтобы не навлекать на себя начальственный гнев. И, по всей видимости, командиры предполагают, что могут сами справиться с ситуацией. Потом все это идет наверх. Местность закрашивается красным. Потом все это докладывается уже непосредственно в генеральный штаб, попадает на стол к Путину. Ну и выходит так, что понимание высшего военно-политического руководства Российской Федерации, позиция российской армии находится километров так на 15-20 западнее, ну или севернее, в зависимости от того, где проходит фронт, и они заявляют о несуществующих успехах. Еще один, скажем так, вариант, это когда какой-то смельчак, турист, пробирается в позицию украинской армии, устанавливает флаг в каком-то населенном пункте. Этот флаг попадает на видео, и где стоит российский флаг, то значит уже населенный пункт занят российскими войсками. Но на видео не попадает ситуация, когда через две после этого флаговтыка данного смельчака лишают жизни, ликвидируют полностью. Это не попадает в кадр. Попадает в кадр его флаговтык. И на этом также делаются соответствующие выводы и закрашивается территория. Но я же еще раз говорю, субкультура лживых докладов развилась, причем она уже имеет стратегическое значение. У нас тоже, в вооруженных силах Украины тоже существовали такие прецеденты, когда не подавалась реальная ситуация с поля боя, да, но это было на тактическом уровне. А здесь же мы стратегический уровень видим лжи. Стратегический уровень лжи. Вот где веселое поле, а где реальные позиции российских войск. То есть даже серая зона не заходит. То есть если высшее на политическое руководство, в лице того же начальника генерального штаба Герасимова, не понимает реальную ситуацию на поле боя, то оно не может предпринять соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть эти решения будут либо неверные, либо не будут запоздалые. А запоздалые решения тоже неверные. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому с этой стороны, конечно, такой обман тотальный, он выгоден украинской армии, потому что не могут пользоваться этой ситуацией. Ну и давайте поставим себя на место там, рядового российского солдата. Дело, конечно, неблагодарное, но тем не менее. Его атакуют украинские войска, он вызывает огневую поддержку, да, либо просит накрыть это место бомбами, либо просит поддержать артиллерии. А ему говорят, какие бомбы, какие капы, какая артиллерия, это же наша территория уже, полгода как, она в красной зоне, то есть это наш глубокий тыл, ты что там предлагаешь бить по глубокому тылу? Вот это с одной стороны. С другой стороны, есть и другая сторона медали. Учитывая то, что подобная ситуация попадает на стол Путина, он полагает, что российская армия наступает и одерживает победу, тогда, понятное дело, почему он не хочет идти на переговоры. Но зачем идти на переговоры, если все равно побеждает? Какой в этом смысл? То есть тут две стороны медали присутствуют, одна хорошая, ну и другая, как водится, в любом жизненном явлении есть и плохая сторона медали.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича. Время свободы. Председатель уголовной коллегии Верховного суда России Николай Тимошин предложил концепцию реформы института присяжных в России, действующего уже больше 30 лет. При этом российская конституция предоставляет обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных. Тему продолжит Кирилл Новиков.
3: В современной России суды присяжных работают более 30 лет. Их статус был закреплен еще в Конституции 1993 года. И вот теперь, как заявляют в Верховном суде, наступило время оптимизации.
4: Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
3: Президент Международной ассоциации российских адвокатов Карина Москаленко уверена, если судебная реформа состоится, то впредь такие суды присяжных не смогут выполнять изначальную миссию быть независимыми и неподконтрольными властям.
5: Суд присяжных многие годы уже оправдывал себя. Он доказывал, что люди с их просто человеческим опытом, мудростью, которые участвуют в этом деле и которые принимают решения по факту, не по праву, а по факту, они очень важны. И люди рисковали, будучи подсудимыми, они выбирали суд присяжных, потому что они хотели достучаться со своей позиции до тех людей, которые непревзято решают.
3: Сейчас посторонние, включая судью, не могут присутствовать при совещании присяжных. Они решают, доказано ли обвинение и виновен ли подсудимый. Юридическую квалификацию и наказание определяет профессиональный судья. Верховный суд предлагает объединить его и четырех присяжных в общую коллегию. По замыслу авторов нововведений, решение о виновности остается за присяжными, но судья сможет давать им разъяснения прямо в совещательной комнате. Доктор юридических наук Илья Шаблинский приводит статистику. По стране суды присяжных выносили оправдательные вердикты примерно в 30% случаев. Однако в делах, где работает только судья, доля оправданий значительно меньше.
6: То есть в сотни раз, вы понимаете, в сотни раз больше оправдательных приговоров выносили суды присяжных.
3: Сами же авторы предполагаемых нововведений независимую от судьи работу присяжных считают чуждой для современной России.
4: Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции.
3: Возможные изменения, как предполагают независимые эксперты, станут возвращением к советской практике. Тогда в судебных процессах участвовали народные заседатели – под руководством судьи. Суды в России, как считает Илья Шаблинский, стали практически подразделением Следственного комитета. Присутствие судьи при обсуждении вердикта, по его мнению, это угроза самостоятельности присяжных.
6: Суть в том, что сейчас как раз судьи, судебная корпорация почти полностью срослась, слилась с корпорацией полицейской, силовиков. Они образовали единую силовую корпорацию. Они уже не разные ветви власти. Понимаете, в чем суть?
3: Предложенные Верховным судом России изменения еще предстоит утвердить депутатам российского парламента.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Кирилла Новикова. Концерты Канье Уэста в Петербурге в запланированные даты не состоятся. Об этом заявило российское агентство Say Agency, которое занималось организацией выступлений скандально известного рэпера. О том, что Уэст приедет в Россию, стало известно в середине августа. Стали продаваться билеты. На даты его выступлений подскочило количество бронирований гостиниц в Петербурге, авиа- и железнодорожных билетов в Петербург. Однако «Газпром-арена», место, где должны были пройти концерты, неожиданно объявила, что с ней эти концерты согласованы не были и что принять Уэста «Газпром-арена» не может. Начались споры, взаимные обвинения, концерты то отменялись, то переносились. Но думаю, что после заявления представителя МИД России Марии Захаровой в эфире программы «Соловьев Лайв» сомнений уже ни у кого не осталось.
7: Этот исполнитель прокачивал 4 года. Примерно с 23-го года он прокачивал тему поддержки

0: Ани Уэст действительно положительно высказывался о Гитлере и Третьем Рейхе, делал откровенно антисемитские заявления, но, столкнувшись с отменой своих выступлений и разрывом рекламных контрактов, пытался извиняться, говоря, что потерял связь с реальностью из-за якобы имеющегося у него биполярного расстройства. Возврат денег за уже проданные билеты на его концерты в Петербурге начнется 12 октября. Интересно, что только что переизбранному председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому был вчера задан вопрос, как будут защищаться права поклонников рэпера. Процитирую ответ Бельского. «Это вопрос коммерческий, граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать им билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что этот артист будет выступать, или не покупать». Конец цитаты. Напомню, что билеты на концерты Канье Уэста продавались совершенно официально. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние 2500 американских военнослужащих покинули вчера Ирак. В 2003 году Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирака, которая привела к свержению режима Саддама Хусейна. Поводом для вторжения было объявлено обладание иракской армии оружием массового поражения. Это было запрещено международными санкциями. Позднее было официально признано, что информация об иракском оружии массового поражения была ложной. И вот что вчера заявил по поводу окончания военной миссии в Ираке президент США Дональд Трамп. Прошло много времени с тех пор, как были приняты крайне неверные решения, которые втянули нас в эту трясину. Все началось в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем и продолжилось в 2014 году при администрации Барака Хусейна Обамы, слыхали о таком, а затем и при сонном Джо Байдене. Операция «Непоколебимая решимость», как ее называли, завершается в 2026 году под руководством президента Дональда Трампа. Мы это понимаем. Так что этот день – победа для Соединенных Штатов. Это победа для Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который был полностью разгромлен. Именно из-за него мы туда и вторглись. Я разгромил их и уничтожил во время своей первой администрации. Поэтому я сам не понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать заявление, которое я делаю сегодня. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в самом Ираке в связи с выводом американских войск, объявленное 4-дневное празднование, а мой собеседник, востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Мы помним, как выводились американские войска из Афганистана, когда-то из Вьетнама. А сейчас об этом объявляется торжественно. В самом Ираке чуть ли не праздник. И мы помним, что в 2003 году американские войска свергали суннитский режим Саддама Хусейна, при том, что сунниты меньшинство в Ираке. Сейчас в Ираке шиитское правительство. Оставляют ли американские войска своим уходом вакуум власти в Ираке? Можно ли ждать каких-то серьезных изменений обстановки?
1: Я думаю, что можно. Насколько это быстро произойдет, это другой вопрос. И что именно произойдет, тут тоже все эксперты расходятся. И расходятся они по той простой причине, что, наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано. Как вы справедливо говорите, шиитское правительство у власти, шииты задают тон во всех государственных органах, в вооруженных силах, в полиции и так далее. Сунниты, конечно, не очень, мягко говоря, довольны сложившейся ситуацией, но сил там для вооруженного нового восстания пока нет. Хотя именно в том числе и вот это желание отстранить шиитов, оно и привело к популярности в свое время исламского государства. Был один из факторов, почему исламское государство, сугубо суннитская салафитская организация, получила такую широкую поддержку, по крайней мере, поначалу среди иракских суннитов. Потом многие из них разочаровались, увидели, что это из себя представляет, но и сейчас вот есть этот ресентимент, это вот ощущение, что сунниты тоже могут воспользоваться вот предполагаемым вакуумом или, по крайней мере, неопределенностью политической ситуации.

0: ситуации для того, чтобы попытаться восстановить свои позиции. Это первая опасность. Не в краткосрочном плане, скорее в долгосрочном, но она тоже существует. Наконец, нет никакого единства среди шиитов. Хотя главная, конечно, сила, и это вызывает большую тревогу, это вот эти силы народной мобилизации, ополчение шиитское, сыгравшее, кстати, колоссальную роль победе над исламским государством. Они тогда были фактическими и причем важнейшими после курдов союзниками Запада в борьбе с этим варварским движением, исламским государством, и внесли огромный вклад в разгром его. И вот теперь, после разгрома исламского государства, силы народной мобилизации объявили, что их главные враги теперь американцы, и вели борьбу достаточно ожесточенную за то, чтобы от американцев избавиться. И, конечно, сейчас считают, что они победили, торжествуют. До последнего момента, особенно с тех пор, как начались новые военные действия, началась война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, то силы народной мобилизации, они поддерживают активно Исламскую Республику и атаковали фактически вот базы американских и британских и итальянских войск в Эрбиле, вот это последний плацдарм, где они еще находились и откуда ушли в среду. Постоянные атаки дронов, опасная просто физически для жизни военнослужащих западных ситуация была создана, и они, конечно, с облегчением оттуда улетели в среду. Но я не совсем точен, когда я считаю, что вот эти силы народной мобилизации, шиитское ополчение, оно монолитно. Оно не монолитно. Там тоже есть раскол, там есть знаменитый Муктада Садр, садристское движение, сильная штука, которая не готова полностью идти в фарватере иранской политики. Муктада Садр всегда подчеркивает, что он независимый игрок, что он иракский шиит, а не просто марионетка в руках Исламской Республики. Но в силы народной мобилизации входят 67 различных партий и организаций. Большинство из них откровенно проиранские. И именно они наносили удары по территории Саудовской Аравии этим летом в знак поддержки Ирана в борьбе против американцев и израильтян. И это, конечно, очень страшная и зловещая сила. Там под 200 тысяч ополченцев этих. Многие из них имеют большой боевой опыт. Они хорошо вооружены. И я думаю, что вот главная опасность иракской стабильности исходит именно от них. И вот тут может начаться просто очередная фаза гражданской войны, в которой опять какую-то роль начнут играть сунниты. То есть страшные перспективы опять всех против всех, колоссальных человеческих потерь, уничтожение начавшей вроде бы так робко восстанавливаться экономики иракской. Вот это вот опасность абсолютно реальная. И я даже удивлюсь, если ничего подобного в обозримом будущем не произойдет.
1: Но я думаю, что в Ираке это тоже должны понимать, а почему такой праздник устроен, чуть ли не 4 дня празднования ухода американцев?
0: Ну, видите, все должны делать хорошую мину при плохой или хорошей игре. Вот тот же самый Али Аз-Заиди, который, конечно же, инстинктивно прозападный, пролиберальный человек, он вынужден изображать себя, учитывая настроение среди шиитских масс. Он должен их все время принимать во внимание, все время им подыгрывать, потому что иначе невозможно у власти в Ираке удержаться. И он должен вот быть, да, не только иракским патриотом, шиитским патриотом, он должен радоваться уходу американцев. Он осуждал, причем довольно решительно, ответные удары, нанесенные американцами по силам народной мобилизации, тому самому ополчению, когда они обстреливали Саудовскую Аравию. То есть не удар по Саудовской Аравии осуждал, а именно удар по иракской территории. Говорил, что это нарушение иракского суверенитета. Он постоянно делает там заявления в поддержку палестинцев Газа и так далее и тому подобное. Он должен играть эту роль. Такого же рода роль играет и самый авторитетный великий аятолла, возможно, номер один во всем шиитском мире, Али Ас-Систани. Систани по-арабски, Систани по-персидски. Он перс, он иранец. Он родился и вырос, и учился в Иране. Но он живет и работает в Неджефе, он стал лидером именно иракских шиитов. И именно он выступал опять очень осторожно, дипломатично, хитро, годами выступал за то, чтобы отстоять иракский суверенитет от власти вот этого мощного шиитского же соседа. Но на словах он должен, да, тоже все время вспоминать и палестинцев, и даже вроде бы радоваться уходу американцев, хотя я уверен, что это делается не совсем искренне. Вот все эти публичные шиитские лидеры и религиозные, и политические, вне зависимости от их истинных взглядов, должны эту роль играть. Но спасет ли это страну от нового витка гражданской войны, я не уверен.
1: Окончание вывода американских войск из Ирака мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Роботы, которые собирают роботов. Фантастика или уже реальность? Это проверял ведущий рубрики, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте себе завод размером примерно с 2 футбольных поля. Между станками снуют роботы, разгружают детали, развозят их по участкам. А производственная линия рассчитана на то, чтобы каждые 10 минут с нее сходил новый человекоподобный робот. Такое производство 12 сентября запустила на юге Китая, в городе Люджоу, компания Юбитек. Многие СМИ, в том числе отраслевые, вышли заголовками «Роботы собирают роботов», которые раньше встречались только в научной фантастике. Немало написано и про первый в мире, и про один робот каждые 10 минут. Давайте попробуем разобраться, что в этой истории правда, а что реклама. Начнем с правды. Завод действительно работает. Его площадь около 14 тысяч квадратных метров, а проектная мощность более 10 тысяч роботов в год. Цифровую систему производства Юбитек создавала вместе с немецкой компанией Siemens. У завода есть так называемый умный мозг. Система планирует производственные задания, распределяет материалы, контролирует качество. Есть и цифровая модель производства. В ней можно заранее моделировать работу линии, движение деталей и всевозможные узкие места. А теперь где начинается маркетинг? Во-первых, человекоподобные роботы на этом заводе не стоят у верстака и не собирают своих собратьев. Они в основном работают во внутренней логистике, снимают детали с поддонов, загружают их и перевозят между участками. Саму сборку выполняют роботизированные манипуляторы и другая промышленная автоматика. То есть роботы собирают роботов, технически не совсем правда, но производство действительно практически полностью автоматизировано при минимальном участии людей. Пойдем дальше. Один робот каждые 10 минут – это проектный ритм линии. Реальный объем зависит от количества смен, обслуживания линии, тестирования и, конечно, спроса. Сейчас компания ориентируется на поставки примерно 4-5 тысяч промышленных гуманоидов только в этом году. Ну и про первый в мире. Это определение самой компании Юбитек. Речь действительно идет о первом заводе промышленных человекоподобных роботов. Хоть это и правда заметный шаг в индустрии робототехники, независимого рейтинга таких заводов пока просто не существует. И еще одна важная цифра. Сама Юбитек признает, ее Walker S2 пока достигает лишь примерно 30-50% производительности человека. И то на отдельных, хорошо определенных операциях. И все же, почему эта история важна, даже если отсеять с нее маркетинговую шелуху. Потому что за ней стоит гораздо большая картина. По оценке исследовательской компании Smart Analytics Global, в первой половине этого года китайские производители обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов. Это еще не значит, что китайские роботы уже лучше работают. Многие пока используются для обучения, исследований и пилотных проектов. Но по масштабу производства Китай, безусловно, далеко впереди всех. И это уже беспокоит, например, США. В июле Американская федеральная комиссия по связи внесла новые человекоподобные и другие мобильные роботы иностранного производства в список оборудования с ограничениями. Новые модели теперь не могут просто получить обычное разрешение для выхода на американский рынок. Им требуется специальное исключение. Причина в безопасности. Современный робот оснащен камерами и другими датчиками, собирает данные об окружающей среде и, конечно, подключен к сети. Американские власти считают, что такие машины теоретически могут использоваться для слежки, утечки данных или даже удаленного перехвата управления. Конечно, человекоподобные роботы все еще слишком медленные, дорогие и ограниченные, чтобы завтра начать заменять людей на заводах или появляться в каждой квартире. Но если они действительно станут массовыми, вопрос будет, Трудность, конечно, не только в том, что они умеют делать. Они, конечно, смогут уметь делать очень многое из того, что делаем мы сейчас. Но не менее важно будет то, кто сделал такого робота, как организовано управление, какие данные он собирает, где они находятся и кто получает к такому роботу доступ.
1: Для информационного дайджеста «Время свободы» рубрику «Новости высоких технологий» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России. И персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
0: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию и Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
0: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22-го года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношение мое спортивно-потребительское. Привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
0: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
1: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
0: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
0: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский на современников.
5: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современником. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
0: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
3: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
0: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
1: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность».
0: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым. И сравнение получается не в пользу Глуховского.
2: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются: обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами, у Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано: трусость, жадность, подлость, агрессия, лицемерие, злость. Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская лицензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
0: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольцкая тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
4: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие яйки и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
0: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
5: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которое слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
0: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
4: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
0: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
2: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
0: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
5: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще, меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
8: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое.
3: Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
8: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
1: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
8: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
2: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
8: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
2: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
8: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
3: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны, не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
8: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
1: Александр Кынев – бесспорно лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и решение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
8: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
8: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
2: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили «уезжай», он сознательно остался. Ну и вот.
8: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что может оставаться в России ниже радаров.
3: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой, просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
8: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
1: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
8: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
1: По поводу ареста Александра Кынева простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
8: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
2: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам «Слово защите», что Александр Кынев избит во время задержания. У него два перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев, ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный, недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
8: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
3: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
2: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Кыневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
1: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение.
2: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева. Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
8: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
1: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
8: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
4: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правда, услышать больнее.
8: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
2: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
8: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
3: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
8: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
1: Почти 28 тысяч коммуналка.
2: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
3: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
4: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
5: Ну, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
4: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
6: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При том, при всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
7: 33-829. Это как вообще? Законно?
8: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
0: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
1: Почти 28 тысяч коммуналка.
2: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
9: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
10: На все эти популистские обещания денег нет. И предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
9: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирек Файзулин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах, а в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
11: Мне жировку на 30 тысяч принесли.
9: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают жаловаться на тарифы в соцсетях.
12: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
13: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, о тепле уже должна государство.
9: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
14: Приехали собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
9: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоким зарплатах россиян и их реальным благосостоянием.
5: Когда сначала, для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
9: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
6: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
15: Добрый день.
6: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Ну, это по итогам года, такое, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
15: Ну да, конечно. Я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики. Хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее. Но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой и ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это занижена, это безусловно. Темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции, заявленные в начале года, и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
6: Ну и Делягин же заявил, ну раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может позаплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там, там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
15: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет следующий.
6: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, но растем?
15: Я не знаю. Смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь и сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путин это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
6: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта» утвердил такой курс. Министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там опять налогов каких-то приподнимете и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
16: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
17: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
16: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития в обновленном сценарии развития экономики России, рассуждает политолог Екатерина Шульман.
18: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
16: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
6: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
15: Ну, смотрите, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по

0: на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов. Они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорит Силуан, в тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да. Был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году, с учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладам. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся налоги соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Поэтому, да, еще раз, в этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
1: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом, сравнивая там с любой другой страной, если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, вот здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год-два-три назад?
0: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, на это не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались помощью да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 26 и 25, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
1: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз такие эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, некоторые еще и соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше 1 миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить. Да, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
0: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережая зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разобьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие, потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же там ФЗ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько

0: вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, ну, как бы, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций, и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год сверстан достаточно разумно. Без резких движений с точки зрения налогов, Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, когда уж идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2027 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яницы Клюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато, и то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30% рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 27-й год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видим, военные надавили на него, и военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами, никто не смотря на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяца. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Reuters, они тут к таким выводам пришли, да, анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
0: Что значит безочевидные потери? Потери огромные, бюджет в дефиците, Минфин...
1: Ну, я имею в виду для российской экономики в целом. То есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так...
0: Вот именно. Вот смотрите, вот вы говорите правильную вещь. Для российской экономики в целом. И это фундаментальный вопрос. Что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила. Она справилась с этим, справилась. После войны дефициты исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3%. Да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года, говоря там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше, но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Понимаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить, но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает, снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблема с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены недвижимости, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну и хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, здесь, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях, через государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка, его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
0: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александром в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. А я не очень уверен в структуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютная правда, потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банка России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Расследование инцидента на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Тель-Авив. В России начинается осенняя отправка в войска в рамках призыва на срочную военную службу. Для чего российские власти хотят реформировать институт присяжных? Также сегодня.
1: Наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано.
0: США объявили о выводе своих войск из Ирака. Американская военная операция там началась в 2003 году. Вновь начну с произошедшего вчера на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Эта история закончилась относительно благополучно, однако следует помнить, что если бы предположительный замысел злоумышленника удался, то погибли бы около 200 человек, в том числе несколько десятков детей. Такая катастрофа могла привести к очень серьезным последствиям для и без того крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная версия событий – второй пилот, предположительно, оманского происхождения, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем, попытался завладеть управлением самолетом, чтобы направить его к земле. Для этого он ударил пронесенным на борт ножом капитана лайнера, индийца Сумита Мачхара, но тот, несмотря на раны, оказал сопротивление и сумел открыть дверь кабины пилотов. В нее ворвались услышавшие шум драки пассажиры, скрутили второго пилота, а пилоты, находившегося на борту резервного экипажа, выровняли стремительно терявший высоту самолет и посадили его в Саудовской Аравии. Уже в первые часы после посадки контролируемое корпусом стражи исламской революции иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что, по его данным, Израиль планирует провокации под чужим флагом, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении в интервью СМИ выразил восхищение решительными действиями индийского пилота и скрутивших второго пилота израильтян. В интервью CNN Нетаньяху особо отметил, что рассчитывает на участие Израиля в расследовании инцидента. У нас было много информации о том, что иранские прокси, прежде всего Хизбалла и Хамас, планируют нападение на Израиль и израильских мирных граждан за рубежом. Но я не могу сказать, что у нас были какие-либо конкретные предупреждения по этому поводу. Сейчас проводится допрос. Пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии, и, насколько я понимаю, очень скоро его доставят в Объединенные Арабские Эмираты. Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заедом, и он согласился с тем, что Израиль присоединится к расследованию. Так что мы очень скоро узнаем, имел ли Иран к этому какое-либо отношение. Фрагмент интервью телеканалу CNN премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Добавлю, что Нетаньяху оговорился, что не может с уверенностью утверждать, что именно двигало вторым пилотом, попытавшимся захватить самолет. По мнению израильского премьера, это станет понятно после допроса. В Израиле усилены меры безопасности на воздушном транспорте. Все пассажиры были эвакуированы из Саудовской Аравии самолетами Fly Dubai, поскольку власти Саудовской Аравии отказались принимать израильский военный эвакуационный самолет. Это могло быть воспринято как свидетельство нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Дипломатических отношений между ними нет, хотя разведка Моссад поддерживает непрерывные контакты с саудовскими коллегами. Время свободы. В России сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армию, точнее, осенняя отправка в войска, которая продлится до 31 декабря. Призыв на срочную службу в России теперь формально круглогодичный. Если исходить из объявленного годового плана призыва 260 тысяч человек и также объявленных цифр призывной кампании в первой половине года, это 140 с небольшим тысяч призывников, то осенью военную форму должны надеть приблизительно 120 тысяч новобранцев. Их отправка на фронт в Украину, опять же, формально запрещена, но правозащитники фиксируют многочисленные случаи принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны. Кроме того, Владимир Путин заявлял о том, что на территории России срочники обязаны выполнять боевые задачи. Никаких законодательных запретов отправлять срочников на фронт в России нет. Путин только обещал не посылать. посылать их туда. Между тем, командование вооруженных сил Украины продолжает регулярно опровергать заявления российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине. Один из самых ярких примеров – заявление президента России о захвате города Светогорск в Донбассе. По мнению украинского военного аналитика Дениса Поповича, культура лжи в армии России приобрела стратегический характер на фоне отсутствия реальных успехов.
2: В российской армии развилась культура лжи. Лживых докладов, которые идут снизу вверх. Потом доходят к Путину, и Путин на этом строит свои геополитические планы, озвучивает это на внешний контур и говорит о том, что Светогорск занят полностью, Лиман защищается, Константиновка уже в руках российских войск и так далее. То есть российская армия постоянно наступает каждый божий день. Я тут цитирую российского диктатора. Это была его фраза. На местах это, очевидно, делается для того, чтобы не навлекать на себя начальственный гнев. И, по всей видимости, командиры предполагают, что могут сами справиться с ситуацией. Потом все это идет наверх. Местность закрашивается красным. Потом все это докладывается уже непосредственно в генеральный штаб и попадает на стол к Путину. Ну и выходит так, что понимание высшего военно-политического руководства Российской Федерации, позиция российской армии находится километров так на 15-20 западнее, ну или севернее, в зависимости от того, где проходит фронт, и они заявляют о несуществующих успехах. Еще один, скажем так, вариант, это когда какой-то смельчак, турист, пробирается в позицию украинской армии, устанавливает флаг в каком-то населенном пункте. Этот флаг попадает на видео, и где стоит российский флаг, то значит уже населенный пункт занят российскими войсками. Но на видео не попадает ситуация, когда через две после этого флаговтыка данного смельчака лишают жизни, ликвидируют полностью. Это не попадает в кадр. Попадает в кадр его флаговтык. И на этом также делаются соответствующие выводы и закрашивается территория. Но я же еще раз говорю, субкультура лживых докладов развилась, причем она уже имеет стратегическое значение. У нас тоже, в вооруженных силах Украины тоже существовали такие прецеденты, когда не подавалась реальная ситуация с поля боя, да, но это было на тактическом уровне. А здесь же мы стратегический уровень видим лжи. Стратегический уровень лжи. Но вот где веселое поле, а где реальные позиции российских войск? То есть даже серая зона не заходит. Да, то есть если высшее политическое руководство, в лице того же начальника генерального штаба Герасимова, не понимает реальную ситуацию на поле боя, то оно не может предпринять соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть эти решения будут либо неверные, либо не будут запоздалые. А запоздалые решения тоже неверные. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому с этой стороны, конечно, такой обман тотальный, он выгоден украинской армии, потому что они могут пользоваться этой ситуацией. Ну и давайте поставим себя на место там, рядового российского солдата. Дело, конечно, неблагодарное, но тем не менее. Его атакуют украинские войска, он вызывает огневую поддержку, да, либо просит накрыть это место бомбами, либо просит поддержать артиллерии. А ему говорят, какие бомбы, какие капы, какая артиллерия, это же наша территория уже, полгода как, она в красной зоне, то есть это наш глубокий тыл, ты что там предлагаешь бить по глубокому тылу? Вот это с одной стороны. С другой стороны, есть и другая сторона медали. Учитывая то, что подобная ситуация попадает на стол Путина, он полагает, что российская армия наступает и одерживает победу, тогда, понятное дело, почему он не хочет идти на переговоры. Но зачем идти на переговоры, если все равно побеждает? Какой в этом смысл? То есть тут две стороны медали присутствуют, одна хорошая, ну и другая, как водится в любом жизненном явлении, есть и плохая сторона медали.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича. Время свободы. Председатель уголовной коллегии Верховного суда России Николай Тимошин предложил концепцию реформы института присяжных в России, действующего уже больше 30 лет. При этом российская конституция предоставляет обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных. Тему продолжит Кирилл Новиков.
3: В современной России суды присяжных работают более 30 лет. Их статус был закреплен еще в Конституции 1993 года. И вот теперь, как заявляют в Верховном суде, наступило время оптимизации.
4: Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
3: Президент Международной ассоциации российских адвокатов Карина Москаленко уверена, если судебная реформа состоится, то впредь такие суды присяжных не смогут выполнять изначальную миссию быть независимыми и неподконтрольными властям.
5: Суд присяжных многие годы уже оправдывал себя. Он доказывал, что люди с их просто человеческим опытом, мудростью, которые участвуют в этом деле и которые принимают решения по факту, не по праву, а по факту, они очень важны. И люди рисковали, будучи подсудимыми, они выбирали суд присяжных, потому что они хотели достучаться со своей позиции до тех людей, которые непревзято решают.
3: Сейчас посторонние, включая судью, не могут присутствовать при совещании присяжных. Они решают, доказано ли обвинение и виновен ли подсудимый. Юридическую квалификацию и наказание определяет профессиональный судья. Верховный суд предлагает объединить его и четырех присяжных в общую коллегию. По замыслу авторов нововведений, решение о виновности остается за присяжными, но судья сможет давать им разъяснения прямо в совещательной комнате. Доктор юридических наук Илья Шаблинский приводит статистику. По стране суды присяжных выносили оправдательные вердикты примерно в 30% случаев. Однако в делах, где работает только судья, доля оправданий значительно меньше.
6: То есть в сотни раз, вы понимаете, в сотни раз больше оправдательных приговоров выносили суды присяжных.
3: Сами же авторы предполагаемых нововведений независимую от судьи работу присяжных считают чуждой для современной России.
4: Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции.
3: Возможные изменения, как предполагают независимые эксперты, станут возвращением к советской практике. Тогда в судебных процессах участвовали народные заседатели под руководством судьи. Суды в России, как считает Илья Шаблинский, стали практически подразделением Следственного комитета. Присутствие судьи при обсуждении вердикта, по его мнению, это угроза самостоятельности присяжных.
6: Суть в том, что сейчас как раз судьи, судебная корпорация почти полностью срослась, слилась с корпорацией полицейской, силовиков. Они образовали единую силовую корпорацию. Они уже не разные ветви власти. Понимаете, в чем суть?
3: Предложенные Верховным судом России изменения еще предстоит утвердить депутатам российского парламента.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Кирилла Новикова. Концерты Канье Уэста в Петербурге в запланированные даты не состоятся. Об этом заявило российское агентство Say Agency, которое занималось организацией выступлений скандально известного рэпера. О том, что Уэст приедет в Россию, стало известно в середине августа. Стали продаваться билеты. На даты его выступлений подскочило количество бронирований гостиниц в Петербурге, авиа- и железнодорожных билетов в Петербург. Однако «Газпром-арена», место, где должны были пройти концерты, неожиданно объявила, что с ней эти концерты согласованы не были и что принять Уэста «Газпром-арена» не может. Начались споры, взаимные обвинения, концерты то отменялись, то переносились. Но думаю, что после заявления представителя МИД России Марии Захаровой в эфире программы «Соловьев Лайв» сомнений уже ни у кого не осталось.
7: Этот исполнитель прокачивал 4 года, примерно с 23-го года он прокачивал тему поддержки, просто поддержки, а на Западе это называется глорификация, то есть даже не реабилитация, а именно прославление непосредственно Гитлера. Он зиговал, то есть это был абсолютно четкий, не какой-то разовый, а четкий посыл, что этот человек по непонятным причинам, думает ли это он так, деньги ли он так зарабатывает, с ума ли он сошел, но это мы не знаем, я не знаю. Но он этой темой занимался 4 года. Не то, что задавал вопросы в поиске какой-то дополнительной информации, а прославлял Гитлера, Третий Рейх, антисемитизм, расизм и так далее. Ну, как он может выступать в нашей стране?
0: Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Канье Уэст действительно положительно высказывался о Гитлере и Третьем Рейхе, делал откровенно антисемитские заявления, но, столкнувшись с отменой своих выступлений и разрывом рекламных контрактов, пытался извиняться, говоря, что потерял связь с реальностью из-за якобы имеющегося у него биполярного расстройства. Возврат денег за уже проданные билеты на его концерты в Петербурге начнется 12 октября. Интересно, что только что переизбранному председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому был вчера задан вопрос, как будут защищаться права поклонников рэпера. Процитирую ответ Бельского. «Это вопрос коммерческий, граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать им билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что этот артист будет выступать, или не покупать». Конец цитаты. Напомню, что билеты на концерты Канье Уэста продавались совершенно официально. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние 2500 американских военнослужащих покинули вчера Ирак. В 2003 году Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирака, которая привела к свержению режима Саддама Хусейна. Поводом для вторжения было объявлено обладание иракской армии оружием массового поражения. Это было запрещено международными санкциями. Позднее было официально признано, что информация об иракском оружии массового поражения была ложной. И вот что вчера заявил по поводу окончания военной миссии в Ираке президент США Дональд Трамп. Прошло много времени с тех пор, как были приняты крайне неверные решения, которые втянули нас в эту трясину. Все началось в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем и продолжилось в 2014 году при администрации Барака Хусейна Обамы, слыхали о таком, а затем и при сонном Джо Байдене. Операция «Непоколебимая решимость», как ее называли, завершается в 2026 году под руководством президента Дональда Трампа. Мы это понимаем. Так что этот день – победа для Соединенных Штатов. Это победа для Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который был полностью разгромлен. Именно из-за него мы туда и вторглись. Я разгромил их и уничтожил во время своей первой администрации. Поэтому я сам не понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать заявление, которое я делаю сегодня. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в самом Ираке в связи с выводом американских войск, объявленное 4-дневное празднование, а мой собеседник, востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Мы помним, как выводились американские войска из Афганистана, когда-то из Вьетнама. А сейчас об этом объявляется торжественно. В самом Ираке чуть ли не праздник. И мы помним, что в 2003 году американские войска свергали суннитский режим Саддама Хусейна, при том, что сунниты меньшинство в Ираке. Сейчас в Ираке шиитское правительство. Оставляют ли американские войска своим уходом вакуум власти в Ираке? Можно ли ждать каких-то серьезных изменений обстановки?
1: Я думаю, что можно. Насколько это быстро произойдет, это другой вопрос. И что именно произойдет, тут тоже все эксперты расходятся. И расходятся они по той простой причине, что, наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано. Как вы справедливо говорите, шиитское правительство у власти, шииты задают тон во всех государственных органах, в вооруженных силах, в полиции и так далее. Сунниты, конечно, не очень, мягко говоря, довольны сложившейся ситуацией, но сил там для вооруженного нового восстания пока нет. Хотя именно в том числе и вот это желание отстранить шиитов, оно и привело к популярности в свое время исламского государства. Был один из факторов, почему исламское государство, сугубо суннитская салафитская организация, получила такую широкую поддержку, по крайней мере, поначалу среди иракских суннитов. Потом многие из них разочаровались, увидели, что это из себя представляет, но и сейчас вот есть этот ресентимент, это вот ощущение, что сунниты тоже могут воспользоваться вот предполагаемым вакуумом или, по крайней мере, неопределенностью политической ситуации для того, чтобы попытаться восстановить свои позиции. Это первая опасность. Не в краткосрочном плане, скорее в долгосрочном, но она тоже существует. Наконец, нет никакого единства среди шиитов. Хотя главная, конечно, сила, и это вызывает большую тревогу, это вот эти силы народной мобилизации, ополчение шиитское, сыгравшее, кстати, колоссальную роль победе над исламским государством. Они тогда были фактическими, причем важнейшими после курдов союзниками Запада в борьбе с этим варварским движением, исламским государством, и внесли огромный вклад в разгром его. И вот теперь, после разгрома исламского государства, силы народной мобилизации объявили, что их главные враги теперь американцы, и вели борьбу достаточно ожесточенную за то, чтобы от американцев избавиться. И, конечно, сейчас считают, что они победили, торжествуют. До последнего момента, особенно с тех пор, как начались новые военные действия, началась война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, то силы народной мобилизации милиции, они поддерживают активно Исламскую Республику и атаковали фактически вот базы американских и британских и итальянских войск в Эрбиле, вот это последний плацдарм, где они еще находились и откуда ушли в среду. Постоянные атаки дронов, опасная просто физически для жизни военнослужащих западных ситуация была создана, и они, конечно, с облегчением оттуда улетели в среду. Но я не совсем точен, когда я считаю, что вот эти силы народной мобилизации, шиитское ополчение, оно монолитно. Оно не монолитно. Там тоже есть раскол, там есть знаменитый Муктада Садр, садристское движение, сильная штука, которая не готова полностью идти в фарватере иранской политики. Муктада Садр всегда подчеркивает, что он независимый игрок, что он иракский шиит, а не просто марионетка в руках Исламской Республики. Но в силы народной мобилизации входят 67 различных партий и организаций. Большинство из них откровенно проиранские. И именно они наносили удары по территории Саудовской Аравии этим летом в знак поддержки Ирана в борьбе против американцев и израильтян. И это, конечно, очень страшная и зловещая сила. Там под 200 тысяч ополченцев этих. Многие из них имеют большой боевой опыт. Они хорошо вооружены. И я думаю, что вот главная опасность иракской стабильности исходит именно от них. И вот тут может начаться просто очередная фаза гражданской войны, в которой опять какую-то роль начнут играть сунниты. То есть страшные перспективы опять всех против всех, колоссальных человеческих потерь, уничтожение начавшей вроде бы так робко восстанавливаться экономики иракской. Вот эта вот опасность абсолютно реальная. И я даже удивлюсь, если ничего подобного в обозримом будущем не произойдет.
0: Но я думаю, что в Ираке это тоже должны понимать, а почему такой праздник устроен чуть ли не 4 дня празднования ухода американцев?
1: Ну, видите, все должны делать хорошую мину при плохой или хорошей игре. Вот тот же самый Али Аззаиди, который, конечно же, инстинктивно прозападный, пролиберальный человек, он вынужден изображать себя, учитывая настроение среди шиитских масс. Он должен их все время принимать во внимание, все время им подыгрывать, потому что иначе невозможно у власти в Ираке удержаться. И он должен вот быть, да, не только иракским патриотом, шиитским патриотом, он должен радоваться уходу американцев. Он осуждал, причем довольно решительно, ответные удары, нанесенные американцами по силам народной мобилизации, тому самому ополчению, когда они обстреливали Саудовскую Аравию. То есть не удар по Саудовской Аравии осуждал, а именно удар по иракской территории. Говорил, что это нарушение иракского суверенитета. Он постоянно делает там заявления в поддержку палестинцев Газа и так далее и тому подобное. Он должен играть эту роль. Такого же рода роль играет и самый авторитетный великий аятолла, возможно, номер один во всем шиитском мире, Али Ас-Систани. Систани по-арабски, Систани по-персидски. Он перс, он иранец. Он родился и вырос, и учился в Иране. Но он живет и работает в Неджефе, и он стал лидером именно иракских шиитов. И именно он выступал опять очень осторожно, дипломатично, хитро, годами выступал за то, чтобы отстоять иракский суверенитет от власти вот этого мощного шиитского же соседа. Но на словах он должен, да, тоже все время вспоминать и палестинцев, и даже вроде бы радоваться уходу американцев, хотя я уверен, что это делается не совсем искренне. Вот все эти публичные шиитские лидеры и религиозные, и политические, вне зависимости от их истинных взглядов, должны эту роль играть. Но спасет ли это страну от нового витка гражданской войны, я не уверен.
0: Окончание вывода американских войск из Ирака мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Роботы, которые собирают роботов. Фантастика или уже реальность? Это проверял ведущий рубрики, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
8: Представьте себе завод размером примерно с 2 футбольных поля. Между станками снуют роботы, разгружают детали, развозят их по участкам. А производственная линия рассчитана на то, чтобы каждые 10 минут с нее сходил новый человекоподобный робот. Такое производство 12 сентября запустила на юге Китая, в городе Люджоу, компания Юбитек. Многие СМИ, в том числе отраслевые, вышли заголовками «Роботы собирают роботов», которые раньше встречались только в научной фантастике. Немало написано и про первый в мире, и про один робот каждые 10 минут. Давайте попробуем разобраться, что в этой истории правда, а что реклама. Начнем с правды. Завод действительно работает. Его площадь около 14 тысяч квадратных метров, а проектная мощность более 10 тысяч роботов в год. Цифровую систему производства Юбитек создавала вместе с немецкой компанией Siemens. У завода есть так называемый умный мозг. Система планирует производственные задания, распределяет материалы, контролирует качество. Есть и цифровая модель производства. В ней можно заранее моделировать работу линии, движение деталей и всевозможные узкие места. А теперь где начинается маркетинг? Во-первых, человекоподобные роботы на этом заводе не стоят у верстака и не собирают своих собратьев. Они в основном работают во внутренней логистике, снимают детали с поддонов, загружают их и перевозят между участками. Саму сборку выполняют роботизированные манипуляторы и другая промышленная автоматика. То есть роботы собирают роботов, технически не совсем правда, но производство действительно практически полностью автоматизировано при минимальном участии людей. Пойдем дальше. Один робот каждые 10 минут – это проектный ритм линии. Реальный объем зависит от количества смен, обслуживания линии, тестирования и, конечно, спроса. Сейчас компания ориентируется на поставки примерно 4-5 тысяч промышленных гуманоидов только в этом году. Ну и про первый в мире. Это определение самой компании Юбитек. Речь действительно идет о первом заводе промышленных человекоподобных роботов. Хоть это и правда заметный шаг в индустрии робототехники, независимого рейтинга таких заводов пока просто не существует. И еще одна важная цифра. Сама Юбитек признает, ее Walker S2 пока достигает лишь примерно 30-50% производительности человека. И то на отдельных, хорошо определенных операциях. И все же, почему эта история важна, даже если отсеять с нее маркетинговую шелуху. Потому что за ней стоит гораздо большая картина. По оценке исследовательской компании Smart Analytics Global, в первой половине этого года китайские производители обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов. Это еще не значит, что китайские роботы уже лучше работают. Многие пока используются для обучения, исследований и пилотных проектов. Но по масштабу производства Китай, безусловно, далеко впереди всех. И это уже беспокоит, например, США. В июле Американская федеральная комиссия по связи внесла новые человекоподобные и другие мобильные роботы иностранного производства в список оборудования с ограничениями. Новые модели теперь не могут просто получить обычное разрешение для выхода на американский рынок. Им требуется специальное исключение. Причина в безопасности. Современный робот оснащен камерами и другими датчиками, собирает данные об окружающей среде и, конечно, подключен к сети. Американские власти считают, что такие машины теоретически могут использоваться для слежки, утечки данных или даже удаленного перехвата управления. Конечно, человекоподобные роботы все еще слишком медленные, дорогие и ограниченные, чтобы завтра начать заменять людей на заводах или появляться в каждой квартире. Но если они действительно станут массовыми, вопрос будет, конечно, не только в том, что они умеют делать. Они, конечно, смогут уметь делать очень многое из того, что делаем мы сейчас. Но не менее важно будет то, кто сделал такого робота, как организовано управление, какие данные он собирает, где они находятся и кто получает к такому роботу доступ.
0: Для информационного дайджеста «Время свободы» рубрику «Новости высоких технологий» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
11: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
12: У меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанционально, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. И вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму или по какому-то еще проявить это. И даже, может, ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот расположение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека, вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права, но когда человечество все начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно, и забывать о том, что у человека есть обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю, к Богу, да, но здесь, значит, получается то, что о совести мы не особенно можем говорить. И, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления, мы можем ожидать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот, мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и римского папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианской церкви, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
11: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов. Здравствуйте, Юрий Петрович.
1: Добрый вечер.
0: Журналист Валерий Панюшкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И композитор Владимир Мартынов. Здравствуйте,
3: Володя. Здравствуйте.
0: В сегодняшней передаче мы поговорим о том, что такое совесть. Есть ли у вас совесть? Вот название нашей передачи. Что у нас пришло нам на наш сайт? На наш сайт пришли разные рассуждения по поводу того, есть ли у нас совесть или нет у нас совесть. Даже пришли некоторые покаянные размышления. Вот Станислав пишет о том, что в середине 90-х годов у него не хватало денег на билеты на футбольные матчи. И бывало, пишет Станислав, он таскал купюры из родительских кошельков. Но вот у него пробудилась совесть, и ближе к концу 90-х годов она заставила его признаться, что я таскал деньги у родителей на футбольные билеты, и представьте себе, пишет Станислав, они меня за это простили. Вот удивительно, хорошие такие добрые родители простили, что человек таскал деньги у них из кошельков. Ну, есть у нас и политические такие заявления. Из Вильнюса нам Алина пишет, совесть — это то, чего нет у российского президента. Александра из Москвы рассуждает о том, что все эти нравственные категории, я имею в виду совесть, очень часто отравляют нам жизнь. Тут довольно серьезное рассуждение. Она пишет о том, что пишет про Юрия Петровича Любимова, что она восхищается вами. Так что вот у вас сразу поклонница на радио появилась.
1: Спасибо, возрастом.
0: Да,
1: чтобы дожить самой.
0: Да, восхищается. Вот. И пишет, единственное, на что способен человек, пишет Александр из Москвы, так потестить немножко своей души несправедливость и недоброжелательность. Так скромное такое, я бы сказал, такое западноевропейское пожелание Александра из Москвы. Если нам удастся одержать даже эти маленькие победы, то мир станет более нравственным. Нельзя не согласиться. В то же время, я вот, готовясь к нашей передаче, посмотрел словарь Дали, у него всегда кладезь каких-то очень точных определений. Совесть, пишет Даль, это тайник души, который помогает, или где мы можем понять, разобраться в добре и зле. Иногда кажется, что совесть уходит из нашей жизни. Иногда кажется, что в словарях надо уже ставить совесть с пометкой «устарелое». Понятие, устаревшее слово. Но, тем не менее, мне кажется, и об этом мне бы и хотелось сегодня поговорить, что все-таки совесть прорывается и в нашей жизни, в сегодняшней жизни. И хотя мы этим словом гораздо реже пользуемся, чем раньше, тем не менее, совесть существует. Юрий Петрович, как вы думаете, есть ли она у нас сегодня, эта совесть?
1: Ну, просто это стал дорогой товар. Безусловно, есть. Человек же, видите, даже все ваши отзывы на звонки, и звонки сами, они говорят, вдруг прорывается. Ну, вот. Там насчет воровал, там да. Футбол. Ну,
0: раскаяние.
1: И вот видите, да, вдруг и принц Гарри, англичане как-то простили, что, ну, молодой человек осознает, перестанет носить эту форму. Видите, значит, есть.
0: Значит, есть и
1: где-то.
0: И где-то, и здесь, и даже да. У принца Гарри, наверное, будет совесть.
1: Безусловно,
0: он так. И он перестанет носить эсэсовскую свою.
1: Да, это безусловно, форму. Он грузил эти коробки для помощи.
0: Вот вы, Юрий Петрович, не только известный, не только талантливый, но действительно наше национальное достояние и в вашем театре. Да.
1: Не спорьте со мной. Страшно.
0: Не спорьте со мной. И в вашем театре вы в советские времена действительно совершали подвиги, я бы сказал, вот связанные с совестью. То есть вы стремились показать то и рассказать о том, что, в общем, было невозможно. Как это у вас получалось?
1: Вы знаете, нет, я не старался. Я просто старался найти форму другую, чем нам предписано было. И я переменил профессию в 45 лет, а это довольно сложно. В 45 лет я был артистом, все. И вдруг бросил это. Но, видимо, я все-таки как-то серьезно подошел, что я не последовал совету моих коллег, актеров, что доиграй себе и ставь изредка там, тут окрепнешь, тогда бросай. А я сразу ринулся в этом, видимо. И я думаю, выиграл. А дальше я старался действительно выбиться из той колеи, в которую нас загнали. То есть придумать свое новое выражение форм театральных какой-то. Ну, как марку придумать, как для газеты название. Ну, то есть это только это. Ну, и в репертуаре, конечно, тогда был неизвестен Брехт. Мало популярен у нас. Ну, и мне показалось это интересной драматургией. И я искал, как это выразить. Я не видел Берлинского ансамбля.
2: И поставили, например, «Дом на набережной». Такой абсолютно революционный взрывной спектакль.
1: Ну, потому что я каждый день ездил на работу на Таганку мимо «Дома на набережной». И потом я познакомился с Юрием Валентиновичем Трифоновым. И я считаю, он был одним из лучших прозаиков того времени. И я видел, как он набирает, ну, вульгарно выражаясь, обороты. И жалко, что он так рано ушел из жизни. Он был человек молчаливый, взглядом тяжелым, как у Николая Первого или у Лермонтова, и очень молчаливый, но писал все лучше и лучше. И, видимо, у него была какая-то совесть, потому что он считал первый свой роман, за который
2: студенты,
1: получил,
2: да,
1: студенты, очень слабым. Вот в этом, наверное, и есть совесть, что написал, ну, чтобы пропустили, чтобы заговорили, что он в таком прогрессивном журнале, как «Новый мир» и так далее. И мы с ним очень как-то хорошо прижились.
2: Я тоже дружил, могу сказать, с Юрием Валентиновичем последние годы его жизни. Вообще страшно сказать, что он умер в 55 лет, совсем молодым человеком.
1: Да, это же.
2: Но меня, знаете, что в нем поражало? Он был большим фанатиком спорта, как вы знаете.
1: Да.
2: И очень любил футбольные и хоккейные матчи, и совершенно не мог болеть за советские сборные. Его как бы нелюбовь к системе была такова, что когда играла сборная СССР со Швецией, он болел за Швецию. То есть почти как у Петрушевской «я болею за Швецию». А я тоже замечал за собой такую особенность, но когда вот в 91-м году что-то серьезно изменилось, захотелось болеть за нашу команду. У нас звонок от Леонида Владимировича из Москвы. Леонид Владимирович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Да, спасибо. Вопрос совести – это весьма важный для человеческого достоинства вопрос. А может ли быть совесть частичной? Часто такой вопрос мы слышим. То, что совесть никак не может быть товаром, если то, что считается продажей совести, это на самом деле продажа человеческого достоинства. А совесть не продается. Совесть из той же категории, что свобода, что красота. И эти константы человеческого бытия осуществляются или не осуществляются в социуме. Это зависит от того, как люди договорились участвовать в совместной, то есть социальной жизни. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вокруг вот этого обстоятельства частично, не частично, достоинство или недостоинство, вот вокруг чего хотелось бы услышать разговор.
2: Об этом мы и поговорим.
3: Но не как о товаре, Господи.
2: Понятно, понятно. Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, а у вас у самого есть совесть, как вы думаете?
3: Совесть, да. Это то, что есть в каждом человеке. Это то, что больше, чем физическое существование человека. И если человек в сознании, а не в психорефлекторном существовании, он эту совесть ощущает. Но что это такое, не знает никто. Оно или есть, или нет.

0: В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
1: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 килогерц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 мегагерца. Екатеринбург и

0: Я знаю, что вот, что вот она, так сказать, у меня как-то есть, и как-то там очень важно работает. А что она делает? Это для меня такая вот огромная тайна. Ну вот, ну, приблизительно такая же вещь с, типа, того, что понимаете ли, как бы совестью, да. Единственное, что, ну, если идет речь о какой-то вот общественной, как бы, жизни, да, или о, как бы, значится, работе, которая, собственно, ну, так сказать, у меня, поскольку я работаю репортером, является, собственно, работой, некоторая вот общественная, как бы, жизнь, это одно и то же, да, то есть какое-то ощущение, которое я склонен, про которое я склонен думать, что это, собственно, и есть, как бы, совесть, да. Это такое вот ощущение, получаю ли я удовольствие от того, что я, как бы, делаю, да, вот, ну, вот, происходят какие-то события, я про эти события там сообщаю, да, там, будь то, не знаю, там, что, революция в Киеве или там какая-нибудь акция ВИЧ-инфицированных молодых людей или что-то такое, да. Так вот, если я получаю от этого удовольствие, от самого процесса рассказывания, да, значит, ну, я думаю, да, совесть как-то там не ущемлена, да, я не заставляю себя говорить то, что мне не хотелось бы говорить, да, я говорю то, что мне... То, что считаю правильным, не обязательно это...
1: То есть вы исходите здесь из некоторого удовольствия, да?
0: Да, ощущения... из какого-то, я бы сказал, гедонизма, да.
1: Нравственного гедонизма. Отлично. Значит, у нас есть на проводе еще Борис из Петербурга. Здравствуйте, Борис. Мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Да. Хочу поприветствовать всех находящихся в студии.
1: Спасибо.
2: У меня такой вопрос. Вот мне кажется, что совесть как-то связана с системой ценностей человека. Вот как будто бы совесть — это тот набор из системы ценностей человека, который является общим для большинства членов общества. Вот у меня такая мысль появилась.
1: Неплохая мысль.
2: Думаете по этому поводу?
1: Хорошо, а мы сейчас спросим еще нашего третьего, еще не опрошенного гостя, Владимира Мартынова, композитора Владимира Мартынова. Володь.
3: Да. Ну, вы знаете, у меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанционально, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. И вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму, или по какому-то еще проявить это, и даже, может, ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот расположение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека. Вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права, но когда человечество начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно, и забывать о том, что у человека есть обязанность обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю к Богу, да, но здесь, значит, получается то, что о совести-то мы не особенно можем говорить. И, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления, мы можем ожидать и как-то надеяться на это.

0: и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и римского папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианской церкви, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей, вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
1: Интересно, что в европейских языках довольно сложно вообще обстоит дело с самим понятием совести. Например, во французском языке, когда переводишь русское слово «совести», то трудно подобрать понятие. Можно, конечно, сказать, это «mise de conscience», но это все равно, скорее всего, к сознанию движется. То же самое и в английском. Поэтому совесть очень русское явление, а Свистливой всегда считала себя и стремилась к этому русская литература, вообще русская культура. Но, с другой стороны, мне кажется, Володь, вы совершенно правы, потому что за этими большими словами иногда скрывалась большая фальшь. Я не говорю про наших великих писателей, но вообще вот в этой духовной культуре часто происходило помимо понятий, в результате чего, мне кажется, мы и были наказаны какими-то страшными событиями 17-го года и так далее.
0: Тут абсолютно согласен.
1: Здесь нельзя тоже перетянуть вот эту духовку, так сказать. О, у нас вот есть совесть, у нас есть понятие совесть, у нас есть слово совесть, у нас вообще народ совестливый, все с этим хорошо, и вдруг вот через это в конце концов пролезает идея, что партия — это честь и совесть нашей эпохи.
0: Вы знаете, это, мне кажется, вот эти вот разговоры, что вот наш народ совестливый, это очень какие-то достаточно, ну, странные заявления, это потому что если мы прочитаем отзывы иностранцев там 15-го, 16-го, 17-го века, мы увидим, что вот московитов и русских считают людьми крайне бессовестными. Это не только там маркиз де Кюстин, это писали масса людей, вот иностранцев, посетивших 15-го, 16-го века.
1: Наш Станислав, который говорит о том, что он таскал купюры из родительского кошельков, он, в общем-то, надо сказать, не одинок, потому что в России достаточно так равнодушно относились к воровству, да, и они считали это большим грехом.
0: Как-то это... Ну да, руки, в общем, как бы не рубили, как
2: ну, это какая семья?
0: Да,
2: ну, какая
0: да,
2: семья? Ну, руки рубить у нас бы все безрукими были. Это не надо, конечно.
1: А вот у нас...
2: Работать надо, у нас работать...
1: Женский голос возник из Москвы. Ира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Все.
1: Здравствуйте. Расскажите, как...
3: Из Москвы.
1: Да, как у вас с совестью?
3: Ну, я считаю, что совесть есть, но мера у совести у всех разная. Я же не могу сама себя похвалить очень.
2: Ой, как хорошо.
3: Понимаете, я стараюсь быть совестливой, но... То есть не стараюсь, но насколько это возможно, я ее имею, но я не могу вам сказать, да, я человек такой большой совести.
1: Ирина, а в нашем мире вообще трудно быть совестливым человеком?
3: Я считаю, что не трудно. Нужно им быть все равно при любых обстоятельствах. Вот я, во-первых, сейчас немножко вам скажу. Вот странно, что в словаре Владимира Даля, второе издание у меня, да, я не нашла слово «совесть».
1: А
3: неужели
1: вы,
3: это не такое старое слово? Вот вы говорите,
1: что а я вам подскажу, как искать. Совесть надо искать после «в» идет не буква «е», а идет буква «ять». То есть, да,
3: это, вот это я
1: по дореволюционным, да. И вы тогда откроете, и сразу вам все станет ясно.
3: Я договорю. Ну, совесть вот у Ожегова, например, это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми. Но вот из известных современников, я считаю, одним из самых совестливых людей это Александр Солженицын, конечно, который никогда и ни по какому случаю не пойдет на сделку с совестью. Он даже не принял орден из рук президента Ельцина. Низко кланяюсь ему. А людям, к людям высокой нравственности отношу также вот Владимира Спивакова, Бориса Покровского, Ростроповича, которые занимаются благотворительностью. Это вот люди очень большой совести. Большинство из наших деятелей культуры, даже знаменитых, но таких, как Галина Волчек, Захаров, они демонстрируют всегда лакейское отношение к власти, увы. Вот. Но и я бы еще хотела сказать, что большой знаток русской души – это великий поэт Некрасов, который сказал о русском человеке, терпением изумляющий народ. Вот я бы хотела, чтобы иногда к нему апеллировали, потому что человек прекрасно знал русскую душу.
1: И, ну, мы иногда слишком много терпим все-таки. Очень много терпим. Кстати, мы должны уже скоро уходить на сводку новостей, и я вам скажу о том, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли у вас совесть? Мы продолжим после краткой сводки новостей.
4: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
5: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
2: Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу «Сколько весит душа?»
1: 21 грамм, говорят.
2: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Потому что ребенку измеряли, и взрослому.
1: Зависит от души.
2: Оказалось, нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, ну, взяли от этого название. Но не получилось у нас.
1: Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
2: Да.
1: Да, вы дольше. Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать, хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело. И в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
2: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
1: конечно.
2: И всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
1: так
2: страх.
1: Здесь
2: а у меня вот надежда, есть, что да. Сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
6: Ну, значит, поедем.
1: Для малого ГУЛАГа
2: это
1: уже... Юрий Петрович, для малого
2: зачем?
1: ГУЛАГа уже есть силёнки. Надо...
2: Малые не подействуют в такое.
1: Вот как-то тут размышлял.
2: Тут они могут сидеть и высчитывать на всех счетах.
1: А показательные процессы?
2: Сколько взять?
1: А показательные процессы?
2: Ну, это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором? Да. Очень много.
1: Но он
2: хитрый же был. Он тут же шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает.
5: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Кто только что к нам подсоединился, тому горячий постновогодний привет. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли совесть у вас. Интересно, что звонков у нас много, а вот на пейджер сообщений приходит немного. Что-то люди притихли, видимо, никак не могут разобраться, есть у них совесть или нет. Вот Владимир на пейджер нам пишет: «Прошу прокомментировать, для кого совесть непозволительная роскошь, а для кого объект выгодной сделки, от бомжа до президента». Кстати, это очень точное наблюдение. Действительно, можно, об этом говорил Владимир Мартынов, можно и спекулировать понятием совести. А с другой стороны, она вот действительно как поджелудочная железа живет в человеке и живет. У нас на проводе Александр из Петербурга. Да, Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Виктор.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые гости. Вот у вас в студии Юрий Петрович Любимов, да. Человек эпоха. Вот как раз, так сказать, извините, Юрий Петрович, за, так сказать, такое сравнение, это эталон для, как бы, понятия совести, потому что это человек эпоха, человек, для которого критика, мнение других уже не важны. Он, скажем так, самое не поругаем, извините, это может быть Богу применимо, но в светской жизни, позволю себе такое, он не поругаем, то есть для него единственный путеводный маяк — это его совесть, с кем потекли его борения, с самим собой, пастернаковская. Вот это про Юрия Петровича. Извините за дифирамбы, но, скажем так, ничего добавить не могу. Вот хотел бы Владимиру Мартынову для начала возразить, если он говорит, что русские были столь бессовестны, и вы, Виктор, упомянули, что понятие совесть неадекватно переводится как совесть. С благой вестью, с божественным эталоном, с вертикалью. Вот как они могли быть поругаемы, называемы бессовестно, если адекватного перевода нет? Это во-первых. Вот. Алло.
0: Да-да-да,
1: мы слышим. А второй вопрос у меня вот какой. То, что я наблюдаю сейчас, скажем, в актерском мире, в мире так называемого шоу-бизнеса, это нечто запредельное. То есть я вот хочу с помощью, может быть, Юрия Петровича разобраться, есть ли эта установка американской победности, пиара, скажем, поскольку любой актер, сейчас снимаясь во всяком дерьме, говорит: великолепный фильм, гениальный актер, гениальный сценарий, гениальная режиссура. На этом проекте мы заработали, проект очень выгодный, бизнес окупаемый, так сказать, и это сплошь и рядом. Никто не скажет, подобно Казакову: я снялся в дерьме, и мне стыдно за это, я не сплю ночами, я снялся в двух постановках «Хождение по мукам», и оба оказалось...
0: Саша, имейте совесть, вы очень много уже говорите. Спасибо вам большое, спасибо. Давайте спросим все-таки Юрия Петровича. Можно ли актеру жаловаться на то, или честно говорить: да, я снялся в плохом фильме?
2: Да можно. Да он должен понимать и до фильма. Ибо он прочел же, что где он будет сниматься. Это раз. Второе, Миша... Во-первых, могу с ним пообщаться хотя бы через вашу передачу. Михаил, зачем ты? Ты взял бы, да не снимался. Вот и все. Мне когда-то Шукшин сказал, там он, хотели мы вместе что-то там сотворить, нечто из, по его рассказам. И он говорит: ну, сейчас вот я у Бондарчука снимусь, про войну что-то. Говорит: так неохотно, он там и умер, бедный. Я говорю: а зачем, если неохотно? Он мне отвечает: ну, он мне пообещал тогда
0: поддержку.
2: Поддержку, что я Стеньки Разина. Мне так охота вот про Стеньку Разина, а я и про Стеньку не понимаю. Что про нее? Ну, бандит. Использовал женщину, да в реку выкинул. Это же некрасиво. Вот тут какие-то такие странные вещи. Ну, если ты не, ну, Михаила же не костлявая рука голода не толкала.
0: Не душила.
2: Не душила. Он как с трубкой, вальяжный господин. Мог и не сняться в дерьме, Михаил, ведь верно?
0: Юрий Петрович, у нас очень такое серьезное сообщение от Юрия Владимировича. Он пишет: уважаемые господа, участники передачи, о какой совести можно говорить сейчас? Правительство убивает миллионы старых пенсионеров и больных, на костях которых построено это государство. Государство высосало из нас все, а теперь умерщвляет всех. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, во-первых, спасибо за такое пронзительное и проникновенное сообщение. Я очень горжусь нашими пенсионерами. Я считаю, то, что они вышли на улицы и заявили свой протест, говорит о том, что вот как раз совесть, понятие совести, понятие добра и зла в них существует. Это дело же не в том, что их обокрали, дело в том, что они нашли в себе мужество, старые, достойные люди, не испугаться милиции, не испугаться властей, выйти на улицы и заявить свой протест. Вот это значит, что все-таки в нашем обществе что-то происходит. И очень стыдно, что наши молодые люди не нашли в себе сил выстроить это гражданское общество. И мы учимся у вас. За это вам большое спасибо, дорогие наши пенсионеры. И отстаивайте свои интересы, свои права таким же достойным способом, каким вы его и отстаиваете в разных городах России.
3: Ну вот, если как бы можно, я хотел бы добавить, что тут как бы надо обратить внимание на то, каким образом, на то, каким образом то, что вы говорите, молодые люди, да, ну, относительно. Каким
0: я
3: образом,
0: просто добавлю, что прокомментирую, что Валерий Панюшкин у нас достаточно молодой человек, так что пусть он выступит.
3: Как раз-то о том, что
2: Штыряков
3: о том, как относительно молодые люди прореагировали на эти выступления, да. Мне было очень неприятно слышать, что сказал по этому поводу губернатор Подмосковья.
2: Громов,
3: да.
2: Да он же генерал.
3: Когда... Это такая довольно неприятная вещь, да. О, это заказанные... Подождите, что значит заказанные? Ну, хорошо. Там. Вот эта вот всегдашняя отмазка, которая появилась в последнее время, что как бы человек не высказывал свое мнение, свою позицию, это всегда списывается на какой-то заказ. И вот я вот представляю себе, да, там стоят эти самые, потому что бабушки и дедушки, да, и вдруг подъезжает к ним на прекрасном автомобиле там такой дядя, да, в общем, и говорит, что, а, вы тут это вот все заказано, так сказать, у вас, да. Такая же история, кстати, происходит с молодыми людьми, да. Я как-то вот последнее время довольно много общаюсь с сообществом людей, живущих с ВИЧ, которые тоже, особенно последний как бы год, довольно часто выходили на какие-то митинги. Просто обратить внимание властей на то, что Конституция предоставляет каждому человеку право на как бы жизнь и не предоставляет лечение от СПИДа, да? И каждый раз обязательно находятся люди, которые говорят, что а это вот эта молодежь, она отрабатывает там чей-то заказ. Ну, извините, пожалуйста, да, люди стоят, в общем, на пороге жизни и смерти. Я не очень понимаю, как поворачивается язык, да?
0: Ну, поворачивается.
2: Это... Ну, это факт, поворачивается.
0: Поворачивается.
2: Ну, давайте мы все-таки какой-то анализ попытаемся сделать. Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу «Сколько весит душа?»
0: 21 грамм, говорят.
2: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Потому что ребенку измеряли, и взрослому.
0: Зависит от души.
2: Оказалось, нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, взяли от этого название. Но не получилось у
0: нас. Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
2: Да.
0: Вы дольше. Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать... Хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело, и в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
2: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
0: конечно,
2: и всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
0: так
2: страх.
0: Здесь,
2: а у меня вот надежда, что сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
3: Значит, поедем.
0: Для малого ГУЛАГа уже...
2: Не надо.
0: Юрий Петрович,
2: не надо. Для малого зачем? ГУЛАГа уже есть силенки. Уже есть силенки.
4: Надо... Малые не подействуют в такой.
2: Вот как-то тут размышлял.
4: Тут они могут сидеть и высчитывать на всех счетах.
2: А показательные процессы?
4: Сколько взять?
2: А показательные процессы?
4: Ну, это их надо много. Вы помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором? Да. Очень много.
2: Ну,
4: но он создал, он хитрый же был. Он тоже шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает. Есть вещи, которые никак не соединяют.
5: Я вот тут хотелось бы сказать, вот если о ГУЛАГе зашла речь, и вообще вот какой-то такой совестливости русского народа, вообще вот это очень сложная тема, и
4: очень
5: остальные. Но чересчур. Просто один пример такой приведу жизненный, у меня много эстонских друзей, и вот одна мне хорошая знакомая, я высказываю свое удивление, что люди поколения ее родителей хорошо относятся ко мне,
4: это
5: как
4: их
5: к русскому.
4: Молодость.
5: Дело не в этом. Они сосланные были. Они были сосланные, здесь жили в Казахстане, в Сибири. То есть и пришли русские, их сосрали. А другие русские их спасли от голодной смерти. Они говорят, вот мы никогда не забудем вот тех людей, которые вот этих русских бабушек, которые отнимали у себя последние там и кормили этих эстонцев. Так вот, понимаете, значит, здесь очень мы в сложном положении.
2: А вы знаете, Володь, вот то, что вы говорите, это меня бесконечно волнует. Вот почему-то русский человек совестливый, а российская власть бессовестная. Вот где эта граница? Вот кажется, вот русский человек, он живет себе и действительно
5: обладает определенной
2: совестью.
5: Она не такая простая, как вот там Сталин бессовестный, и русский вдруг, народ совестливый. Это неправильно.
4: Вдруг, это не так. Так я с вами тут не буду спорить.
2: Нет, так дело в том, что действительно и Сталин мог состояться, как Сталин, только в той стране, которая, в конце концов, поддалась этому, правильно?
4: Да,
2: но мне кажется,
4: конечно,
2: что вот в современном обществе вот что хорошо. Все-таки совести, я имею в виду, я говорю о людях, не о власти, совести больше, чем страха. А в советские времена страха было больше, чем совести. И здесь вот, и, наверное, в этом и есть разница. Вот там, где совести больше, чем страха, там страна может выжить. А где страха больше, чем совести, там начинается ГУЛАГ. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
6: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
2: У нас Владимир из Тулы. Здравствуйте, Владимир.
7: Здравствуйте, добрый вечер всем, господа. К вопросу о совести. Я хотел бы отметить, что еще в ранних работах Фрейд говорил о том, что суперэго является совесть. То есть он суперэго вначале определял как совесть. Ну, а суперэго по Фрейду – это цензор табу, нормы религиозные, культурные, там... светские и прочее, прочее. То есть вот человек, обладающий совестью, люди, обладающие совестью, они живут по каким-то определенным нормам. А бесчестный человек, бессовестный человек, он живет вне нормы. И часто он выигрывает. Иногда даже этот выигрыш чисто внешний, потому что ночью мучают кошмары какие-то и так далее и тому подобное. Ну и к вопросу вот совести русского человека я хотел бы здесь привести два изречения наших великих философов. Константин Леонтьев говорил, в частности, о том, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. И ему вторил Бердяев. Русский человек может бесконечно терпеть и выносить, он прошел школу смирения. но он не прошел настоящей школы чести, не имеет гражданского закала.
2: Владимир, замечательные слова. Замечательных, во-первых, спасибо за то,
7: да,
2: что цитируете.
7: Да, буквально, вот у меня вопрос, Виктор,
2: да,
7: вам.
2: Да, да.
7: Буквально. Не кажется ли вам, вернее, не думаете ли вы, потому что кажется, не кажется, не думаете ли вы, что вот вся русская классическая литература – это призыв, призыв к людям жить по совести?
2: Конечно. Но мы об этом вот говорили в первой части передачи. Мы говорили о том, что как раз русская литература и звала к совести. Но другое дело, вот вы знаете, я где-то писал о том, что есть морализм, а есть гиперморализм, кстати, который разоблачал вот Леонтьев. Это когда гиперморализм, когда ставятся такие условия, так высоко поднимается духовная планка, что человек просто не может ее преодолеть и исползает куда-то в какие-то вообще бездны. Вот посмотрите, вот наша, еще раз вернусь, вот наша слушательница Александра из Москвы совершенно правильно пишет на сайте о том, что давайте хоть немножко своей души потесним несправедливость и недоброжелательность. А мы такие сразу хотим быть космонавтами совести, совестями, какими-то царями и богами совести. А из-за этого ничего не получается. Вот Владимир из Санкт-Петербурга пишет: господа, у совести есть альтернатива, цинизм, то есть капитуляция совести. Совесть. Вот у меня вопрос, Валерий, к вам. Скажите, пожалуйста, многие наши радиослушатели в наших программах «Энциклопедия русской души» задавали мне вопрос. А журналист, он по натуре своей бессовестный, вот ведь есть какой-то хозяин, он пишет для него. Если этот хозяин требует от него написать что-то противоположное того, что он думает, он пишет противоположное. Как вот, как здесь быть? Вот журналистам часто достается в нашей передаче. Вы журналист, как бы вы решили для себя этот вопрос?
3: Ну, вы знаете, вот сейчас я скажу слова, да, в которые никто не поверит. Но я их все равно скажу.
2: А мы не поверим.
3: Да, а вы, это, собственно говоря, как бы ваше дело, да? Я совершенно убежден в том, что владелец издания, владелец там телеканала,
2: да,
3: никак не может повлиять на то, что говорит журналист. Всегда можно уйти. Да,
2: вы говорите про сегодняшний день, правда? Не про ситуацию, которая была там, скажем, в 1953 году. Про сегодняшний день, да.
3: И тогда можно
2: и
3: было
2: тогда
3: уйти.
2: Можно, и тогда можно, да.
3: Да. Уходить уйти можно было и тогда уйти тоже.
2: И остаться живым можно.
3: Да, ну,
2: варианты есть всегда же.
3: Скотяное дело, да, что есть всегда как бы масса сложных обстоятельств. Все люди, с которыми общается журналист, пытаясь там узнать какие-то факты или правду о чем-то, могут его обманывать. Они могут пустить его по какому-то там неправильному следу, да. Он может, так сказать, увлечься чем-то, да. Ну, вот как вы представьте себе, да, вот ни с того ни с сего мужчина там влюбляется в женщину, да, и она представляется ему самой прекрасной, да, потому что все остальные, ну, такая, да, ну, ничего особенного, что он в ней это искал, да, вот так же случается и с репортерами тоже, да, когда ты вдруг влюбляешься в какую-то, потому что, как бы, тему, да, и тебе представляется, ну, там, вот, как мне, например, представляется, что вот важнее СПИДа вообще ничего нет, да.
2: Понятно. Я хочу сказать, что наши радиослушатели, видимо, услышали мою иронию, мой призыв. Очень много как раз сейчас поступило сообщений на наш пейджер, и по-прежнему звонки. Поскольку звонят из далеких городов, давайте мы дадим им слово, чтобы они не висели на телефоне. Валерий Михайлович из Челябинска, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Что у вас с совестью?
8: Ну, как сказать, так же, как вот мое мнение, это совесть до того сейчас измочалено у каждого человека, что на нее, наверное, смотреть даже, мне кажется, неприятно. Но я хотел сказать...
2: Юрий Петрович любимым одобрительно смеется. Очень точно сказали. Очень точно сказали.
3: Это крик души.
2: Это крик души у вас, да, Валерий Михайлович. Да. Что вы хотите сказать? Скажите нам, пожалуйста.
8: Вот вообще-то я хотел бы сказать, вот на сегодняшний день, это мое мнение, что самые бессовестные люди — это религиозные люди.
2: Так, ой,
8: начиная,
2: не все же. Так, ну говорите, говорите.
8: Начиная вот от Папы Римского, Алексея II, потому что все беды человечества именно от этого сейчас все идут. Один молится Иисусу, другой Аллаху, один бегает лбом, как говорится, пол колотит, а другой бегает с динамитом на поясе. Пока человечество не уничтожит оккультизм, ничего хорошего их не ждет.
9: Валерий Михайлович, вы в прошлом коммунист или как?
8: Я вообще, как говорится, с детства у меня аллергия к красному.
9: Понятно, но у вас аллергия, видимо, и к божественному тоже.
8: Нет,
2: к оранжевому.
9: А вы как, а вообще Бог-то есть или нет, Валерий Михайлович?
8: Вот поймите меня.
9: Вот я хочу понять вас.
8: Алло.
9: Да, я вас хочу понять. Бог-то есть или как у нас?
8: Вот мое мнение.
2: Да, осаждаем.
9: Да. Да, пожалуйста.
8: Ни Господа, да. Ни Аллаха, ни Девы Марии вообще не существует.
9: Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Марина из Самары. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марина.
10: Знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо вашей радиостанции за то, что во всех передачах, и в том числе, Виктор, вашей, вы даете возможность общаться и слышать вообще голоса людей с совестью.
9: Спасибо, Марина, спасибо. Мне это очень приятно.
10: Которые, для меня это гражданское мужество, преодоление страха, особенно в наше время. И если мужество не говорить правду, то, по крайней мере, мужество не говорить неправду. Вот. Так что огромное спасибо. Каждый раз слушаю вашу передачу и вашу радиостанцию, каждый раз испытываю только один страх, что вас закроют.
9: Марин, спасибо вам большое за добрые слова. И я думаю, что вот как раз вот то тепло, которое вы нам вот приносите вот своими словами, оно нам дает возможность как-то бороться за наши...
2: Со страхом.
9: Да, бороться со страхом, бороться за наши возможности. У нас много действительно сообщений на пейджер. Совесть, пишет Мария из Москвы, не находится в физическом теле, она не вырабатывается, как желчь из печени. Это вещь духовная, искра Божия. Но надо сказать, Мария, дело в том, что, насколько я понял, Валерий, когда он говорил о поджелудочной железе, это все-таки метафора, это аналогия. Аналогия всегда хромает. Так что вопрос о том, хочет человек ее слышать или нет, то есть имеется в виду эту вещь духовную, это совершенно правильно. Но послушайте, вот что сказал Юрий Петрович. Очень интересно, он же так тихо сказал, может, вы не расслышали. Он сказал, но всегда есть варианты. Если делать... бессовестную вещь, она всегда когда-то прорвется, она всегда уничтожит человека, его достоинство и просто приведет в конечном счете к разрушению. Мы, поскольку наша передача «Энциклопедия русской души» строится на том, что мы хотим помочь самим себе просто подумать, как в тех трудных условиях, в которых мы живем, где есть способы выживания, то, наверное, надо сказать о том, что вот эту духовную вещь и искру Божью не надо калечить. Ну, конечно, это же не требование во всем быть на уровне Папы Римского или еще каких-нибудь высоких религиозных идеалов. Но, с другой стороны, вот наш челябинский слушатель, я думаю, что красных-то вы не любите, понимаю, почему, но вот красный-то из нас и вырвали представление о божественном. Владимир Иванович из Ленинградской области. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Спасибо большое, что наконец я успел подзвонить.
9: Извините, Владимир Иванович, у нас много звонков, так что мы слушаем вас.
11: Да, да. Значит, во-первых, я присоединяюсь к мнению вот последней женщины, с которой вы разговаривали только что.
9: Да.
11: Все время думаю, а вдруг вас закроют? Что тогда будет? Значит, я ученый, физик, который полжизни или даже почти большую часть занимался медициной. Поэтому с точки зрения физики могу о совести высказаться очень кратко. Вот таким образом. С точки зрения верующих, а я в 42 года пришел к вере, как физик, со стороны науки. Совесть – это та божественная искра, которая в сердце каждого дается нам при рождении. Но спрашивается, от какой части Троицы, от какой части Бога? Оказывается, у Бога есть три вида энергии. Троица же недаром называется. От Творца нам дается то, что мы называем совесть.
9: Спасибо, спасибо, Владимир Иванович. Оля из Москвы, просто у нас совсем мало времени. Два слова о совести. У вас есть совесть?
12: Единственный вопрос,
9: да.
12: Пожалуйста, о совести.
9: Да.
12: Я и мой муж, мы участники защиты Белого дома. В тот вечер, 19 августа, мы ушли, оставив маленьких детей, одних. Вот у меня вопрос к господину Ельцину. У него есть совесть за то, что он нам навязал господина Путина?
9: Хороший вопрос, Ольга, хороший вопрос.
3: Есть одна проблема, здесь нету Ельцина.
9: Да, я хочу закончить нашу передачу, мы уже заканчиваем мнением Ирины. Она пишет: добрый день, очень уважаемые гости. Я обыкновенная женщина, москвичка, в прошлом педагог, сейчас пенсионерка. Слово «совесть», наверное, имеет очень широкое понятие, но без ложной скромности скажу, что ни разу в жизни не совершила бессовестного поступка. По-моему, лучших слов для завершения нашей передачи о совести трудно найти. Спасибо вам, Ирина, спасибо. Я думаю, что вы воспитали много порядочных людей, которые помогают нам жить. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорили с ними о том, что такое совесть. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Гуреева, продюсер в Праге Оксана Крутоверцева. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
13: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
14: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
13: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию, и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
14: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
13: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю: «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит: «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю: «Есть ли у вас такое?» Роются, копаются, смотрят картотеку. «Нет», говорят. «Но погодите, есть вот что». И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю: «Потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен». «Нет, нету». «Ну, что делать?» Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. «Мистер Толстой?» «Там». «Здравствуйте, меня зовут так-то». Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему пленки должны были быть? С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
15: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
14: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
1: Почти 28 тысяч коммуналка.
2: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
3: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
4: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
5: Ну, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
4: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
6: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
7: 33-829. Это как вообще? Законно?
8: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
0: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
1: Почти 28 тысяч коммуналка.
2: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
9: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
10: На все эти популистские обещания денег нет. И предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
9: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах, а в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
11: Мне жировку на 30 тысяч принесли.
9: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают жаловаться на тарифы в соцсетях.
12: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
13: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, теперь уже должна государство.
9: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
14: Приехали собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
9: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоких зарплатах россиян и их реальным благосостояниям.
5: Когда сначала, для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
9: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
6: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
15: Добрый день.
6: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Ну, это по итогам года, такого, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
15: Ну да, конечно. Я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики. Хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее. Но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой и ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это занижена, это безусловно. Темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции, заявленные в начале года, и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
6: Ну и Делягин же заявил, ну раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может позаплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там, там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
15: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы. Да? Плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех. Поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата. Но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет следующий.
6: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, но растем?
15: Я не знаю. Смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путин это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
6: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта» утвердил такой курс министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там опять налогов каких-то приподнимете и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
16: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
17: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
16: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей – продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития. В обновленном сценарии развития экономики России рассуждает политолог Екатерина Шульман.
18: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
16: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
6: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
15: Вы знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, ну, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, многие другие моменты. Я оценил бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов. Они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорит Силуанов, тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да, был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на процент по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемые

0: Производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом сравнивая там с любой другой страной, и если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, вот здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год-два-три назад?
1: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, не зацикливался. Дело в том, что просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью, да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 2026 и 2025, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие премии штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
0: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз такие эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, некоторые еще и соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше 1 миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить. Да, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
1: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разовьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие. Потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же штампов ФЗ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год сверстан достаточно разумно, без резких движений с точки зрения налогов. Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, когда уж идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2027 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яны Циклюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум.

0: На следующий год они запланировали 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато, и то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30-процентный рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 2027 год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видим, военные надавили на него, и военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами. Никто не смотрел на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяцу. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Reuters, они вот к таким выводам пришли, да, анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
0: Что значит бесчисленные потери? Потери огромные, бюджет в дефиците, Минфин...
1: Но я имею в виду для российской экономики в целом. То есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так...
0: Вот именно. Вот смотрите, вот вы говорите правильную вещь. Для российской экономики в целом. И это фундаментальный вопрос. Что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила? Выжила. Она справилась с этим? Справилась. После войны дефициты исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3, да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года, говоря там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше, но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Понимаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить, но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну, я хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для Берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях, через государственные государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка, его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
0: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александром в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. Я не очень уверен в структуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютно правда, потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банком России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России и персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
0: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
0: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22-го года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношение мое спортивно-потребительское. Привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
0: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
1: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
0: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
0: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский на современников.
5: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современником. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть, отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
0: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
3: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
0: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
1: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность.
0: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым. И сравнение получается не в пользу Глуховского.
2: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются. Обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами. У Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано «трусость», «жадность», «подлость», «агрессия», «лицемерие», «злость». Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская ли цензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
0: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольская тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
4: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие яйки и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
0: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
5: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которое слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
0: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
4: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
0: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
2: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
0: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
5: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам, а когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
8: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое.
3: Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
8: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
1: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
8: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
2: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
8: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
2: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
8: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
3: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны, не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
8: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
1: Александр Кынев – бесспорно лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и лишение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
8: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: К Арбакынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
8: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
2: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили «уезжай», он сознательно остался. Ну и вот.
8: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что может оставаться в России ниже радаров.
3: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой, просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
8: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
1: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
8: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
1: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
8: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
2: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам «Слово защиты», что Александр Кынев избит во время задержания. У него два перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев, ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный, недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
8: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
3: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
8: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Кыневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
1: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение».
8: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
2: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
8: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
1: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
8: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
4: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него правду слышать больнее.
8: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
2: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
8: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
3: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
8: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
1: Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
2: Нью-Йорк — это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другой сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
3: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
2: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна, домовладелица, сова немецкая, из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли, для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
3: Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
2: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека.
0: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня выпуски. Песня недели. Инаугурационный выпуск. Тихая сенсация. Роман «Гилеад» Мэрилин Робинсон. Гастроли Камы Гинкоса или «Мармеладовы в Нью-Йорке». Поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Музыкальные картинки. Советская нонконформистская фотография.

0: Президентская инаугурация, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, является главным праздником демократии. В сущности, ведь демократия подобна бегу с эстафетой. Главное, не сбавляя хода, с плавной безошибочностью передать эстафету и власть, и символ власти. В этом отношении американская демократия не знает себе равных, она ни разу не споткнулась. Конечно, на этот раз президент остался тот же, но второй срок достался ему в той тяжелой борьбе, память о которой оправдывает торжественную пышность церемонии. Однако инаугурация не только триумф победителя, это еще и состязание с историей. Во время этого державного обряда определяются не политические приоритеты, для этого в Америке была долгая предвыборная гонка, а статус президента, его заявка на свое место в учебниках. Именно поэтому свою речь Буш обращал в будущее, судьбу которого, как он предрек, решит всемирная борьба с тиранией. В 21-минутном выступлении «Свобода» вместе с однокоренными словами упоминалась 49 раз. Пафос и риторический заряд этой речи был так значителен, что Уильям Сафайр, автор исторических романов, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и бывший спичрайтер Никсона, отнес выступление Буша в первую пятерку всех инаугурационных речей, произнесенных президентами второго срока. Будучи по своему характеру сугубо ритуальной церемонией, инаугурация важна еще и чередой культурных мероприятий, среди которых самым, пожалуй, интересным, во всяком случае неожиданным, стал рок-концерт. О нем рассказывает Григорий Единов.
1: В неделю инаугурации состоялось более 20 концертов, посвященных этому событию. Пожалуй, самым примечательным из них было мероприятие, организованное дочерьми президента Буша Дженной и Барбарой. Двухчасовое событие называлось «Будущее Америки» и представляло собой совмещение агитсобрания с рок-концертом. Показав, что не все рок-музыканты против Буша, как казалось во время выборов в прошлом году, в концерте приняли участие дюжины рок- и поп-звезд. Между их выступлениями выходили известные актеры, общественные деятели и просто школьники, и на фоне видеомонтажей рассказывали, как они через волонтерство помогают укрепить и улучшить будущее Америки. Ближе к концу на сцену вышел сам президент Буш и обратился к набитому будущими избирателями залу с призывом следовать примеру выступавших, активнее участвовать в жизни страны и помогать ближним. Потом он лично поблагодарил всех участвующих музыкантов и представил следующую группу – «Three Doors Down».
2: How about «Three Doors Down»?
1: Следуя общему тону концерта, рок-метал-команда посвятила свою песню «Когда я уйду», «When I'm gone», американским солдатам, погибшим в Ираке.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В американской литературной жизни произошла тихая сенсация. Суть этого оксюморона в том, что книга, лишенная броского сюжета и крупного имени автора, постепенно завоевывает статус шедевра в постоянно расширяющихся кругах критиков и читателей. Пустившая эти круги по воде Мэрилин Робинсон живет в глухой провинции, где она, как до нее другие загадочные дамы американской словесности Фланнери О'Коннор и Эмили Диккенсон, занята глубокими размышлениями о природе наших отношений с землей, людьми и Богом. Ее трудный медитативный роман «Гилеад» назвали книгой года такие разные органы, как газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Christian Science Monitor», еженедельник «Ньюсвик» и интернетский сайт «Амазон». А сегодня об этой книге рассказывает слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.

0: «Гилиад» – второй роман Мэрилин Робинсон. Первый, который назывался «Домашнее хозяйство», вышел в свет 20 лет назад. Замечательный роман и хороший фильм с Кристиной Лахти. Кроме этого, Робинсон издала лишь сборник эссе «Смерть Адама», который критик Джеймс Вуд охарактеризовал так.
1: «Восхитительная, чрезвычайно немодная книга, в которой автор, в числе прочего, страстно защищает Джона Кальвина и американский пуританизм. Эти эссе, опубликованные в 1998 году, показали, что Робинсон не пишет прозу не потому, что ее застопорил так называемый писательский блок, а потому что процесс обдумывания ее будущей книги величаво медлителен. Как кактус, который накапливает соки, чтобы раз в 20 лет расцвести прекрасным цветком, Мэрилин Робинсон накопила материал, который вылился, наконец, в новый, прекрасный, поэтичный, серьезный, вызывающий медленный эссеистский роман «Гилиад».
0: Действие романа происходит в 1956 году в городе Гилиад, штат Айова. Хотя содержание этого произведения трудно назвать действием. Книгу составляют письма, написанные в дневниковой форме 76-летним священником и адресованные его 7-летнему сыну. Соответственно, роман представляет собой ряд непоследовательных сцен, воспоминаний, историй, нравственных советов. Жанр сам по себе трудный, потому что, как справедливо замечает рецензент романа, тихого ослика ежедневной рутины трудно подхлестнуть на галоп энергичных драматических сцен. Кроме того, рассказчиком является священник, серьезный, набожный и старый. Рецензент Джеймс Вуд признается.
1: Как читатель, я думал, что романы про священников лучше всего получаются у светских авторов с чувством юмора, от Генри Филдинга до Барбары Пин. И на первых порах мне хотелось, чтобы герой романа Робинсон, пастор Джон Эймс, тоже обладал простительными слабостями героя Филдинга, скупостью, сладострастием или хоть какой-нибудь интригующей ненадежностью. Но Джон Эймс безгрешен. Он все любит. Младенцев, которых крестит дюжинами. Местный ландшафт, который наблюдает десятилетиями. Он подсчитал, что написал за свою карьеру 2000 проповедей. И все с горячей надеждой и глубоким убеждением.
0: «Хочется спросить, — продолжает критик, — и никогда от скуки, никогда из чувства долга». И невольно вспоминается пастор из Тристрама Шенди, который в конце поминальной проповеди, не удержавшись, написал «Браво!», восхитившись собственным красноречием. Однако постепенно роман Мэрилин Робинсон сам учит нас, как правильно его читать, как замечать и как смаковать его неброские восхитительные детали. Так Джон Эймс, пытаясь угадать, какими окажутся небеса, на которые человек попадет после смерти, говорит.
1: «В вечности, я думаю, наш мир представляется так, как нам представляется Троя. И вообще, все, что происходит здесь, на Земле, в космосе, наверное, становится эпосом, балладами, которые они поют на улицах».
0: Критик Джеймс Вуд считает, что в этой философской поэтичности есть мелвилловские ноты. Мне же Робинсон напоминает скорее Айзек Деннесон с ее «Пиром Бабетты». Может быть, потому что оба автора женщины. Герой романа «Гилиад» Джон Эймс не только хороший, но и интересный человек. Ему есть что рассказать. Интересна уже его первая история про деда. Тоже Джона, тоже проповедника, воевавшего на стороне северян во время Гражданской войны. Дед читал проповеди, не снимая с пояса пистолета, а дома регулярно устраивал приватные беседы с Богом. Герой вспоминает, что когда он мальчиком приходил домой, бабушка важно говорила ему «Господь в гостиной». И мальчик слышал, как дед довольно светским тоном говорит «Да-да, понимаю, что вы имеете в виду, я и сам так думал». Затем в романе появляется отец героя, еще один Джон, еще один священник, но пацифист и либерал. Они с дедом так спорят, что дед уходит из дома и бродяжничает по Канзасу, где и умирает. Сцена за сценой. В романе, наконец, разворачивается центральная драма. Ее формулирует Джеймс Вуд.
1: Герой романа «Гилиад» снова и снова затрагивает тему блудного сына, который возвращается к отцу и получает прощение, не заслужив его.
0: Вообще весь роман посвящен теме «сын и отец». В своих письмах герой описывает еще одну пару – своего друга, пресвитерианского священника Боттона, и его сына, который ушел из дома в ранней юности и вот теперь 40-летним человеком вернулся. В конце романа сын Боттона снова покидает город, оставляя отца на смертном одре. И герой пишет в дневнике: «Это был жестокий поступок, такой жестокий, что его может простить только сам отец, его отец и наш общий». Святой Августин говорил, пишет Робинсон, что Господь осушит слезы на каждом лице,

0: К самым великим из наших классиков Америка относится по-разному. Пушкина знают понаслышке, Толстого уважают издалека, Чехова считают своим, Достоевского любят все, кто его читал. Именно Федор Михайлович, главный кормилец тех 200 славистских кафедр, что без устали преподают Достоевского каждому новому поколению американских студентов. В этом, конечно, есть свой глубокий смысл. Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
1: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другую сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
2: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
1: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли. Для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
2: Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
1: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека. Из грязно-коричневой комнаты по узкому коридору она переводит собравшихся зрителей в ослепительно-белое помещение. Так и чудится, что здесь недавно стоял гроб Мармеладова. Время от времени Катерина Ивановна низко склоняется к случайному зрителю и что-то бормочет. Безумные глаза ее залиты жалкими шутовскими слезами. Зритель полностью погружается в ее пронзительное, неразрешимое отчаяние. Рассказывает зрительница Шила Сэмптон, жительница Нью-Йорка. Я чувствовала ужас. Что если бы она и меня втянула в действие, заставила бы с собой общаться? Что бы я тогда делала? У меня на коленях лежал мой футляр от очков. В этом и заключалась вся сила спектакля. В том, что ты находился все время в опасности. Что в любую минуту тебя могли заставить стать частью действия. И ведь ей, Катерине Ивановне, невозможно было бы отказать. And might be forced to enter, and she wasn't taking no for an answer. А вот еще одно впечатление от спектакля. Зрительница Лезли, приехавшая из Калифорнии. Спектакль был трудным, потому что чувства героини такие тяжелые. И еще из-за предельной интимности пространства. Я чувствовала, что попала в ловушку. Это, конечно, так было задумано. В конце я даже испытала облегчение, когда актриса вышла на поклон. Слава богу, все кончилось, актриса уже не в роли, а я больше не гость на поминках. Было тяжело, было страшно. Инсценировка по преступлению и наказанию режиссера Камы Гинкаса существует 10 лет. За эти годы спектакль был сыгран в 14 странах мира. В 1995-м постановка была удостоена высшей российской театральной награды «Золотая маска» и приза «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру.

0: сезона. Эмоции, которые спектакль вызывает у нью-йоркских зрителей, Каму Гинкоса вполне удовлетворяют, рассказывает режиссер.
1: Правильно, так оно и есть. Значит, все удалось. Это и есть ловушка, самая настоящая. Конечно, девушка, которая, так сказать, ест попкорны, гуляет по Бродвею, смотрит ТВ, ходит на мюзиклы и старается не замечать, и просто не замечает того, что жизнь на самом деле гораздо сложнее, и что рядом люди умирают, болеют, страдают от болезни, от одиночества, от несправедливости, от многого, от чего люди страдают. Она попала в ловушку, построенную мною специально, и я все свое умение, весь, если хотите, мой талант использовал для того, чтобы эту ловушку построить.
0: Кама Гинкос начинал свою творческую карьеру еще в Советском Союзе. Сегодня его можно назвать режиссером международного масштаба. В Америке свои ловушки. Он расставляет не в первый раз. Его скрипку Ротшильда по Чехову год назад играли в Ельском репертуарном театре, а «Грозу» по Островскому в Бард-колледже.
1: Есть люди, особенно американские люди, которые откупаются от боли. Мы очень, так сказать, такие благочестивые люди. Мы ходим в церковь, и мы подаем. Но не на паперти. В Индонезии сейчас вот произошел этот дизастер. Мы отправили туда, это очень хорошо, мы отправили туда 350, я не знаю, миллионов долларов. Эта страна отправила. И люди отправляют. Это замечательно. Но я знаю, как люди, они как бы откупаются. Вот я на благотворительные дела дала $10, и все, я спокойно живу, и дальше, так сказать, целый год до Крисмаса я живу спокойно. Понимаете, вот это вызывает у меня юмор и, я бы сказал, негодование.
0: Недавно в США вышла книга Камы Гинкоса, которая называется «Provoking Theater» – «Кама Гинкос Directs», то есть Кама Гинкос – режиссер театра провокации. Именно так и определяет режиссер свою задачу.
1: Если мы приходим в театр, то, мне кажется, мы приходим... То есть разные люди приходят для разного. Люди, некоторые приходят для культурного отдыха. Вместо того, чтобы, скажем, отдыхать перед телевизором или выпивать абсент, они решают, что можно, так сказать, культурно отдохнуть, прийти, поулыбаться, посмеяться, показать, какая модная на мне шубка сегодня, или шляпка, или что-то такое. Это замечательный культурный отдых. Но к искусству это не имеет никакого отношения. Искусство занимается человеком и занимается тем, что оно должно растревожить его душу. Оно должно дать душе работу, потому что душа жиреет и засыпает. И когда душа засыпает и жиреет, то человек перестает быть человеком. Он становится таким цивилизованным животным. Это, мне кажется, задача искусства. И в данном случае вы имеете вот такое вот лекарство, очень горькое, очень больное. Вы видите человека в отчаянии. И хотите или не хотите, вспоминаете, что и вы бывали, или могли бы быть, или рядом с вами были.
0: Горькое лекарство оказывается эффективным. В начале спектакля метания Катерины Ивановны зрителям кажутся забавными, но постепенно присутствующие все больше ощущают себя гостями на поминках по чужому человеку. Будничные выражения лиц сменяются гримасой боли. Знаете, меня больше всего задела одна деталь. В светлых волосах Катерины Ивановны был полукруглый пластмассовый гребешок, такой, как был когда-то у моей бабушки. И каждый раз, когда он попадался мне на глаза, из далекого прошлого поднималось нечто жалкое и непоправимое.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике Бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадала под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка – абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
3: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считают, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать.
1: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Картинки с выставки. Советская нонконформистская фотография.

0: В самый канун нового 2005 года умерла Сьюзан Зонтак. В таких случаях говорят «невосполнимая утрата». И это верно, потому что она не знала себе равных в том жанре, который для себя создала. Медленное письмо, углубленное в себя эссе, ветвистые приключения мысли, свободный философствующий этюд, не стесненный никакой системой, в том числе и собственной. Прозванная апостолом авангарда, Зонтак в одном интервью призналась: «Из всех точек зрения меня интересуют только крайние, из всех идей – только еретические». Многие ее не любили, но восхищались все. Я бы сказал, что она была одной из самых ярких достопримечательностей Нью-Йорка. Высокая Матрона с копной жгучей черных волос, перерезанных седой прядью. Она появлялась всюду, где было интересно. Чаще всего я ее встречал в кино. Горячая поклонница кинематографа, Зонтак не пропускала ни одной важной премьеры. Ее любимыми режиссерами были Сокурова и Герман. Ну и, конечно, Зонтак любила Бродского, посвятившего ей первые своих венецианских строф. В каждую годовщину смерти поэта Сьюзан Зонтак приходила на поминальный вечер в ресторан «Самовар», чтобы прочесть стихотворение Бродского, которому она публично присвоила звание любимого Нобелевского лауреата Америки. Сегодня, специально дождавшись, пока спадет волна апологетических некрологов, мы с Борисом Михайловичем Парамоновым хотим обстоятельно обсудить не только творчество Сьюзан Зонтак, но и то место, которое она занимала в Америке, ту роль, которую она играла в общественном сознании. Борис Михайлович, начнем с того, что попробуем определить эту роль. Сьюзан Зонтак несколько лет назад призналась, что для нее писатель – это тот, кто интересуется всем. Поэтому, продолжала она, я и смогла написать роман о вулканах. Как вам такое определение писателя?
1: Строго говоря, любой писатель – это тот, кто интересуется всем. Интересно, что у Лескова есть в точности такое же высказывание. Писатель по природе своей некий универсальный дилетант. Объект искусства – человек, а человек есть модель бытийной целостности, микрокосм. Писатель, художник, деятель искусств в принципе должен быть гениальным. А гениальность, как было сказано когда-то, не Кантом – это дар универсальной перцепции, всеприятия. Кант же говорил, что человек, овладевающий каким-либо частным знанием, то есть человек науки, в принципе, не может быть гениальным, именно потому что имеет дело с фрагментами бытия, а не с его целостностью. Конечно, все это в некой философской чистоте. В реальности и у писателей есть специализация, и литература может быть, как теперь говорят, коммерческой. Специальность Стивена Кинга – хоррор, или, как теперь в России говорят, дурацкое слово – ужастики. Специальность какого-нибудь Гришема – судебные казусы.
0: Но для Сьюзан Зонтак, которая действительно занималась всем, вплоть до режиссуры, никак не найдешь узкой специализации.
1: Да, Сьюзан Зонтак в своих художественных писаниях, конечно, не такая, если не считать как раз этой самой энциклопедичности. У нее интерес ко всему. Ему принял некую стилизованную форму, и стилизует она, как мне кажется, Гёте. В ее романе «Любитель вулканов»...
0: Подождите, Борис Михайлович, я напомню, что в прошлом, 2004 году, этот роман перевели на русский под названием «Поклонник Везувия».
1: Да, так вот там есть, естественно, персонажи, герои, характеры. Это английский посол, кажется, в Неаполитанском королевстве, лорд Гамильтон, и его жена, знаменитая леди Гамильтон, с ее любовником адмиралом Нельсоном, о чем и был сделан когда-то популярный фильм. Со стороны кажется, что вулканы – метафора любви, вулканическая страсть. Но выясняется, что это действительно роман о вулканах с подробными описаниями этого природного феномена. Вот это и есть стилизация, это и есть Гёте. У него в романах чего только не написано. Они предстоят некой энциклопедии современного Гёте-знания. В «Избирательном сродстве», например, среди всех этих загадочных влечений герои мастерят какие-то геодезические инструменты, что-то там измеряют.
0: Сьюзан Зонтак постоянно раздражала и провоцировала. Во время Вьетнамской войны, например, она назвала белую расу раковой опухолью человечества. Как вы относитесь к таким ее высказываниям? Кого тут стоит вспомнить? Академика Сахарова или Лимонова?
1: Вы знаете, Александр Александрович, такого рода культурно-политические эскапады вышли в Америке из моды, особенно после 11 сентября. Но важнейшая веха, конечно, конец коммунизма, показавший западным интеллектуалам, что игра поистине не стоила свеч, что коммунистический проект был колоссальным обманом, а они на него поддались. Это был отрезвляющий момент, научивший этих людей осторожности в наклеивании ярлыков. Кто сейчас скажет в связи с войной с террором, что Соединенные Штаты – враг человечества? Могут критиковать, а часто и по делу, тактику, приемы этой войны, но сама необходимость такого не отрицается. Арабских террористов не трактуют так, как трактовали Северный Вьетнам или Кастровскую Кубу в свое время. Многое стало известно, ранее замаскированное любезными левому интеллектуалу мифами. А теперь все эти борцы предстали при свете дня. Камбоджа очень многих протрезвила. Даже Голливуд сделал фильм «Killing Fields». Ну, а раз Голливуд против, значит, что-то радикально применилось.
0: Борис Михайлович, это хорошо бы вспомнить, что та же Сьюзан Зонтак назвала коммунизм фашизмом с человеческим лицом.
1: Да, это был выразительный шаг в сторону от левого мифа. И она заявила об этом еще в начале 80-х годов, еще до падения коммунизма, раскрывшего всякие архивы и тайны. Хорошо было известно, что это Бродский ее просветил. И заметьте, особенного шума не было, остракизму ее не подвергли. Менялась эпоха, менялись настроения интеллектуалов. Постепенно отмирал левый миф. Да как раз к этому времени обнаружился новый пласт событий, приковавших гуманитарное внимание американских высоколобых любителей человечества – болезнь СПИД. Несчастные оказались не во Вьетнаме, а на улицах Нью-Йорка и Сан-Франциско. К тому же и сама Зонтак заболела раком, и ее драстическая формула о белой расе как раковой опухоли человечества стала несколько в иной контекст. Обратите внимание, последнее выступление, вот эта знаменитая серия высказываний о боли других, это же нацелено не против, скажем, империалистической агрессии туда-то или сюда-то, а против нравов современной медии, эксплуатирующей мировое горе, делающей из него телегеническое зрелище. Огонь, так сказать, был открыт по своим.
0: Борис Михайлович, кто бы и что бы ни говорил о Сьюзан Зонтак, с одним все согласны. Она олицетворяла классический тип интеллектуала. Что значит эта, так сказать, должность в Америке?
1: А я вот не сильно склонен ставить Сьюзан Зонтак в какие-либо ряды. Она была sui generis, нестандартный тип, вообще не тип, а характер. Лучше даже сказать, личность. Важнейшее тут то, что она была ярким деятелем эстетической мысли, открыла новые художественные горизонты, повысила уровень эстетического сознания в Америке. Ее первая знаменитая работа «Против интерпретации», сама заглавная статья этого сборника, заставила меня, так сказать, радостно вскрикнуть. Это ведь я встретил молодого Шкловского. Последняя фраза знаменитая в этой статье «Искусство» было каким-то математическим, что ли, каким-то количественным, а должно стать эротическим. Эротическим не значит трактующим половую практику туземного населения, а переводящим собственное восприятие в чувственную сферу. А чувственность и есть среда художества. Это ведь тоже язык старых немецких эстетик. Я не могу сказать, что Сьюзан Зонтак совершила эстетическую революцию в Америке, но кое-какие новые точки зрения она, конечно, нашла.
0: Считается, что она интеллектуально примирила высокую культуру с массовой.
1: Это, опять же, не совсем так. Скорее, в массовой культуре она научила разглядывать особый слой, имеющий эстетическую перспективу. А она назвала это «кэмп», «стиль кэмп». Это внеэстетический объект, могущий стать таковым. Но не в том плане, как Дюшан поставил в музей писсуар и готово. Нет. У нее не в среде, не в контексте дела, а в умении разглядеть выбранный объект в его собственных возможностях. Знаете, каково первое значение прилагательного «кэмп»? Существительное всем известно – «лагерь». Это первое значение – «гомосексуальный». Возьмите пресловутую «даму Эдну». Актера-мужчину, выступающего с конферансом в женской одежде и гриме. Вот кэмп. Нечто, вызывающее безвкусное, базарное и в то же время пряное, способное вызвать смех. В мемуарах Эренбурга вспоминается, что в студии поэта Робера Десно состояла кошмарная раскрашенная сирена, найденная им на блошином рынке. Вот кэмп до Сьюзан Зонтак. Странное дело, мне сдается, что у кэмпа сказочные формы. Это дитя сказочной эстетики. Не надо тянуть Сьюзан Зонтак в политику, вспоминать академика Сахарова. Хотя она сама туда, в политику, в былые времена тянулась. Оставим ее искусству, художеству, эстетической мысли.
0: Борис Михайлович, в окончании нашей поминальной, так сказать, беседы мне хотелось бы ввести проблему в отечественный контекст. Давайте сравним американского интеллектуала с российской его разновидностью. В чем тут сходство и в чем отличие? Ну, прежде, наверное, хорошо бы найти пару Сьюзан Зонтак. Может быть, академик Лихачев?
1: Сравнение ее с русскими типами интеллектуалов-бунтарей должно опять-таки выводить ее на эстетическое поле, а не политическое. Повторяю, я готов увидеть в ней молодого Шкловского периода формалистской бури и натиска, а не академика Сахарова или тем более не академика Лихачева, корректного историка, не претендовавшего на создание нового, а наоборот, посвятившего себя сохранению старого, традиционных ценностей, угрожаемых в наш слишком торопящийся век. Что касается искомого сходства, то оно, конечно, в общем есть. Политически озабоченный интеллектуал в Соединенных Штатах, вот тот, который следит сейчас за политической корректностью, весьма напоминает российского либерала-интеллигента предреволюционных годов, того самого, тип которого был подвергнут такой острой критике в сборнике «Вехи». Как существование этого типа в Америке скажется на дальнейших судьбах страны, еще не ясно. Но, повторяю, Сьюзен Сонтак я бы к этой когорте причислять не стал. Она хорошая, я ее люблю и скорблю о ее кончине.
2: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» совершит небольшую экскурсию в окрестности Нью-Йорка. Мы отправимся в один из старейших американских университетов Ратгерс, чтобы посетить выставку «Фотография в нонконформистском советском искусстве», состоявшуюся в здешнем музее Зиммерли.

0: Славу этому до поры до времени обычному университетскому музею, без которого не обходится ни один американский кампус, принесла грандиозная коллекция Нортона Доджа, для размещения которой он выбрал это заведение. Чтобы дать слушателю представление об этом собрании, я могу сказать, что для советского неофициального искусства Додж сделал почти то же, что Шлиман для Трои. Его уникальное по полноте и охвату, более 6000 работ, собрание открыло Западу целую эпоху в русской жизни, сумевшей в том числе и благодаря американскому коллекционеру пережить катакомбную стадию своего развития. Мне довелось быть на открытии музея, где, кстати сказать, с большим воодушевлением выступал Собчак. И я хорошо помню лицо директора музея, который не мог стереть детскую улыбку. «Представляете, — говорил он, — музей, где собран весь импрессионизм. Вот мы примерно в таком положении». С тех пор кураторы музея, в первую очередь наша соотечественница Алла Розенфельд, периодически устраивают необычные выставки. Об одной из них мы сегодня расскажем. Чтобы понять устройство этой необъятной экспозиции, надо в первую очередь отсечь те залы, где собраны просто хорошие снимки. Дело в том, что художественная фотография, даже такая эстетская, как работы прибалтийских мастеров, выделенные в отдельные залы, не объясняет задачу выставки. Она в том, чтобы показать, как и почему фотография стала сырьем и инструментом именно нонконформистского, запретного, неофициального, диссидентского искусства. По моим подсчетам, выставка дает 4 убедительных ответа. Первый – реализм, включая гиперреалистическую живопись, вроде отменных полотен мастеровитого Семена Файбусовича. В эту же категорию входят все работы, изображающие неприглядную советскую действительность во всей ее наготе, бедности и, добавил бы я, в неожиданном самодовольстве. Так, например, я долго рассматривал строгий, но экспрессивный снимок Фарита Губаева. На 4 мужчин, выпивающих за скудно накрытым столом, приходится едва ли 5 зубов, но это не отнимает у них спокойной уверенности. Второй ответ – ирония. Тут особую роль играет самый, пожалуй, известный сейчас на Западе отечественный фотохудожник Борис Михайлов. Его большая серия раскрашенных от руки парадных фотографий советской поры служит комически утрированным комментарием к той эпохе. Однако, гуляя по выставке, не так просто отличить нонконформистское искусство от конформистского. Скажем, висящий тут же сусальный постановочный снимок «Счастливое детство». Он изображает пионера и ветерана в таких райских кущах колхозного сада, что это произведение искусства уже вряд ли нуждается в издевательском соавторстве Соцарта. Третья категория – хроника перформансов, где фотография выполняет служебную роль, документируя эфемерное представление той или иной хулиганский хэппининг. В таких работах выигрывают самые наглядные эксперименты. И тут, пожалуй, лучше всего смотрится старая работа неизбежных художников-провокаторов Комара и Меламида. Их старый, 75-го года, но все еще смешной перформанс называется «Суть правды». Эта серия снимков запечатлела процесс приготовления с помощью мясорубки котлет из газеты «Правда». Тут же можно осмотреть и готовый продукт в стеклянном ящике. Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадало под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка — абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
1: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать. И тогда у них, конечно, начинались определенные неприятности. Кроме того, во многих случаях композиторы были вынуждены держать свои нонконформистские опусы, что называется, в письменном столе, не показывая их. Вот такова была судьба сочинения Галины Ивановны Уствольской под названием «Октет». Она его написала в 49-50 году, когда, конечно, о том, чтобы подобную музыку показать в Союзе композиторов, а уж тем более исполнить, говорить было нельзя. Это была бы абсолютнейшая революция.
0: Так вот, в чем заключается нонконформистский характер этой музыки?
1: Ну, это вот, если вы услышите вот этот опус Уствольской, то, я думаю, и вы согласитесь со мной, что такую музыку играть в сталинской России было невозможно.

0: другим композиторам, у которого были определенные неприятности с начальством в плане исполнения своей музыки, был Альфред Шнитке, теперешний классик. И вот, в частности, его симфония номер один с большим трудом пробила себе дорогу на концертную эстраду, причем премьера ее состоялась не в Москве, где она должна была, конечно, состояться, а в городе Горьком в 1974 году. Причем я-то эту оказию запомнил очень хорошо по той причине, что почти поезд целый людей, которые хотели послушать это сочинение Шнитке, отправился из Москвы в Горький, и вот мы с моей женой Марианной были в числе вот этих пассажиров.
1: Причем, паломников, да?
0: Да, причем для нас это было одновременно еще и свадебное путешествие. Мы таковым это и считали, и не разочаровались нисколько. Это была замечательная, очень памятная оказия, она стала исторической. И представьте себе теперь, что вот пришли люди в зал, и вдруг выбегают на сцену музыканты, и начинается тот хаос, та какофония звуков, которая обрушилась на тогдашних слушателей премьеры симфонии Шнитке номер.

0: Соломон, нонконформистское искусство советской России в брежневский период, оно существовало на подпольном уровне. Были домашние выставки, были выставки в парках. Люди передавали друг другу, собственно говоря, художественный самиздат. Это было такое явление. А как дело обстояло с музыкой?
1: С музыкой дело обстояло схожим образом, но только в другой сфере. В сфере, вот, скажем, так называемой вот этой роковой музыки. Я говорю так называемой, потому что на самом деле русский рок, он гораздо более широкое явление в плане музыкальном, чем собственно рок-н-ролл. И вот это мое утверждение, мне кажется, подтверждает одна из замечательных записей того периода. Это диск под названием «Безумные соловьи русского леса», на которой записана музыка Сергея Курехина, легендарной фигуры и российского музыкального авангарда, и российского рок-н-ролла. Эта запись сделана где-то в середине 80-х годов. Музыка, конечно, сочинена гораздо раньше. И на ней Сергей Курехин играет на органе, импровизирует, и к нему присоединяется легендарный БГ Борис Гребенщиков на электрогитаре. Записи такого рода в Советском Союзе распространялись подпольным образом. Вот это и была аналогия литературному самиздату или подпольным художественным выставкам. А если говорить о жанре вот этой импровизации Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова, то это некий психоделический эксперимент, некая размытая фотография, которая могла быть одним из экспонатов на выставке в Нью-Джерси.

На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая, Кама Гинкас и нью-йоркские зрители его спектакля, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Цыковской и по праздникам кино с Целиковской.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
10: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается
12: Кажется, вечером ветер на круге своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
13: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
16: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна, и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тумсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
13: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
17: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
13: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
17: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, Ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных... как это по-русски?
18: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
17: Красных,
18: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
17: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что... нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией, и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
18: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто...

0: что-то собираются предпринимать по этому поводу?
1: У меня даже больше рекомендаций в докладе для того, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всеми странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональные репрессии, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
0: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
1: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв их репрессий.
0: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо.
1: Да,
0: спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, а пусть она делает.
3: Это туда.
4: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут: отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
5: Друг другу руки подаем, давай, давай.
4: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт, в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
6: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил.

0: срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
1: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
3: Снаряд. Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб, предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
2: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
4: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебя принял военкомат и так далее.
5: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
7: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится. Они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, 5-ки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, же пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
6: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
7: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
6: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
7: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
6: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение, что с этим теперь?
7: все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, искать процессуальные ошибки, надеяться, что просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
6: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службы в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22-го года?
7: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, Пенинская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее, потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны, они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории Д люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова, я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, его вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никогда не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22-й год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса. Сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
6: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
8: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, – мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена – от задержания допросов до обысков камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах.
9: Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
10: Добрый день.
6: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
10: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
6: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
10: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась, тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это, ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
6: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
11: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях. И учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
6: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательстве, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
11: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, эта система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
6: А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
11: Здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены. которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о, ну, статистические, скажем так.
6: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
10: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
6: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
10: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
6: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
11: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
6: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
12: Говорит Радио Свобода.
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
12: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
15: Здравствуйте, Валя.
14: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне Его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
15: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
14: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
15: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
14: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
15: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату, и вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
14: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. Давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
15: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень, очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень, очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки, и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
14: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
15: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
14: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
15: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах, не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них 1000 певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
14: Нет.
15: А я вам скажу, чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
14: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но
15: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
14: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, Это же это не только американцы или не столько американцы, как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
15: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
14: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам: учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
15: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2, и 4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
14: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей, можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые, хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?
15: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
14: перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
15: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
14: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, и многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительной громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
15: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то

0: адаптации. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Эллиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Эллиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой. Глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
1: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
0: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть и некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок — это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенными...

0: нашего мира. Ведь они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожа у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частица Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие – сама «Одиссея» — это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России и персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
0: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
0: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22-го года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношение мое спортивно-потребительское. Привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
0: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
1: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
0: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
0: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, который по ее представлению производил Достоевский на современников.
5: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современником. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
0: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
3: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
0: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
1: Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность.
0: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым, и сравнение получается не в пользу Глуховского.
2: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются. Обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами. У Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано «трусость», «жадность», «подлость», «агрессия», «лицемерие», «злость». Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская ли цензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов, и в результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
0: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольская тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
4: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие «яйки» и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
0: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
5: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которое слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
0: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
4: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
0: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
2: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
0: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
5: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
3: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое. Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
8: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
1: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
8: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
2: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
8: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
2: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
8: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
3: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны, не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
8: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
1: Александр Кынев, бесспорно, лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и лишение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
8: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
8: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
2: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили «уезжай», он сознательно остался. Ну и вот.
8: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
3: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой, просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
8: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
1: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
8: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
1: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
8: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
2: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам Слова защиты, что Александр Кынев избит во время задержания. У него два перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев, ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный, недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, чтобы прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
8: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
3: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
8: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Коневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
1: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение».
8: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
2: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
8: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
1: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
8: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
4: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него правду слышать больнее.
8: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
2: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
8: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
3: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
8: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутром. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутр в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутром. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
5: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, который бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот. Но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел, а впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона» ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
4: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
5: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там и так далее. Ну, откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
4: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
5: Я бы даже сказал, некоторая наглость. Потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И Наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург, ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для, вот этот юмор обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида, человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
6: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
5: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да? Привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много кто пытается, и художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась. И не все стихи из нее потом он перепечатывал. И «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что, ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскусники, они ведь тоже... У меня была тут как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое Майдадыр? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить Федорина Горя, то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Там, вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
6: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского,

0: там детской книги, отнимали их дом на Тверской. Их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повести, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей. И он, в общем, довольно много чего отыскал. Он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку, большим тиражом выходившую, в «Малыше» в 60-х годах, с рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавное. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Ну, бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, значит, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
1: Так что, вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
0: Естественно. Ну, собственно говоря, я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие. Ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Вот, Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал ли он про харбинское издание, я просто не, у меня нет сведений. Ну и были необычные вещи, которые, ну, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
1: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
0: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот, по-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там вот это вот генералиссимуство очень подчеркнуто.
1: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье в связи с этой книгой?
0: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
1: Ну, это вот замечательная судьба тогда.
0: Да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал

0: о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище, анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили. А я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну, Вадим, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте, слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да, потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да, Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем. Да? Это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников. Да? Огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда… Допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутылирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи, здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот, на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине, потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. Учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентуировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их, ну, практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руководитель центра.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот... Известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот. Или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда в первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
2: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дороги. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год. Потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно. Сразу же. Чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относятся как к празднику, а к чаю как к празднику не относятся. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. ну, что баранина, вот, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал. Да? Когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста заезжего, да? Который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике, да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, вот, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино, и узбекское, и европейские вина, и однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин – винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские и советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается, но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников, да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе, да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны, ну, практически из глины, там, с травой смешанной, да. Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
0: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
1: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. А не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
0: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, знаете, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать еще сильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-то гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо... Системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общемировая
1: это
0: тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
0: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, то есть, они же все под уголовным делом.
1: Ну, смотрите,
0: для них уход из власти невозможен.
1: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там Трамп, деленный на войну, равно кризис, там Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
0: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
0: И смотрите, вот тут, тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
0: Ну, я имею в виду войну на Ближнем
1: Востоке. Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
0: Но, подожди,
1: я бы не назвал это пацифизмом.
0: Я имел в виду, Владимир, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть те, которые за мир без правил,
1: есть
0: те, которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир по правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
0: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее, устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
0: Ну да, до просвещения, да, до Канта, я хаос. Думаю, такой, такой вопрос
1: это не хаос. Это все-таки далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав, кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это... Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это безусловно... Ну, в европейском смысле это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали... То, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted». То есть, он воспринимал это как должное.
0: Само собой разумеющееся.
1: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня... Потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка. То есть, мировой порядок второго уровня...
0: Ну, нормативный. Уровня. Давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
1: Да, можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
0: нахватался, не умею известных, так сказать,
1: да, ходульных. То есть, мы воспринимали... Мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
0: Паскаль, мыслящий тростник.
1: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого тонкого
2: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
1: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
2: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма. Не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
1: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
2: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрушит, рулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену, но другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип.

0: были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про Z-сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, не изоляционистов, вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, да, что сила ценности действия. То есть, я должен действовать.
1: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
0: смотрите,
1: имели.
0: А теперь смотрите, у нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть, мы видим действие со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
1: Да.
0: И они готовы действовать.
1: Ну, в общем, да. Если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля и
0: Рузвельт
1: и Рузвельтов нету.
0: Даже частично есть коммунисты в виде там про Палестайн и всего прочего.
1: Да.
0: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
1: Добра
0: есть
1: с кулаками.
0: Есть вязкое, да, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
1: Да.
0: А так слоника не продать.
1: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
0: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть, есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть, он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
1: А кто может возглавить поиск вот

0: этой новой европейской, новой западной идентичности. Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка может ли она снова стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление. Но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок, это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет, и тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам.
0: Mm-hmm.
1: Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала дальше сам. А вот дальше следующее, у мальчика может начаться истерика. Это такой был путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в Макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежды на север Европы, скорее, да, здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
0: Да.
1: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
0: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не вот раз и не два за последние
1: мы с вами,
0: лет 300.
1: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области, мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея, из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой», а второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете, поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально-практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
0: Нет, конечно, не готов.
1: Нету.
0: Я вижу распад, есть, образом, я вижу распад вокруг. Да,
1: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: «Мы все когда-то любили, а значит, любили и нас». Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
0: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
1: Вы знаете мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
0: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая: сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
1: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое. Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелится в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
0: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
1: Да, то есть, понимаете, там котел. Там
0: Азию.
1: Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
0: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
1: Африка. Африка, тоже Ближний, да. Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
0: Куда для начала идет? В Дубай, да, как раз, если залив
1: не полыхнет, он шел
0: для начала
1: в Дубай.
0: Ехали в залив.
1: Была, да. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо…
0: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью.
1: Да.
0: Это, конечно, другая цивилизация.
1: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
0: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
1: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем фантастическая вещь. И я дальше... Спрашиваю, сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
0: Да.
1: То есть единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума. Потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать
0: это и открывать не соответствует нечего. Всемирной гармонии вот это вот мореплавание.
1: Да, и понимаете, увеселительные и вот эта корабли простая могли вещь, она убила цивилизацию. Но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
0: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
1: слушайте, да. Слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоит. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
0: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
1: Это мне многое говорит.
0: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. Это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bet, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть следовало абсолютно чадаевской формуле.
0: Как Чадаев, да-да.
1: Да-да-да. То есть мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель. Только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское, высокий свет, и там спрашивает одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, в ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское, будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете, это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
0: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью поехать.
1: Конечно, да.
0: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие тренды, что они уловили? Кризис либерального миропорядка, распад институтов? То, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина.
1: Смотрите,
0: как будто живем.
1: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов. То есть, тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот, типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами. Ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы, и хотя Кириенко пытается делать вид, что он, ну, самостоятельный идеолог, При всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется, будет мировое восстание против доллара, и чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову.
0: Шнурову.
1: Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время, это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно... часть населения, она живет именно в этих терминах.
0: Но подсознание такое, да, как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
1: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или, сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно, это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
0: у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Это действительно такое смещенное субъект-объектное отношение. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
1: Я читал у вас. Это правда.
0: Да, лавина, она нависает. А может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
1: Так то же самое сейчас с Трампом. Понимаете? Вот сейчас формулирует стандарт. Ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения, расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
0: Да.
1: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
0: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
1: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран, живут. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть, у нас появляется ситуация, при которой... Действительно, постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу, тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
1: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
1: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
1: Ну, давайте трезв. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы, либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты. Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да,
1: а
0: да.
1: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
1: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
1: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
1: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, в мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала... Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Ну да, потому что тогда
1: если ресурсов... разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
10: Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
11: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другой сторону помещения распахивается дверь и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
12: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
11: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна, домовладелица, сова немецкая, из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли, для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
12: Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
11: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека.
9: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня выпуски. Песня недели. Инаугурационный выпуск. Тихая сенсация. Роман «Гилеад» Мэрилин Робинсон. Гастроли Камы Гинкоса или «Мармеладовы в Нью-Йорке». Поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Музыкальные картинки. Советская нонконформистская фотография.

0: Президентская инаугурация, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, является главным праздником демократии. В сущности, ведь демократия подобна бегу с эстафетой. Главное, не сбавляя хода, с плавной безошибочностью передать эстафету и власть, и символ власти. В этом отношении американская демократия не знает себе равных, она ни разу не споткнулась. Конечно, на этот раз президент остался тот же, но второй срок достался ему в той тяжелой борьбе, память о которой оправдывает торжественную пышность церемонии. Однако инаугурация не только триумф победителя, это еще и состязание с историей. Во время этого державного обряда определяются не политические приоритеты, для этого в Америке была долгая предвыборная гонка, а статус президента, его заявка на свое место в учебниках. Именно поэтому свою речь Буш обращал в будущее, судьбу которого, как он предрек, решит всемирная борьба с тиранией. В 21-минутном выступлении «Свобода» вместе с однокоренными словами упоминалась 49 раз. Пафос и риторический заряд этой речи был так значителен, что Уильям Сафайр, автор исторических романов, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и бывший спичрайтер Никсона, отнес выступление Буша в первую пятерку всех инаугурационных речей, произнесенных президентами второго срока. Будучи по своему характеру сугубо ритуальной церемонией, инаугурация важна еще и чередой культурных мероприятий, среди которых самым, пожалуй, интересным, во всяком случае неожиданным, стал рок-концерт. О нем рассказывает Григорий Единов.
1: В неделю инаугурации состоялось более 20 концертов, посвященных этому событию. Пожалуй, самым примечательным из них было мероприятие, организованное дочерьми президента Буша Дженной и Барбарой. Двухчасовое событие называлось «Будущее Америки» и представляло собой совмещение агитсобрания с рок-концертом. Показав, что не все рок-музыканты против Буша, как казалось во время выборов в прошлом году, в концерте приняли участие дюжины рок- и поп-звезд. Между их выступлениями выходили известные актеры, общественные деятели и просто школьники, и на фоне видеомонтажей рассказывали, как они через волонтерство помогают укрепить и улучшить будущее Америки. Ближе к концу на сцену вышел сам президент Буш и обратился к набитому будущими избирателями залу с призывом следовать примеру выступавших, активнее участвовать в жизни страны и помогать ближним. Потом он лично поблагодарил всех участвующих музыкантов и представил следующую группу – «Three Doors Down».
2: How about «Three Doors Down»?
1: Следуя общему тону концерта, рок-метал-команда посвятила свою песню «Когда я уйду», «When I'm gone», американским солдатам, погибшим в Ираке.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В американской литературной жизни произошла тихая сенсация. Суть этого оксюморона в том, что книга, лишенная броского сюжета и крупного имени автора, постепенно завоевывает статус шедевра в постоянно расширяющихся кругах критиков и читателей. Пустившая эти круги по воде Мэрилин Робинсон живет в глухой провинции, где она, как до нее другие загадочные дамы американской словесности Фланнери О'Коннор и Эмили Диккенсон, занята глубокими размышлениями о природе наших отношений с землей, людьми и Богом. Ее трудный медитативный роман «Гилеад» назвали книгой года такие разные органы, как газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Christian Science Monitor», еженедельник «Ньюсвик» и интернетский сайт «Амазон». А сегодня об этой книге рассказывает слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.

0: «Гилиад» – второй роман Мэрилин Робинсон. Первый, который назывался «Домашнее хозяйство», вышел в свет 20 лет назад. Замечательный роман и хороший фильм с Кристиной Лахти. Кроме этого, Робинсон издала лишь сборник эссе «Смерть Адама», который критик Джеймс Вуд охарактеризовал так.
1: «Восхитительная, чрезвычайно немодная книга, в которой автор, в числе прочего, страстно защищает Джона Кальвина и американский пуританизм. Эти эссе, опубликованные в 1998 году, показали, что Робинсон не пишет прозу не потому, что ее застопорил так называемый писательский блок, а потому что процесс обдумывания ее будущей книги величаво медлителен. Как кактус, который накапливает соки, чтобы раз в 20 лет расцвести прекрасным цветком, Мэрилин Робинсон накопила материал, который вылился, наконец, в новый, прекрасный, поэтичный, серьезный, вызывающий медленный эссеистский роман «Гилиад».
0: Действие романа происходит в 1956 году в городе Гилиад, штат Айова. Хотя содержание этого произведения трудно назвать действием. Книгу составляют письма, написанные в дневниковой форме 76-летним священником и адресованные его 7-летнему сыну. Соответственно, роман представляет собой ряд непоследовательных сцен, воспоминаний, историй, нравственных советов. Жанр сам по себе трудный, потому что, как справедливо замечает рецензент романа, тихого ослика ежедневной рутины трудно подхлестнуть на галоп энергичных драматических сцен. Кроме того, рассказчиком является священник, серьезный, набожный и старый. Рецензент Джеймс Вуд признается.
1: Как читатель, я думал, что романы про священников лучше всего получаются у светских авторов с чувством юмора, от Генри Филдинга до Барбары Пин. И на первых порах мне хотелось, чтобы герой романа Робинсон, пастор Джон Эймс, тоже обладал простительными слабостями героев Филдинга, скупостью, сладострастием или хоть какой-нибудь интригующей ненадежностью. Но Джон Эймс безгрешен. Он все любит. Младенцев, которых крестит дюжинами. Местный ландшафт, который наблюдает десятилетиями. Он подсчитал, что написал за свою карьеру 2000 проповедей. И все с горячей надеждой и глубоким убеждением.
0: «Хочется спросить, — продолжает критик, — и никогда от скуки, никогда из чувства долга». И невольно вспоминается пастор из Тристрама Шенди, который в конце поминальной проповеди, не удержавшись, написал «Браво!», восхитившись собственным красноречием. Однако постепенно роман Мэрилин Робинсон сам учит нас, как правильно его читать, как замечать и как смаковать его неброские восхитительные детали. Так Джон Эймс, пытаясь угадать, какими окажутся небеса, на которые человек попадет после смерти, говорит.
1: «В вечности, я думаю, наш мир представляется так, как нам представляется Троя. И вообще, все, что происходит здесь, на Земле, в космосе, наверное, становится эпосом, балладами, которые они поют на улицах».
0: Критик Джеймс Вуд считает, что в этой философской поэтичности есть мелвилловские ноты. Мне же Робинсон напоминает скорее Айзек Деннесон с ее «Пиром Бабетты». Может быть, потому что оба автора женщины. Герой романа «Гилиад» Джон Эймс не только хороший, но и интересный человек. Ему есть что рассказать. Интересна уже его первая история про деда. Тоже Джона, тоже проповедника, воевавшего на стороне северян во время Гражданской войны. Дед читал проповеди, не снимая с пояса пистолета, а дома регулярно устраивал приватные беседы с Богом. Герой вспоминает, что когда он мальчиком приходил домой, бабушка важно говорила ему «Господь в гостиной». И мальчик слышал, как дед довольно светским тоном говорит «Да-да, понимаю, что вы имеете в виду, я и сам так думал». Затем в романе появляется отец героя, еще один Джон, еще один священник, но пацифист и либерал. Они с дедом так спорят, что дед уходит из дома и бродяжничает по Канзасу, где и умирает. Сцена за сценой в романе, наконец, разворачивается центральная драма. Ее формулирует Джеймс Вуд.
1: Герой романа «Гилиад» снова и снова затрагивает тему блудного сына, который возвращается к отцу и получает прощение, не заслужив его.
0: Вообще весь роман посвящен теме «сын и отец». В своих письмах герой описывает еще одну пару – своего друга, пресвитерианского священника Ботона, и его сына, который ушел из дома в ранней юности и вот теперь 40-летним человеком вернулся. В конце романа сын Ботона снова покидает город, оставляя отца на смертном одре. И герой пишет в дневнике: «Это был жестокий поступок, такой жестокий, что его может простить только сам отец, его отец и наш общий». Святой Августин говорил, пишет Робинсон, что Господь осушит слезы на каждом лице, потому что Он каждого человека любит как своего единственного ребенка. Поэтому, я думаю, на небесах особое счастье и радость ждет тех, кто на земле совершал непростительные поступки. А я был хорошим сыном, более-менее. И, наверное, на небесах мне будет дарована лишь умеренная радость. Книга Робинсон кончается на характерной для нее ноте радостного смирения. Ноги прочно стоят на земле Айовы, а глаза пристально смотрят в небеса. «Свет постоянен», – пишет автор. «Это мы поворачиваемся то к нему, то от него».

0: самым великим из наших классиков Америка относится по-разному. Пушкина знают понаслышке, Толстого уважают издалека, Чехова считают своим, Достоевского любят все, кто его читал. Именно Федор Михайлович, главный кормилец тех 200 славистских кафедр, что без устали преподают Достоевского каждому новому поколению американских студентов. В этом, конечно, есть свой глубокий смысл. Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
1: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другую сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
2: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
1: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли. Для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
2: Амалия Ивановна, I respect you highly. She's my landlady.
1: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет.

0: Сэмптон, жительницу Нью-Йорка. Я чувствовала ужас. Что если бы она и меня втянула в действие, заставила бы с собой общаться? Что бы я тогда делала? У меня на коленях лежал мой футляр от очков. В этом и заключалась вся сила спектакля. В том, что ты находился все время в опасности. Что в любую минуту тебя могли заставить стать частью действия. И ведь ей, Екатерине Ивановне, невозможно было бы отказать. And might be forced to enter, and she wasn't taking no for an answer. А вот еще одно впечатление от спектакля. Зрительница Лезли, приехавшая из Калифорнии. Спектакль был трудным, потому что чувства героини такие тяжелые. И еще из-за предельной интимности пространства. Я чувствовала, что попала в ловушку. Это, конечно, так было задумано. В конце я даже испытала облегчение, когда актриса вышла на поклон. Слава богу, все кончилось, актриса уже не в роли, а я больше не гость на поминках. Было тяжело, было страшно. Инсценировка по преступлению и наказанию режиссера Камы Гинкоса существует 10 лет. За эти годы спектакль был сыгран в 14 странах мира. В 1995-м постановка была удостоена высшей российской театральной награды «Золотая маска» и приза «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру сезона. Эмоции, которые спектакль вызывает у нью-йоркских зрителей, Камы Гинкоса вполне удовлетворяют, рассказывает режиссер.
1: Правильно, так оно и есть. Значит, все удалось. Это и есть ловушка, самая настоящая. Конечно, девушка, которая, так сказать, ест попкорны, гуляет по Бродвею, смотрит ТВ, ходит на мюзиклы и старается не замечать, и просто не замечает того, что жизнь на самом деле гораздо сложнее, и что рядом люди умирают, болеют, страдают от болезни, от одиночества, от несправедливости, от многого, от чего люди страдают. Она попала в ловушку, построенную мною специально, и я все свое умение, весь, если хотите, мой талант использовал для того, чтобы эту ловушку построить.
0: Камы Гинкос начинал свою творческую карьеру еще в Советском Союзе. Сегодня его можно назвать режиссером международного масштаба. В Америке свои ловушки. Он расставляет не в первый раз. Его скрипку Ротшильда по Чехову год назад играли в Ельском репертуарном театре, а «Грозу» по Островскому в Бард-колледже.
1: Есть люди, особенно американские люди, которые откупаются от боли. Мы очень, так сказать, такие благочестивые люди, мы ходим в церковь, и мы подаем, но не на паперти. В Индонезии сейчас вот произошел этот дизастер, мы отправили туда, это очень хорошо, мы отправили туда 350, я не знаю, миллионов долларов. Это страна отправила, и люди отправляют. Это замечательно, но я знаю, как люди, они как бы откупаются. Вот я на благотворительные дела дала $10, и все, я спокойно живу, и дальше, так сказать, целый год до Крисмаса я живу спокойно. Понимаете, вот это вызывает у меня юмор и, я бы сказал, негодование.
0: Недавно в США вышла книга Камы Гинкоса, которая называется «Provoking Theater» – «Камы Гинкос Directs», то есть «Камы Гинкос – режиссер театра провокации». Именно так и определяет режиссер свою задачу.
1: Если мы приходим в театр, то, мне кажется, мы приходим, то есть разные люди приходят для разного. Люди, некоторые приходят для культурного отдыха. Вместо того, чтобы, скажем, отдыхать перед телевизором или выпивать абсент, они решают, что можно, так сказать, культурно отдохнуть, прийти, поулыбаться, посмеяться, показать, какая модная на мне шубка сегодня, или шляпка, или что-то такое. Это замечательный культурный отдых. Но к искусству это не имеет никакого отношения. Искусство занимается человеком и занимается тем, что оно должно растревожить его душу. Оно должно дать душе работу, потому что душа жиреет и засыпает. И когда душа засыпает и жиреет, то человек перестает быть человеком. Он становится таким цивилизованным животным. Это, мне кажется, задача искусства. И в данном случае вы имеете вот такое вот лекарство, очень горькое, очень больное. Вы видите человека в отчаянии. И хотите или не хотите, вспоминаете, что и вы бывали, или могли бы быть, или рядом с вами были.
0: Горькое лекарство оказывается эффективным. В начале спектакля метания Екатерины Ивановны зрителям кажутся забавными, но постепенно присутствующие все больше ощущают себя гостями на поминках по чужому человеку. Будничные выражения лиц сменяются гримасой боли. Знаете, меня больше всего задела одна деталь. В светлых волосах Екатерины Ивановны был полукруглый пластмассовый гребешок, такой, как был когда-то у моей бабушки. И каждый раз, когда он попадался мне на глаза, из далекого

прошлого поднималось нечто жалкое и непоправимое.

0: свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике Бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадала под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка – абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
3: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать.
1: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Картинки с выставки. Советская нонконформистская фотография.

0: В самый канун нового 2005 года умерла Сьюзан Зонтак. В таких случаях говорят «невосполнимые утраты». И это верно, потому что она не знала себе равных в том жанре, который для себя создала. Медленное письмо, углубленное в себя эссе, ветвистые приключения мысли, свободный философствующий этюд, не стесненный никакой системой, в том числе и собственной. Прозванная апостолом авангарда, Зонтак в одном интервью призналась: «Из всех точек зрения меня интересуют только крайние, из всех идей – только еретические». Многие ее не любили, но восхищались все. Я бы сказал, что она была одной из самых ярких достопримечательностей Нью-Йорка. Высокая Матрона с копной жгучей черных волос, перерезанных седой прядью. Она появлялась всюду, где было интересно. Чаще всего я ее встречал в кино. Горячая поклонница кинематографа, Зонтак не пропускала ни одной важной премьеры. Ее любимыми режиссерами были Сокурова и Герман. Ну и, конечно, Зонтак любила Бродского, посвятившего ей первые своих венецианских строф. В каждую годовщину смерти поэта Сьюзан Зонтак приходила на поминальный вечер в ресторан «Самовар», чтобы прочесть стихотворение Бродского, которому она публично присвоила звание любимого Нобелевского лауреата Америки. Сегодня, специально дождавшись, пока спадет волна апологетических некрологов, мы с Борисом Михайловичем Парамоновым хотим обстоятельно обсудить не только творчество Сьюзан Зонтак, но и то место, которое она занимала в Америке, ту роль, которую она играла в общественном сознании. Борис Михайлович, начнем с того, что попробуем определить эту роль. Сьюзан Зонтак несколько лет назад призналась, что для нее писатель — это тот, кто интересуется всем. Поэтому, продолжала она, я и смогла написать роман о вулканах. Как вам такое определение писателя?
1: Строго говоря, любой писатель – это тот, кто интересуется всем. Интересно, что у Лескова есть в точности такое же высказывание. Писатель по природе своей некий универсальный дилетант. Объект искусства – человек, а человек есть модель бытийной целостности, микрокосм. Писатель, художник, деятель искусств в принципе должен быть гениальным. А гениальность, как было сказано когда-то, не Кантом – это дар универсальной перцепции, всеприятия. Кант же говорил, что человек, овладевающий каким-либо частным знанием, то есть человек науки, в принципе, не может быть гениальным, именно потому что имеет дело с фрагментами бытия, а не с его целостностью. Конечно, все это в некой философской чистоте. В реальности и у писателей есть специализация, и литература может быть, как теперь говорят, коммерческой. Специальность Стивена Кинга – хоррор, или, как теперь в России говорят, дурацкое слово – ужастики. Специальность какого-нибудь Гришема – судебные казусы.
0: Но для Сьюзан Зонтак, которая действительно занималась всем, вплоть до режиссуры, никак не найдешь узкой специализации.
1: Да, Сьюзан Зонтак в своих художественных писаниях, конечно, не такая, если не считать как раз этой самой энциклопедичности. У нее интерес ко всему. Ему принял некую стилизованную форму, и стилизует она, как мне кажется, Гёте. В ее романе «Любитель вулканов»...
0: Подождите, Борис Павлович, я напомню, что в прошлом, 2004 году, этот роман перевели на русский под названием «Поклонник Везувия».
1: Да, так вот там есть, естественно, персонажи, герои, характеры. Это английский посол, кажется, в Неаполитанском королевстве, лорд Гамильтон, и его жена, знаменитая леди Гамильтон, с ее любовником адмиралом Нельсоном, о чем и был сделан когда-то популярный фильм. Со стороны кажется, что вулканы – метафора любви, вулканическая страсть. Но выясняется, что это действительно роман о вулканах с подробными описаниями этого природного феномена. Вот это и есть стилизация, это и есть Гёте. У него в романах чего только не написано. Они предстоят некой энциклопедии современного Гёте-знания. В «Избирательном сродстве», например, среди всех этих загадочных влечений герои мастерят какие-то геодезические инструменты, что-то там измеряют.
0: Сьюзан Зонтак постоянно раздражала и провоцировала. Во время Вьетнамской войны, например, она назвала белую расу раковой опухолью человечества. Как вы относитесь к таким ее высказываниям? Кого тут стоит вспомнить? Академика Сахарова или Лимонова?
1: Вы знаете, Александр Александрович, такого рода культурно-политические эскапады вышли в Америке из моды, особенно после 11 сентября. Но важнейшая веха, конечно, конец коммунизма, показавший западным интеллектуалам, что игра поистине не стоила свеч, что коммунистический проект был колоссальным обманом, а они на него поддались. Это был отрезвляющий момент, научивший этих людей осторожности в наклеивании ярлыков. Кто сейчас скажет в связи с войной с террором, что Соединенные Штаты – враг человечества? Могут критиковать, а часто и по делу, тактику, приемы этой войны, но сама необходимость такого не отрицается. Арабских террористов не трактуют так, как трактовали Северный Вьетнам или Кастровскую Кубу в свое время. Многое стало известно, ранее замаскированное любезными левому интеллектуалу мифами. А теперь все эти борцы предстали при свете дня – Камбоджа очень многих протрезвила. Даже Голливуд сделал фильм «Killing Fields». Ну, а раз Голливуд против, значит, что-то радикально применилось.
0: Борис Михайлович, это хорошо бы вспомнить, что та же Сьюзан Зонтак назвала коммунизм фашизмом с человеческим лицом.
1: Да, это был выразительный шаг в сторону от левого мифа. И она заявила об этом еще в начале 80-х годов, еще до падения коммунизма, раскрывшего всякие архивы и тайны. Хорошо было известно, что это Бродский ее просветил. И заметьте, особенного шума не было, остракизму ее не подвергли. Менялась эпоха, менялись настроения интеллектуалов. Постепенно отмирал левый миф. Да как раз к этому времени обнаружился новый пласт событий, приковавших гуманитарное внимание американских высоколобых любителей человечества – болезнь СПИД. Несчастные оказались не во Вьетнаме, а на улицах Нью-Йорка и Сан-Франциско. К тому же и сама Зонтак заболела раком, и ее драстическая формула о белой расе как раковой опухоли человечества стала несколько в иной контекст. Обратите внимание, последнее выступление, вот эта знаменитая серия высказываний о боли других, это же нацелено не против, скажем, империалистической агрессии туда-то или сюда-то, а против нравов современной медии, эксплуатирующей мировое горе, делающей из него телегеническое зрелище. Огонь, так сказать, был открыт по своим.
0: Борис Михайлович, кто бы и что бы ни говорил о Сьюзан Зонтак, с одним все согласны. Она олицетворяла классический тип интеллектуала. Что значит эта, так сказать, должность в Америке?
1: А я вот не сильно склонен ставить Сьюзан Зонтак в какие-либо ряды. Она была sui generis, нестандартный тип, вообще не тип, а характер. Лучше даже сказать, личность. Важнейшее тут то, что она была ярким деятелем эстетической мысли, открыла новые художественные горизонты, повысила уровень эстетического сознания в Америке. Ее первая знаменитая работа «Против интерпретации», сама заглавная статья этого сборника, заставила меня, так сказать, радостно вскрикнуть. Это ведь я встретил молодого Шкловского. Последняя фраза знаменитая в этой статье «Искусство» было каким-то математическим, что ли, каким-то количественным, а должно стать эротическим. Эротическим не значит трактующим половую практику туземного населения, а переводящим собственное восприятие в чувственную сферу. А чувственность и есть среда художества. Это ведь тоже язык старых немецких эстетик. Я не могу сказать, что Сьюзан Зонтак совершила эстетическую революцию в Америке, но кое-какие новые точки зрения она, конечно, нашла.
0: Считается, что она интеллектуально примирила высокую культуру с массовой.
1: Это, опять же, не совсем так. Скорее, в массовой культуре она научила разглядывать особый слой, имеющий эстетическую перспективу. А она назвала это «кэмп», «стиль кэмп». Это внеэстетический объект, могущий стать таковым. Но не в том плане, как Дюшан поставил в музей писсуар и готово. Нет. У нее не в среде, не в контексте дела, а в умении разглядеть выбранный объект в его собственных возможностях. Знаете, каково первое значение прилагательного «кэмп»? Существительное всем известно – «лагерь». Это первое значение – гомосексуальный. Возьмите пресловутую «даму Эдну». Актера-мужчину, выступающего с конферансом в женской одежде и гриме. Вот кэмп. Нечто, вызывающее безвкусное, базарное и в то же время пряное, способное вызвать смех. В мемуарах Эренбурга вспоминается, что в студии поэта Робера Десно состояла кошмарная раскрашенная сирена, найденная им на блошином рынке. Вот кэмп до Сьюзан Зонтак. Странное дело, мне сдается, что у кэмпа сказочные формы. Это дитя сказочной эстетики. Не надо тянуть Сьюзан Зонтак в политику, вспоминать академика Сахарова. Хотя она сама туда, в политику, в былые времена тянулась. Оставим ее искусству, художеству, эстетической мысли.
0: Борис Михайлович, в окончании нашей поминальной, так сказать, беседы мне хотелось бы ввести проблему в отечественный контекст. Давайте сравним американского интеллектуала с российской его разновидностью. В чем тут сходство и в чем отличие? Ну, прежде, наверное, хорошо бы найти пару Сьюзан Зонтак. Может быть, академик Лихачев?
1: Сравнение ее с русскими типами интеллектуалов-бунтарей должно опять-таки выводить ее на эстетическое поле, а не политическое. Повторяю, я готов увидеть в ней молодого Шкловского периода формалистской бури и натиска, а не академика Сахарова или тем более не академика Лихачева, корректного историка, не претендовавшего на создание нового, а наоборот, посвятившего себя сохранению старого, традиционных ценностей, угрожаемых в наш слишком торопящийся век. Что касается искомого сходства, то оно, конечно, в общем есть. Политически озабоченный интеллектуал в Соединенных Штатах, вот тот, который следит сейчас за политической корректностью, весьма напоминает российского либерала-интеллигента предреволюционных годов, того самого, тип которого был подвергнут такой острой критике в сборнике «Вехи». Как существование этого типа в Америке скажется на дальнейших судьбах страны, еще не ясно. Но, повторяю, Сьюзен Сонтак я бы к этой когорте причислять не стал. Она хорошая, я ее люблю и скорблю о ее кончине.
2: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» совершит небольшую экскурсию в окрестности Нью-Йорка. Мы отправимся в один из старейших американских университетов «Ратгерс», чтобы посетить выставку «Фотография в нонконформистском советском искусстве», состоявшуюся в здешнем музее «Зиммерли».

0: Славу этому до поры до времени обычному университетскому музею, без которого не обходится ни один американский кампус, принесла грандиозная коллекция Нортона Доджа, для размещения которой он выбрал это заведение. Чтобы дать слушателю представление об этом собрании, я могу сказать, что для советского неофициального искусства Додж сделал почти то же, что Шлиман для Трои. Его уникальное по полноте и охвату, более 6000 работ, собрание открыло Западу целую эпоху в русской жизни, сумевшей в том числе и благодаря американскому коллекционеру пережить катакомбную стадию своего развития. Мне довелось быть на открытии музея, где, кстати сказать, с большим воодушевлением выступал Собчак. И я хорошо помню лицо директора музея, который не мог стереть детскую улыбку. Представляете, говорил он, музей, где собран весь импрессионизм. Вот мы примерно в таком положении. С тех пор кураторы музея, в первую очередь наша соотечественница Алла Розенфельд, периодически устраивают необычные выставки. Об одной из них мы сегодня расскажем. Чтобы понять устройство этой необъятной экспозиции, надо в первую очередь отсечь те залы, где собраны просто хорошие снимки. Дело в том, что художественная фотография, даже такая эстетская, как работы прибалтийских мастеров, выделенные в отдельные залы, не объясняет задачу выставки. Она в том, чтобы показать, как и почему фотография стала сырьем и инструментом именно нонконформистского, запретного, неофициального, диссидентского искусства. По моим подсчетам, выставка дает 4 убедительных ответа. Первый – реализм, включая гиперреалистическую живопись вроде отменных полотен мастеровитого Семёна Файбусовича. В эту же категорию входят все работы, изображающие неприглядную советскую действительность во всей ее наготе, бедности и, добавил бы я, неожиданном самодовольстве. Так, например, я долго рассматривал строгий, но экспрессивный снимок Фарита Губаева. На 4 мужчин, выпивающих за скудно накрытым столом, приходится едва ли 5 зубов, но это не отнимает у них спокойной уверенности. Второй ответ – ирония. Тут особую роль играет самый, пожалуй, известный сейчас на Западе отечественный фотохудожник Борис Михайлов. Его большая серия раскрашенных от руки парадных фотографий советской поры служит комически утрированным комментарием к той эпохе. Однако, гуляя по выставке, не так просто отличить нонконформистское искусство от конформистского. Скажем, висящий тут же сусальный постановочный снимок «Счастливое детство». Он изображает пионера и ветерана в таких райских кущах колхозного сада, что это произведение искусства уже вряд ли нуждается в издевательском соавторстве Соцарта. Третья категория – хроника перформансов, где фотография выполняет служебную роль, документируя эфемерное представление той или иной хулиганский хэппининг. В таких работах выигрывают самые наглядные эксперименты. И тут, пожалуй, лучше всего смотрится старая работа неизбежных художников-провокаторов Комара и Меланида. Их старый, 75-го года, но все еще смешной перформанс называется «Суть правды». Эта серия снимков запечатлела процесс приготовления с помощью мясорубки котлет из газеты «Правда». Тут же можно осмотреть и готовый продукт в стеклянном ящике. Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике Бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадала под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка — абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
1: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если уж человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать, в общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать. И тогда у них, конечно, начинались определенные неприятности. Кроме того, во многих случаях композиторы были вынуждены держать свои нонконформистские опусы, что называется, в письменном столе, не показывая их. Вот такова была судьба сочинения Галины Ивановны Уствольской под названием «Октет». Она его написала в 49-50 году, когда, конечно, о том, чтобы подобную музыку показать в Союзе композиторов, а уж тем более исполнить, говорить было нельзя. Это была бы абсолютнейшая революция.
0: Так вот, в чем заключается нонконформистский характер этой музыки?
1: Ну, это вот, если вы услышите вот этот опус Уствольской, то, я думаю, и вы согласитесь со мной, что такую музыку играть в сталинской России было невозможно.

0: Другим композитором, у которого были определенные неприятности с начальством в плане исполнения своей музыки, был Альфред Шнитке, теперешний классик. И вот, в частности, его симфония номер один с большим трудом пробила себе дорогу на концертную эстраду, причем премьера ее состоялась не в Москве, где она должна была, конечно, состояться, а в городе Горьком в 1974 году. Причем я-то эту оказию запомнил очень хорошо по той причине, что почти поезд целый людей, которые хотели послушать это сочинение Шнитке, отправился из Москвы в Горький, и вот мы с моей женой Марианной были в числе вот этих пассажиров.
1: Причем, паломников, да?
0: Да, причем для нас это было одновременно еще и свадебное путешествие. Мы таковым это и считали, и не разочаровались нисколько. Это была замечательная, очень памятная оказия, она стала исторической. И представьте себе теперь, что вот пришли люди в зал, и вдруг выбегают на сцену музыканты, и начинается тот хаос, та какофония звуков, которая обрушилась на тогдашних слушателей премьеры симфонии Шнитке.

0: Соломон, нонконформистское искусство советской России в брежневский период, оно существовало на подпольном уровне. Были домашние выставки, были выставки в парках. Люди передавали друг другу, собственно говоря, художественный самиздат. Это было такое явление. А как дело обстояло с музыкой?
1: С музыкой дело обстояло схожим образом, но только в другой сфере. В сфере, вот, скажем, так называемой вот этой роковой музыки. Я говорю так называемой, потому что на самом деле русский рок, он гораздо более широкое явление в плане музыкальном, чем собственно рок-н-ролл. И вот это мое утверждение, мне кажется, подтверждает одна из замечательных записей того периода. Это диск под названием «Безумные соловьи русского леса», на которой записана музыка Сергея Курехина, легендарной фигуры и российского музыкального авангарда, и российского рок-н-ролла. Эта запись сделана где-то в середине 80-х годов. Музыка, конечно, сочинена гораздо раньше. И на ней Сергей Курехин играет на органе, импровизирует, и к нему присоединяется легендарный БГ Борис Гребенщиков на электрогитаре. Записи такого рода в Советском Союзе распространялись подпольным образом. Вот это и была аналогия литературному самиздату или подпольным художественным выставкам. А если говорить о жанре вот этой импровизации Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова, то это некий психоделический эксперимент, некая размытая фотография, которая могла быть одним из экспонатов на выставке в Нью-Джерси.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая, Кама Гинкас и нью-йоркские зрители его спектакля, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается Солнце, вечером ветер, на круге своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
13: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
16: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи. Но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
13: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
17: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов канала в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
13: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
17: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
13: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
17: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
13: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, но и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
17: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
13: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
17: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. Информацию, В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих

0: Где-то 1,5 месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наше обращение по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов. Ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в

0: России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в два раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которое заинтересовано и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше, чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
2: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
2: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
2: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
2: В частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
2: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений, некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ вот, женщины и убеждению в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг, запись в медицинскую консультацию на скрининг. Она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на аборт до 12 недели очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
2: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет делать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
2: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
2: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
0: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643. при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет четверо во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас в присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ладно. А что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это верхняя планка. Это же здорово. Это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
4: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
4: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Хорошо, хотя бы эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, эти доказательства были собраны с нарушениями, эти сфальсифицированы», или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
4: Такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
4: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
4: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.
8: Если рожден в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов он должен выстрелить.
10: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
8: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
10: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
11: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
10: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
12: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
8: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
12: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
10: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене. А кто же его подвесил? К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули. Обещали одно, делали другое. Старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются. Многополярный мир, многополярная дружба, многополярная жвачка.
8: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно. И вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
10: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
8: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
13: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит, это ненадолго.
8: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР. Ну, на протяжении там, 1,5 лет. В Европе говорят, Украину удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
13: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
11: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина – нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
13: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
11: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
13: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму. Но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
11: Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу. 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выбора не проводят, и нам попытались сорвать.
13: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
11: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли.
13: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
11: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
13: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
11: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
13: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
10: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
14: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политике. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпарен кипятком, придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
10: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
15: Добрый день.
10: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
15: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, его партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее. Это все оказывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику. Потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских его партнеров.
10: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
15: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым продолжать говорить, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
10: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке, и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
15: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, да, вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И то есть по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что про прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
10: Ну, кстати, про 1% ВВП мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год, два, больше?
15: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских активов. И это очень непростой вопрос, и насколько они способны будут вот это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики, настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
10: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор. Все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
16: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
17: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
16: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
17: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на волне Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
18: Я надеюсь, что это не идет, но Россия будет очень развивающая на если НАТО введут войска на Украины, если прямая угроза российской территории.
17: «Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей», – добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
19: «Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
17: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Беларусью. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создания международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной

0: предупредить о том, что его намерение серьезное. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад, но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны, в частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях, он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
1: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
2: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы старую аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический вот, альянс. Потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину, и это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает и на которые он рассматривает да, с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно, будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина? Ключевая. Отбить ли союзников от Украины? Напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
2: Да, конечно, да, в Европе есть, может, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк», и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы

0: повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации. Пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
0: Нет, мне кажется, не только о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне. Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот, и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится как бы добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
6: Добрый день.
5: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
6: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
5: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
6: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
5: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
6: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в вопросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
5: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
6: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
5: 435, простите, 38 это в...
6: Это в электоральном колледже.
5: Для президента, да.
6: Да, но потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки это 60 среди 435, это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
5: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали, и они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
6: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
5: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
6: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8, 9, 10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот gerrymandering придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при gerrymandering ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом, чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
5: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исход для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически
6: говорили. Ну да,
5: говорили.
6: То есть это типа цунами.
5: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
6: В Real Clear Politics, да, у Нейта Сильвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
5: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
6: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 2016, 2020 и в 2024 году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 2024, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был midterm, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%, они почти все правильно предсказали, агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
5: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. А с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы и им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, а, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
6: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там, безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 2024 году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него. И ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики, типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
5: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзан Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
6: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, от которых можно было бы ожидать победы демократов. Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Но и в Мэйне, это демократический штат, Байден, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзан Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что это демократический, но Сьюзан Коллинз опять побеждает.
5: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивают вероятность победы демократов в Сенате 60-40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60-40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
6: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, была, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60-40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60-40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
5: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
6: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
5: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программу и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
6: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
5: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до $6.5 за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года, меньше тогда было $4 за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
6: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это, может быть, вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
5: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
6: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
5: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
6: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке. У них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
5: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит радиостанция «Свобода».
13: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Добрый день, говорит радио «Свобода».
26: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На фоне слухов о мобилизации в России Казахстан вводит платный въезд в страну. Россия нанесла несколько ударов по Южному мосту в Киеве, соединяющему левый и правый берега Днепра. США направляют третью авианосную группу в регион Персидского залива. Также сегодня.
1: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Владимир Путин вновь намекает на возможность применения ядерного оружия. Европа реагирует спокойно. Власти Казахстана анонсировали внедрение информационной системы КазЭТА. Она обязывает оформлять платное электронное разрешение на пересечение границы гражданами государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Сделать это нужно будет не позднее, чем за 3 дня до планируемого въезда в Казахстан. Решение принято на фоне усиливающегося притока в страну россиян из-за слухов о новой волне мобилизации для продолжения войны в Украине, а также ударов украинских беспилотников по НПЗ в России, провоцирующих дефицит и подорожание топлива. Введение платного въезда в Казахстан может осложнить отношения Астаны со многими своими соседями.
2: Разрешение понадобится гражданам стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Это не только государства Европы и Ближнего Востока, но и ближайшие соседи Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Точная стоимость такого разрешения пока не определена, но в ранних сообщениях упоминали диапазон цен – от 8 до 20 долларов. Вполне вероятно, что это решение продиктовано экономическими соображениями. Новый способ пополнения государственного бюджета. Но и без политики здесь тоже не обошлось, считает правозащитник Сергей Дуванов.
3: Российские власти пролоббировали такое решение, потому что это им будет выгодно. Все-таки 72 часа – это достаточный срок, в течение которого отследить тот момент, что человек готовится пересечь границу с Казахстаном. И за это время отработать операцию по его задержанию, наложить запрет и все.
2: За первый квартал этого года в Казахстан приехало больше 500 000 россиян. Это чуть больше привычных значений прошлых лет, но не дотягивает до миграционного всплеска уровня осени 2022 года, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда только за 1 сентября Казахстан принял свыше 400 тысяч граждан России. Похожая ситуация складывалась и на российско-грузинской границе. Впрочем, несмотря на относительно умеренный приток иностранцев в Казахстан, экономические последствия миграции ощущаются уже сейчас. Возможная новая волна мобилизации в России – тема, которую активно обсуждают независимые эксперты и сами россияне. Официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что у них таких планов нет. На саммите в Бишкеке в начале сентября Путину снова задали вопрос о возможной мобилизации уже этой осенью.
4: В Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
2: В случае повторения ситуации осени 2022 года обязательное электронное разрешение, которое внедряет Казахстан, станет еще одним барьером для граждан России, пытающихся пересечь государственную границу. Введение платного электронного разрешения на въезд в Казахстан затронет и граждан Кыргызстана и Узбекистана. В соцсетях уже появились раздраженные комментарии, где решение казахстанских властей воспринимают как недружественный шаг по отношению к соседям. Особенно часто звучит аргумент, что казахстанцы сами въезжают в Кыргызстан и Узбекистан без дополнительных сборов. На этом фоне КазЭТА рискует стать не только миграционным фильтром, но и источником напряжения в отношениях с ближайшими соседями. Недовольство соседей понятно. Платить за въезд придется и тем, кто никакой новой миграционной волны не создает. Но эксперты считают, что главный расчет здесь все же связан с Россией. Чтобы не вводить отдельный барьер только для россиян, власти Казахстана, по мнению Сергея Дуванова, сделали единое правило для всех государств с безвизовым режимом.
3: Но они же будут скрывать эту вещь. Для конспирологии это и применяется, что при чем здесь россияне, при чем здесь Путин. Нет, просто мы вводим и решаем... так сказать, это для всех будет, и все. Хотя неудобство, конечно, для других будет явно, но здесь политика рулит, поэтому ответ сам собой напрашивается. Чтобы скрыть, что это имеет политическую подоплеку.
2: Власти Казахстана пока не называют точных сроков, когда «Казета» станет обязательной и платной. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но если ее запустят в полном объеме, правила затронут миллионы поездок через границу. И, судя по реакции в соседних странах, вопрос о том, кого именно Казахстан пытается таким образом контролировать, еще не раз станет предметом споров.
0: Сообщение подготовлено проектом «Радио Свобода Азия». Время свободы. Украина вчера провела первый боевой запуск баллистической ракеты ФП-7 собственного производства. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что теперь дело за ее серийным производством. А российские беспилотники с кумулятивными зарядами трижды за последние сутки атаковали Южный мост в Киеве. Южный мост соединяет берега Днепра, его длина на 1,5 километра. Помимо автомобильной трассы, по мосту проходит также линия киевского метро. Из-за ударов некоторые элементы конструкции моста были повреждены, возникал пожар, движение было на некоторое время нарушено. Означают ли атаки России на Южный мост смену стратегии российских ударов по Украине? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик Алексей Криволап.
6: Удары наносились и ранее, удары наносились и по плотине, и по Киевской ГЭС. В этом нет, в принципе, ничего нового. То, что россияне сейчас пытаются ударить по мосту, я говорю, не разрушить, потому что разрушить подобную конструкцию невероятно сложно. Для этого надо совсем другие мощности зарядов. А 40-50-килограммовая боевая часть, она не способна вывести такой мост из нормального функционирования. Поэтому это, скорее всего, связано с тем, что россияне хотят реализовать свою часть программы зимнего плана. Это создать такие невозможные условия для жизни в городе и вообще в Украине. И чтобы мы начали выходить там на акции протеста и требовать там любого перемирия. Я уверен, этого не будет, но это существенно усложняет жизнь, потому что наша и местная власть, и власть высокого уровня оказались не готовы к тем вызовам, которые сейчас появились. То, что вот это вот горит, это горит не мост, там серьезная бетонная, мощная бетонная конструкция. Ее просто так из себя не выведешь из строя. И то, что сейчас бьют, то, что это горит, это психологическое давление на население, на людей, создание дискомфорта, неудобств, вынуждая людей покидать город, потому что вот с сегодняшнего утра перебраться с левого берега на правый, с правого на левый, представляет известные сложности. И дело здесь не только в ударе по мосту по Южному, а здесь еще мост, потом он ремонтируется в осенне-зимний период, переходит к его ремонту. Мост метро ремонтируется. Поэтому движение сейчас слева направо и справа налево существенно усложнено. Чтобы перебраться сейчас с одного берега на другой, надо потратить где-то час времени. Ну, это мост большой пропускной способности. Правая сторона его ремонтируется. Там ограничено было движение, если ехать с правого берега на левый. А левый берег проходил свободно, без ограничений. Сейчас этими ударами надо как бы разобраться, что там произошло. Надо, очевидно, защитить ветку метро. Вот это все хозяйство, которое там позволяет метро перемещаться. И я думаю, что решения там будут найдены достаточно быстро. Но сейчас это серьезный дискомфорт. А то, что касается вот этого вот устройства, так называемое КРСН, специального назначения, кумулятивно режущий, то об этом сейчас пока говорить рано, потому что было одно или два применения, и пока результаты этого применения и его устройства, как оно работает, и эти дроны с усиками, пока непонятно, что это такое. Но я думаю, пройдет совсем немножко времени, разберемся и с этим. Их не так много было, и сейчас понять, что там было из этих обломков, надо провести серьезную экспертизу. Фантазировать можно все, что угодно. Не совсем понимаю, как это может быть в такой боевой части использован серьезный кумулятивный заряд, но разберемся. Всему свое время. Сейчас с появлением реактивных шахедов и Герани 4, Герани 5, и той же самой Бандероли, и Дань-Т, такая крылатая ракета, и РМ-48У, это то, что переделали из ракет С-300 и С-400 старых ракет, переделывают сейчас ракеты для того, чтобы перевести их в режим баллистики, ставить инерционную систему навигации, коррекцию по GPS и CRP-антенну, которая позволяет не реагировать на наши средства РЭМа. Ну, так, очень коротко, если. то основное сейчас, что сбивается, это сбивается с помощью авиации. Авиация в основном F-16. Есть и МиГ-29, есть и Су, но в основном там несколько «Миражей» используются для этого. Но главное то, что F-16 своей пушкой могут его эффективно сбивать. Пушка 20 мм. Для того, чтобы провести вот такую стрельбу, а нежелательно заходить в хвост, потому что заходить в хвост достаточно опасно, эти обломки могут попасть в самолет, надо заходить под каким-то углом. И в среднем оценивается, что для того, чтобы сбить шахет, надо выпустить порядка 150 таких снарядов, потому что из них один или там два или три должны попасть в этот шахет. Ну, цифра, как по мне, несколько преувеличенная, потому что я не помню, что вот такие были большие очереди для того, чтобы сбить один шахет. Но исходя из этой цифры, 150 на один шахет определяет численность этого боезапаса, который необходимо иметь в сутки. Вот вся арифметика.
0: Это был украинский военный аналитик Алексей Криволап. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Владимир Путин, выступая вчера на Валдайском клубе, признал, что украинские удары по НПЗ и другим объектам в России нанесли ущерб российской экономике, который он оценил в 1% ВВП страны. Путин сказал, что Россия будет в ответ атаковать украинские объекты, в том числе корабли в Черном море, вновь отверг идею энергетического перемирия с Украиной, о котором Киев якобы сейчас умоляет Москву, а также вновь заговорил о возможности использования ядерного оружия, вдруг применив чеховскую метафору.
7: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Это был президент России Владимир Путин. В странах Европейского Союза эти и другие подобные заявления Путина осуждают, однако относятся к ним достаточно спокойно. О реакции в Евросоюзе на ядерную риторику России, а также о заявлениях по этому поводу генерального секретаря Североатлантического Союза Марка Рютте рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
8: ЕС осуждает безответственную ядерную риторику России, но не попадется, цитата, на российскую ловушку и не будет способствовать распространению тактики запугивания и нагнетания страха. Не пугаться из-за предупреждения России призвал и генсек НАТО. Он сказал, что оценка угрозы со стороны России не изменилась, что она такая же, какой была 3 недели, 3 месяца назад и даже год назад. Что наращивание военных сил никто не наблюдает и что все это происходит из-за потерь в войне России с Украиной.
9: Путин не выигрывает, поэтому давайте исходить из того, что он немного обеспокоен и немного выбит из равновесия. И каждая минута, которую мы тратим на обсуждение этого, именно то, чего Путин от нас хочет, чтобы мы были выбиты из равновесия и говорили: «Ой, что происходит? Что там случилось? Спокойствие. Мы сильнее».
8: Рютте подчеркнул, что страны Балтии в случае угрозы уже звонили бы в штаб-квартиру, а так они наоборот говорят, что перестаньте так сильно беспокоиться. С позиции генсека НАТО согласился и министр обороны Латвии. Вот что он сказал.
10: Я думаю, Россия угрожала ядерным оружием каждой стране с того момента, как мы начали поддерживать Украину. Правда? Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, сеять страх среди наших людей, заставить нас прекратить поддержку Украины, а также разрушить наше единство и сплоченность, и просто проверить, где проходят эти пределы.
8: Болгарский премьер тем временем на оборонном саммите Евроньюс в очередной раз призвал Евросоюз к переговорам с Россией, чтобы добиться окончания войны и предотвратить ядерный удар. Он настоял, что нужно всегда думать о худшем сценарии и сказал, что Россия может пойти на ядерную атаку, если будет ослаблена или загнана в угол. Я напомню, что на днях Москва направила в НАТО документ, в котором предупредила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если Альянс попытается отрезать Калининград, а в Кремле при этом заявляют, что считать это конфронтационным заявлением не стоит.
11: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
8: Вероятно, речь в том числе может идти о недавних словах главы МИД Польши Радослава Сикорского. 11 сентября на конференции в Киеве он заявил, что предлагает проводить на территории НАТО возле Калининградской области интенсивные учения, чтобы Россия не была уверена в возможных действиях Альянса и была вынуждена перебрасывать часть своих сил из Украины.
0: Сообщение брюссельского корреспондента телеканала «Настоящее время» Елены Абрамович.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные лица постоянно подчеркивают, что Европа проводит более жесткую политику в отношении России, чем администрация нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом Трамп, благодаря принятому недавно закону Линдси Грэма об адских санкциях, может теперь вводить очень жесткие меры в отношении Москвы. В интервью «Радио Свобода» бывший посол США и бывший помощник американского госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что новый закон о санкциях дает Вашингтону рычаг давления на покупателей российских нефти и газа, но, конечно, при условии, что администрация Трампа действительно серьезно настроена на его реализацию ради окончания войны в Украине. Правильный момент – это прямо сейчас. По сути, рычагом воздействия является раздел 113, который регулирует закупки российских энергоресурсов третьими странами. Это означает, что закупки российской нефти и газа могут привести к введению санкций против страны, если она является одним из основных покупателей. Администрации Трампа это может не понравиться, поскольку она опасается, что изъятие нефти и газа с рынка приведет к росту цен. Однако это не обязательно будет именно так. Я понимаю эти опасения, но закон, по сути, требует от администрации обратиться к Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти и газа и призвать их прекратить закупки. Закон, конечно, предоставляет определенную гибкость. Он позволяет Соединенным Штатам заключать сделки, что очень нравится Трампу. То есть, если страна соглашается сократить закупки российских нефти и газа, существует определенная гибкость в применении пошлин. Этого недостаточно, но если мы запустим этот механизм, это будет сильным сигналом того, что администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны, и это может помочь. Это было мнение бывшего посла США, бывшего помощника американского госсекретаря Дэниела Фрида. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода». Время свободы. В связи с недавним происшествием у авиабазы королевских ВВС «Фэйрфорд» в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта арестован мужчина, имеющий гражданство Великобритании и Ирана. Об этом объявило контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает BBC. 27 сентября около базы «Фэйрфорд», которой пользуется военная авиация США, были арестованы пятеро молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет, приехавших туда на трех фургонах. На следующий день они, однако, были освобождены под залог. Полиция заявила, что в их фургонах, вопреки появлявшимся в первые часы сообщениям, не было обнаружено взрывчатки. Там было лишь некоторое количество бензина. В этом году с базы «Фэйрфорд» на Ближний Восток летали американские бомбардировщики, задействованные в войне с Ираном. Британия дала Соединенным Штатам разрешение использовать эту базу для ударов по Ирану. Между тем, Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем Теодор Рузвельт и дополнительные корабли морской пехоты. Это увеличит группировку в Ближневосточном регионе на 9-10 тысяч американских военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Вот как отправку новой авиации авианосной группы Персидскому заливу, комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
14: На данный момент вопрос, идет ли он на усиление, будет ли это третья авианосная группа, дополнение к двум, либо он идет на ротацию одного из двух имеющихся. На данный момент мы это, разумеется, не знаем, узнаем только, когда он придет на место. Но в любом случае это показывает, что как минимум уменьшать количество авианосных групп американцы не собираются, возможно, даже увеличить. То есть военная опция возобновления боевых действий против Ирана сохраняется и, возможно, даже усилится.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты расширили санкции в отношении криптовалютной платежной сети А7, связанной, как утверждается, с российскими властями. Как заявило Министерство финансов США, это было сделано в связи с использованием этой сети иранскими властями для обхода ограничений, введенных в отношении Ирана. Напомню, что о том, как платежная сеть А7 используется для финансирования работы российских спецслужб в странах Африки, недавно рассказывал журналист Русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
15: Это несмотря на то, что сеть А7 находится под санкциями ЕС и под санкциями США, мы видим, что ей пока удается свободно развивать свою деятельность, и она стала для России такой заменой SWIFT. То есть Россия может без ограничений проводить платежи в любые страны, в любые международные юрисдикции, при этом не подвергая риску банки из этих стран, потому что если бы это был обычный платеж через там, какую-то сеть банков, то или американские, или европейские чиновники могли бы это заметить и ввести против этих банков

0: ровно треть российских компаний, то есть 33,4% работало себе в убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль прибыльных компаний сократилась на 5,3%, а вот убытки убыточных выросли аж на четверть, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: Очередная порция официальной статистики, которая красноречиво говорит о состоянии и, главное, перспективах российской экономики. По данным Росстата, за первые 7 месяцев текущего 2026 года сольдированная прибыль российских компаний, то есть прибыль за вычетом убытков, составила 13 триллионов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за тот же период 2025 года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию прибыль, упала на 21%. В результате показатель оказался худшим с 2020 года, когда на фоне карантинных ограничений прибыльность российской экономики обвалилась. Еще один показатель. Тоже рекорд с преснопамятного 2020 года. Доля убыточных компаний в российской экономике выросла с прошлогодних 30 с небольшим процентов до 33,4%. То есть ровно треть российской экономики работает себе в убыток. За тот же период прибыль прибыльных компаний выросла на 5 с небольшим процентов, а вот убытки убыточных взлетели на четверть. Причины происходящего очевидны. Охлаждение российской экономики продолжается. Бизнес, зажатый между высокими налогами и дорогими кредитами, несет потери. В минус ушли целые отрасли – от добычи угля до металлургического производства и обработки древесины. Последние данные подсчитаны по состоянию на начало августа. И тогда еще прибыльными были и складское хозяйство, и растениеводство. До конца года, в силу известных причин, у этих видов деятельности все шансы пополнить список убыточных отраслей. А теперь о последствиях. Первое, что лежит на поверхности – потери бюджета, который лишается части налога на прибыль. Причем речь о региональных бюджетах, которые и без того на ладан дышат. Чтобы оценить эти потери, достаточно сказать, что 20-процентное падение прибыли в реальном выражении практически сводит на нет повышение в 2025 году ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Еще более важным является влияние прибыльности экономики в целом и ее отдельных отраслей, в частности, на инвестиции. Во-первых, прибыль – это один из основных источников средств, которые вкладываются в создание новых предприятий или модернизацию и расширение уже существующих производств. Ну, по крайней мере, в условиях высокой ставки и по-прежнему дорогих кредитов. Во-вторых, вкладываться в убыточные виды бизнеса даже с низкой ставкой и при наличии лишних денег. Желающих найдется немного. Так что прибыль, особенно растущая, еще и стимул для инвесторов. Если перед носом маячит сверхприбыль, можно закрыть глаза и на состояние инвестиционного климата, и на коррупцию, и на риски, связанные с действием государства или отдельных его представителей. Но если взглянуть на внесенный правительством в Думу проект бюджета с повышением налогов и тарифов, сокращением расходов по статье «Национальная экономика», то можно прийти к выводу о том, что на обозримом горизонте никаких улучшений не просматривается. Скорее наоборот.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. Сегодня 75-летие отмечает английский музыкант, певец, композитор, поэт, актер, а теперь можно добавить и общественный деятель, и филантроп Стинг, автор таких известных хитов, как «Англичанин в Нью-Йорке» и «Every Breath You Take». Юбиляр в свои годы выглядит прекрасно, он в отличной физической форме, видимо, благодаря регулярным занятиям йогой уже многие годы. А еще, читая о Стинге, я узнал, что настоящей его страстью является ванильное мороженое. Об этом рассказал его ученик, друг и коллега, ямайский регги-исполнитель Шегги. Они уже давно сотрудничают и даже записали вместе регги-альбом, получивший Грэмми. Как выяснилось, Стинг не может без ванильного мороженого, даже если рискует опоздать на концерт. Оставляю вас с рассказом Шегги. Мы должны были выступать в Кингстоне в заведении под названием «Скричес». Но с утра поехали в Портмор в округе Сент-Кэтрин. Мы пошли поесть рыбы и лобстеров, и мы съели много рыбы и лобстеров. И мы ехали обратно, и Стинг спрашивает меня: «Шегги, ты не знаешь, где можно купить ванильное мороженое?» а я стою в пробке в Сент-Кэтрин. Я говорю, ну, придется поехать в Девонхаус и купить мороженое там. В итоге мы ехали туда и стояли в очереди за ванильным мороженым. В Девонхаус есть множество разных вкусов, много экзотических. Знаете, у них есть мороженое из пива Devon Stout, мороженое из сметанного яблока. Вот все эти разные виды мороженого. И вот я стою в очереди, она подходит и меня спрашивает, итак, что

0: вы хотите? Я говорю, ванильное. И женщина-продавщица смотрит на меня и говорит, ванильное? А я отвечаю, да, обычное ванильное. Ему постоянно нужно ванильное мороженое.
1: He needs vanilla ice cream all the time.
2: One, two, three, four.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noize MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
7: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
8: Ну вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист, я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово «обозреватель». Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
7: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национального поговорить. Вы родились в Украине, жили...
8: Я родился в СССР.
7: Ну,
8: родился,
7: да,
8: в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
7: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в
8: эти... Я не просто переживаю, когда, и, да. И часть семьи находится там, и мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже, и в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
7: Даже по сию пору, когда
8: даже там, сейчас,
7: когда конечно, они под бомбежкой.
8: Конечно,
7: мы с вами там
8: разные. Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом. Конечно. И тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень самобытно, ярко до сих пор.
7: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник. Ну, не твой, а Каша.
8: Мой да, учился со мной в одной школе, но одесситы есть везде.
7: Ну,
8: и
7: да.
8: Я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают МС, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. Да, да, да. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только Монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Бедва, что он говорит, что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это в интервью рассказывал.
0: Да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это раз, два, три, четвертая эмиграция. Уже четвертая эмиграция, это не страшно. Нет, первая эмиграция была в 21 год нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30. И сейчас четвертая.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуема.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что точно концерт – это не политический митинг, это не какой-то там лектории и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там Кирилл Жанин Федоров говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да.
7: Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилова, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт Ньютона, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный, Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни аннексии, ни воин, люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, и так далее. Все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужным. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Да. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучшая длится февраль, его альбом.
8: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, длится февраль. На удобрение, вся старая мораль.
1: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
1: Учите? Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
1: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
1: А насколько трудно вам было все-таки... Вот, ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда? Слушайте,
0: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы. Я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах.
9: Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется «Побле Испаньол». Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь. Площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе. всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна, это такой полу-инкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу, но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если ужас?

0: На афише мюзикла 1984, да, к которому вы имеете непосредственное отношение, да, как продюсер,
1: да, музыкальный. Ну, да, музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот, там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит, да, мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца, uh-huh, на афише, он придумал наверняка какие-то, uh-huh, штуки. Uh-huh. Было несколько попыток, uh-huh, сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он, uh-huh, там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это решение. Да. Вот. Но наследники Оруэлла – это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл – это что-то такое. Бронзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть там, ну, вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как, ты, как ее решат?
0: Да, да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу?
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: 1984 по Orwell, которому вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера... Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
2: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в YouTube у вас.
1: У меня?
2: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
2: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно. Но, мне кажется, я пишу, но это не...
2: Это все не предел.
1: К сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы,
2: патрионы. Есть YouTube-канал Барабанов FM и Patreon же у вас есть.
1: Да,
2: я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы...
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
2: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения индустрии, как они называются,
2: инфлюенсеры.
1: Это все, слушайте, сравните, вон как Володя Раевский работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
2: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом, это было бы очень круто, но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее, а может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
2: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
3: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
11: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
10: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
11: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
12: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
11: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
13: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
12: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
13: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
11: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене. А кто же его подвесил? К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули. Обещали одно, делали другое. Старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются. Многополярный мир, многополярный дружба, многополярная жвачка.
10: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
11: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
10: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
14: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит, это ненадолго.
10: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР, ну, на протяжении там, 1,5 лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
14: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
10: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
14: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
10: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
14: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму. Но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
10: Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу. 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
14: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
10: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли.
14: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
10: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. А пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
14: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
10: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
14: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
11: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
15: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там, 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политике. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпарен кипятком, придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
11: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
16: Добрый день.
11: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось? И слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
16: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры же также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, ее партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее. Это все указывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику. Потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских ее партнеров.
11: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
16: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым продолжать говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
11: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке, и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
16: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, да, вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И, то есть, по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что в прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
11: Ну, кстати, про 1% ВВП мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год, два, больше?
16: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских вот активов. И это очень непростой вопрос, и насколько они способны будут вот это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики, настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
11: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор. Все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
17: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
18: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую, она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
12: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
18: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
19: Я надеюсь, что это не идет, но Россия будет не
18: Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей, добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
12: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
18: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Белоруссией. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создании международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми. В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
11: Ну вот и в связи вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевчукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
20: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад, но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны, в частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях, он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежние,

0: старый аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический вот, альянс. Потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину, и это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает, и на которые он рассматривает это с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно, будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина ключевая? Отбить ли союзников от Украины? Напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
0: Да, конечно, да, в Европе есть, может, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк» и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
0: Нет, мне кажется, не только о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне. Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и

гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На фоне слухов о мобилизации в России Казахстан вводит платный въезд в страну. Россия нанесла несколько ударов по Южному мосту в Киеве, соединяющему левый и правый берега Днепра. США направляют третью авианосную группу в регион Персидского залива. Также сегодня.
1: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Владимир Путин вновь намекает на возможность применения ядерного оружия. Европа реагирует спокойно. Власти Казахстана анонсировали внедрение информационной системы КазЭТА. Она обязывает оформлять платное электронное разрешение на пересечение границы гражданами государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Сделать это нужно будет не позднее, чем за 3 дня до планируемого въезда в Казахстан. Решение принято на фоне усиливающегося притока в страну россиян из-за слухов о новой волне мобилизации для продолжения войны в Украине, а также ударов украинских беспилотников по НПЗ в России, провоцирующих дефицит и подорожание топлива. Введение платного въезда в Казахстан может осложнить отношения Астаны со многими своими соседями.
2: Разрешение понадобится гражданам стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Это не только государства Европы и Ближнего Востока, но и ближайшие соседи Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Точная стоимость такого разрешения пока не определена, но в ранних сообщениях упоминали диапазон цен – от 8 до 20 долларов. Вполне вероятно, что это решение продиктовано экономическими соображениями. Новый способ пополнения государственного бюджета. Но и без политики здесь тоже не обошлось, считает правозащитник Сергей Дуванов.
3: Российские власти пролоббировали такое решение, потому что это им будет выгодно. Все-таки 72 часа – это достаточный срок, в течение которого отследить тот момент, что человек готовится пересечь границу с Казахстаном. И за это время отработать операцию по его задержанию, наложить запрет и все.
2: За первый квартал этого года в Казахстан приехало больше 500 000 россиян. Это чуть больше привычных значений прошлых лет, но не дотягивает до миграционного всплеска уровня осени 2022 года, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда только за один сентябрь Казахстан принял свыше 400 тысяч граждан России. Похожая ситуация складывалась и на российско-грузинской границе. Впрочем, несмотря на относительно умеренный приток иностранцев в Казахстан, экономические последствия миграции ощущаются уже сейчас. Возможная новая волна мобилизации в России – тема, которую активно обсуждают независимые эксперты и сами россияне. Официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что у них таких планов нет. На саммите в Бишкеке в начале сентября Путину снова задали вопрос о возможной мобилизации уже этой осенью.
4: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
2: В случае повторения ситуации осени 2022 года обязательное электронное разрешение, которое внедряет Казахстан, станет еще одним барьером для граждан России, пытающихся пересечь государственную границу. Введение платного электронного разрешения на въезд в Казахстан затронет и граждан Кыргызстана и Узбекистана. В соцсетях уже появились раздраженные комментарии, где решение казахстанских властей воспринимают как недружественный шаг по отношению к соседям. Особенно часто звучит аргумент, что казахстанцы сами въезжают в Кыргызстан и Узбекистан без дополнительных сборов. На этом фоне КазЭТА рискует стать не только миграционным фильтром, но и источником напряжения в отношениях с ближайшими соседями. Недовольство соседей понятно. Платить за въезд придется и тем, кто никакой новой миграционной волны не создает. Но эксперты считают, что главный расчет здесь все же связан с Россией. Чтобы не вводить отдельный барьер только для россиян, власти Казахстана, по мнению Сергея Дуванова, сделали единое правило для всех государств с безвизовым режимом.
3: Но они же будут скрывать эту вещь. Для конспирологии это и применяется, что при чем здесь россияне, при чем здесь Путин? Нет, просто мы вводим и решаем так сказать, это для всех будет, и все. Хотя неудобство, конечно, для других будет явно. Но здесь политика рулит, поэтому ответ сам собой напрашивается. Чтобы скрыть, что это имеет политическую подоплеку.
2: Власти Казахстана пока не называют точных сроков, когда «Казета» станет обязательной и платной. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но если ее запустят в полном объеме, правила затронут миллионы поездок через границу. И, судя по реакции в соседних странах, вопрос о том, кого именно Казахстан пытается таким образом контролировать, еще не раз станет предметом споров.
0: Сообщение подготовлено проектом «Радио Свобода Азия». Время свободы. Украина вчера провела первый боевой запуск баллистической ракеты ФП-7 собственного производства. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что теперь дело за ее серийным производством. А российские беспилотники с кумулятивными зарядами трижды за последние сутки атаковали Южный мост в Киеве. Южный мост соединяет берега Днепра, его длина 1,5 километра. Помимо автомобильной трассы, по мосту проходит также линия киевского метро. Из-за ударов некоторые элементы конструкции моста были повреждены, возникал пожар, движение было на некоторое время нарушено. Означают ли атаки России на Южный мост смену стратегии российских ударов по Украине? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик Алексей Криволап.
6: Удары наносились и ранее, удары наносились и по плотине, и по Киевской ГЭС. В этом нет, в принципе, ничего нового. То, что россияне сейчас пытаются ударить по мосту, я говорю, не разрушить, потому что разрушить подобную конструкцию невероятно сложно. Для этого надо совсем другие мощности зарядов. А 40-50-килограммовая боевая часть, она не способна вывести такой мост из нормального функционирования. Поэтому это, скорее всего, связано с тем, что россияне хотят реализовать свою часть программы зимнего плана. Это создать такие невозможные условия для жизни в городе и вообще в Украине. И чтобы мы начали выходить там на акции протеста и требовать там любого перемирия. Я уверен, этого не будет, но это существенно усложняет жизнь, потому что наша и местная власть, и власть высокого уровня оказались не готовы к тем вызовам, которые сейчас появились. То, что вот это вот горит, это горит не мост, там серьезная бетонная, мощная бетонная конструкция. Ее просто так из себя не выведешь из строя. И то, что сейчас бьют, то, что это горит, это психологическое давление на население, на людей, создание дискомфорта, неудобств, вынуждая людей покидать город, потому что вот с сегодняшнего утра перебраться с левого берега на правый, с правого на левый, представляет известные сложности. И дело здесь не только в ударе по мосту по Южному, а здесь еще мост, потом он ремонтируется в осенне-зимний период, переходит к его ремонту. Мост метро ремонтируется. Поэтому движение сейчас слева направо и справа налево существенно усложнено. Чтобы перебраться сейчас с одного берега на другой, надо потратить где-то час времени. Ну, это мост большой пропускной способности. Правая сторона его ремонтируется. Там ограничено было движение, если ехать с правого берега на левый. А левый берег проходил свободно, без ограничений. Сейчас этими ударами надо как бы разобраться, что там произошло. Надо, очевидно, защитить ветку метро. Вот это все хозяйство, которое там позволяет метро перемещаться. И я думаю, что решения там будут найдены достаточно быстро. Но сейчас это серьезный дискомфорт. А то, что касается вот этого вот устройства, так называемое КРСН, специального назначения, кумулятивно режущий, то об этом сейчас пока говорить рано, потому что было одно или два применения, и пока результаты этого применения, его устройства, как оно работает, и эти дроны с усиками, пока непонятно, что это такое. Но я думаю, пройдет совсем немножко времени, разберемся и с этим. Их не так много было, и сейчас понять, что там было из этих обломков, надо провести серьезную экспертизу. Фантазировать можно все что угодно. Не совсем понимаю, как это может быть в такой боевой части использован серьезный кумулятивный заряд, но разберемся. Всему свое время. Сейчас с появлением реактивных шахедов и Герани 4, Герани 5, и то же самое Бандероли, и Дань-Т, такая крылатая ракета, и РМ-48У, это то, что переделали из ракет С-300 и С-400 старых ракет, переделывают сейчас ракеты для того, чтобы перевести их в режим баллистики, ставят инерционную систему навигации, коррекцию по GPS и CRP-антенну, которая позволяет не реагировать на наши средства РЭМа. Ну так, очень коротко, если. то основное сейчас, что сбивается, это сбивается с помощью авиации. Авиация в основном F-16. Есть и МиГ-29, есть и Су, но в основном там несколько «Миражей» используются для этого. Но главное то, что F-16 своей пушкой могут его эффективно сбивать. Пушка 20 мм. Для того, чтобы провести вот такую стрельбу, а нежелательно заходить в хвост, потому что заходить в хвост достаточно опасно, эти обломки могут попасть в самолет, надо заходить под каким-то углом. И в среднем оценивается, что для того, чтобы сбить шахет, надо выпустить порядка 150 таких снарядов, потому что из них один или там два или три должны попасть в этот шахет. Ну, цифра, как по мне, несколько преувеличенная, потому что я не помню, что вот такие были большие очереди для того, чтобы сбить один шахет. Но исходя из этой цифры, 150 на один шахет определяет численность этого боезапаса, который необходимо иметь в сутки. Вот вся арифметика.
0: Это был украинский военный аналитик Алексей Криволап. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Владимир Путин, выступая вчера на Валдайском клубе, признал, что украинские удары по НПЗ и другим объектам в России нанесли ущерб российской экономике, который он оценил в 1% ВВП страны. Путин сказал, что Россия будет в ответ атаковать украинские объекты, в том числе корабли в Черном море, вновь отверг идею энергетического перемирия с Украиной, о котором Киев якобы сейчас умоляет Москву, а также вновь заговорил о возможности использования ядерного оружия, вдруг применив чеховскую метафору.
7: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Это был президент России Владимир Путин. В странах Европейского Союза эти и другие подобные заявления Путина осуждают, однако относятся к ним достаточно спокойно. О реакции в Евросоюзе на ядерную риторику России, а также о заявлениях по этому поводу генерального секретаря Североатлантического Союза Марка Рютте рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
8: ЕС осуждает безответственную ядерную риторику России, но не попадется, цитата, на российскую ловушку и не будет способствовать распространению тактики запугивания и нагнетания страха. Не пугаться из-за предупреждения России призвал и генсек НАТО. Он сказал, что оценка угрозы со стороны России не изменилась, что она такая же, какой была 3 недели, 3 месяца назад и даже год назад. Что наращивание военных сил никто не наблюдает, и что все это происходит из-за потерь в войне России с Украиной.
9: Путин не выигрывает, поэтому давайте исходить из того, что он немного обеспокоен и немного выбит из равновесия. И каждая минута, которую мы тратим на обсуждение этого, именно то, чего Путин от нас хочет, чтобы мы были выбиты из равновесия и говорили: «Ой, что происходит? Что там случилось? Спокойствие. Мы сильнее».
8: Рютте подчеркнул, что страны Балтии в случае угрозы уже звонили бы в штаб-квартиру, а так они наоборот говорят, что перестаньте так сильно беспокоиться. С позиции генсека НАТО согласился и министр обороны Латвии. Вот что он сказал.
10: Я думаю, Россия угрожала ядерным оружием каждой стране с того момента, как мы начали поддерживать Украину. Правда? Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, сеять страх среди наших людей, заставить нас прекратить поддержку Украины, а также разрушить наше единство и сплоченность, и просто проверить, где проходят эти пределы.
8: Болгарский премьер тем временем на оборонном саммите Евроньюс в очередной раз призвал Евросоюз к переговорам с Россией, чтобы добиться окончания войны и предотвратить ядерный удар. Он настоял, что нужно всегда думать о худшем сценарии и сказал, что Россия может пойти на ядерную атаку, если будет ослаблена или загнана в угол. Я напомню, что на днях Москва направила в НАТО документ, в котором предупредила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если Альянс пытается отрезать Калининград, а в Кремле при этом заявляют, что считать это конфронтационным заявлением не стоит.
11: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
8: Вероятно, речь в том числе может идти о недавних словах главы МИД Польши Радослава Сикорского. 11 сентября на конференции в Киеве он заявил, что предлагает проводить на территории НАТО возле Калининградской области интенсивные учения, чтобы Россия не была уверена в возможных действиях Альянса и была вынуждена перебрасывать часть своих сил из Украины.
0: Сообщение брюссельского корреспондента телеканала «Настоящее время» Елены Абрамович.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные лица постоянно подчеркивают, что Европа проводит более жесткую политику в отношении России, чем администрация нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом Трамп, благодаря принятому недавно закону Линдси Грэма об адских санкциях, может теперь вводить очень жесткие меры в отношении Москвы. В интервью «Радио Свобода» бывший посол США и бывший помощник американского госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что новый закон о санкциях дает Вашингтону рычаг давления на покупателей российских нефти и газа, но, конечно, при условии, что администрация Трампа действительно серьезно настроена на его реализацию ради окончания войны в Украине. Правильный момент – это прямо сейчас. По сути, рычагом воздействия является раздел 113, который регулирует закупки российских энергоресурсов третьими странами. Это означает, что закупки российской нефти и газа могут привести к введению санкций против страны, если она является одним из основных покупателей. Администрации Трампа это может не понравиться, поскольку она опасается, что изъятие нефти и газа с рынка приведет к росту цен. Однако это не обязательно будет именно так. Я понимаю эти опасения, но закон, по сути, требует от администрации обратиться к Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти и газа и призвать их прекратить закупки. Закон, конечно, предоставляет определенную гибкость. Он позволяет Соединенным Штатам заключать сделки, что очень нравится Трампу. То есть, если страна соглашается сократить закупки российских нефти и газа, существует определенная гибкость в применении пошлин. Этого недостаточно, но если мы запустим этот механизм, это будет сильным сигналом того, что администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны, и это может помочь. Это было мнение бывшего посла США, бывшего помощника американского госсекретаря Дэниела Фрида. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Время свободы. В связи с недавним происшествием у авиабазы королевских ВВС «Фэйрфорд» в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта арестован мужчина, имеющий гражданство Великобритании и Ирана. Об этом объявило контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает BBC. 27 сентября около базы «Фэйрфорд», которой пользуется военная авиация США, были арестованы пятеро молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет, приехавших туда на трех фургонах. На следующий день они, однако, были освобождены под залог. Полиция заявила, что в их фургонах, вопреки появлявшимся в первые часы сообщениям, не было обнаружено взрывчатки. Там было лишь некоторое количество бензина. В этом году с базы «Фэйрфорд» на Ближний Восток летали американские бомбардировщики, задействованные в войне с Ираном. Британия дала Соединенным Штатам разрешение использовать эту базу для ударов по Ирану. Между тем, Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем Теодор Рузвельт и дополнительные корабли морской пехоты. Это увеличит группировку в ближневосточном регионе на 9-10 тысяч американских военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Вот как отправку новой авианосной группы группы Персидскому заливу, комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
14: На данный момент вопрос, идет ли он на усиление, будет ли это третья авианосная группа, дополнение к двум, либо он идет на ротацию одного из двух имеющихся. На данный момент мы это, разумеется, не знаем, узнаем только, когда он придет на место. Но в любом случае это показывает, что как минимум уменьшать количество авианосных групп американцы не собираются, возможно, даже увеличить. То есть военная опция возобновления боевых действий против Ирана сохраняется и, возможно, даже усилится.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты расширили санкции в отношении криптовалютной платежной сети А7, связанной, как утверждается, с российскими властями. Как заявило Министерство финансов США, это было сделано в связи с использованием этой сети иранскими властями для обхода ограничений, введенных в отношении Ирана. Напомню, что о том, как платежная сеть А7 используется для финансирования работы российских спецслужб в странах Африки, недавно рассказывал журналист русский. Служба «Радио Свобода» Марк Крутов.
15: Это несмотря на то, что сеть А7 находится под санкциями ЕС и под санкциями США, мы видим, что ей пока удается свободно развивать свою деятельность, и она стала для России такой заменой SWIFT. То есть Россия может без ограничений проводить платежи в любые страны, в любые международные юрисдикции, при этом не подвергая риску банки из этих стран, потому что если бы это был обычный платеж через там, какую-то сеть банков, то или американские, или европейские чиновники могли бы это заметить и ввести против этих банков вторичные санкции. А криптовалюта, стейблкоин, основанная на рубле А7, позволяет это делать скрытно, и никакие западные регуляционные органы этого просто не видят.
0: Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Компания А7 была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство бизнесменом Илоном Шором при поддержке Государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки были отрезаны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Время свободы. По данным Росстата, к началу августа ровно треть российских компаний, то есть 33,4% работало себе в убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыльных компаний сократилась на 5,3%, а вот убытки убыточных выросли аж на четверть, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
16: Очередная порция официальной статистики, которая красноречиво говорит о состоянии и, главное, перспективах российской экономики. По данным Росстата, за первые 7 месяцев текущего 2026 года солидированная прибыль российских компаний, то есть прибыль за вычетом убытков, составила 13 триллионов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за тот же период 2025 года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию прибыль, упала на 21%. В результате показатель оказался худшим с 2020 года, когда на фоне карантинных ограничений прибыльность российской экономики обвалилась. Еще один показатель. Тоже рекорд с преснопамятного 2020 года. Доля убыточных компаний в российской экономике выросла с прошлогодних 30 с небольшим процентов до 33,4%. То есть ровно треть российской экономики работает себе в убыток. За тот же период прибыль прибыльных компаний выросла на 5 с небольшим процентов, а вот убытки убыточных взлетели на четверть. Причины происходящего очевидны. Охлаждение российской экономики продолжается. Бизнес, зажатый между высокими налогами и дорогими кредитами, несет потери. В минус ушли целые отрасли – от добычи угля до металлургического производства и обработки древесины. Последние данные подсчитаны по состоянию на начало августа. И тогда еще прибыльными были и складское хозяйство, и растениеводство. До конца года, в силу известных причин, у этих видов деятельности все шансы пополнить список убыточных отраслей. А теперь о последствиях. Первое, что лежит на поверхности – потери бюджета, который лишается части налога на прибыль. Причем речь о региональных бюджетах, которые и без того на ладан дышат. Чтобы оценить эти потери, достаточно сказать, что 20-процентное падение прибыли в реальном выражении практически сводит на нет повышение в 2025 году ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Еще более важным является влияние прибыльности экономики в целом и ее отдельных отраслей, в частности, на инвестиции. Во-первых, прибыль – это один из основных источников средств, которые вкладываются в создание новых предприятий или модернизацию и расширение уже существующих производств. Ну, по крайней мере, в условиях высокой ставки и по-прежнему дорогих кредитов. Во-вторых, вкладываться в убыточные виды бизнеса даже с низкой ставкой и при наличии лишних денег. Желающих найдется немного. Так что прибыль, особенно растущая, еще и стимул для инвесторов. Если перед носом маячит сверхприбыль, можно закрыть глаза и на состояние инвестиционного климата, и на коррупцию, и на риски, связанные с действием государства или отдельных его представителей. Но если взглянуть на внесенный правительством в Думу проект бюджета с повышением налогов и тарифов, сокращением расходов по статье «Национальная экономика», то можно прийти к выводу о том, что на обозримом горизонте никаких улучшений не просматривается. Скорее наоборот.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. Сегодня 75-летие отмечает английский музыкант, певец, композитор, поэт, актер, а теперь можно добавить и общественный деятель и филантроп Стинг, автор таких известных хитов, как «Англичанин в Нью-Йорке» и «Every Breath You Take». Юбиляр в свои годы выглядит прекрасно, он в отличной физической форме, видимо, благодаря регулярным занятиям йогой уже многие годы. А еще, читая о Стинге, я узнал, что настоящей его страстью является ванильное мороженое. Об этом рассказал его ученик, друг и коллега, ямайский регги-исполнитель Шегги. Они уже давно сотрудничают и даже записали вместе регги-альбом, получивший Грэмми. Как выяснилось, Стинг не может без ванильного мороженого, даже если рискует опоздать на концерт. Оставляю вас с рассказом Шегги. Мы должны были выступать в Кингстоне в заведении под названием «Скричес». Но с утра поехали в Портмор в округе Сент-Кэтрин. Мы пошли поесть рыбы и лобстеров, и мы съели много рыбы и лобстеров. И мы ехали обратно, и Стинг спрашивает меня: «Шегги, ты не знаешь, где можно купить ванильное мороженое?» А я стою в пробке в Сент-Кэтрин. Я говорю: «Ну, придется поехать в Девонхаус и купить мороженое там». В итоге мы ехали туда и стояли в очереди за ванильным мороженым. В Девонхаус есть множество разных вкусов, много экзотических. Знаете, у них есть мороженое из пива Devon Stout, мороженое из сметанного яблока. Вот все эти разные виды мороженого. И вот я стою в очереди, она подходит и меня спрашивает: «Итак, что вы хотите?» Я говорю: «Ванильное». И женщина-продавщица смотрит на меня и говорит: «Ванильное?» А я отвечаю: «Да, обычное ванильное. Ему постоянно нужно ванильное мороженое».
17: He needs vanilla ice cream all the time.
18: One, two, three, four.

0: Эй. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
1: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
0: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
1: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
2: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, сместить фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
1: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
3: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
0: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество.
4: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
1: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене. А кто же его подвесил? К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули. Обещали одно, делали другое. Старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются. Многополярный мир, многополярный дружба, многополярная жвачка.
0: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
1: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
0: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
5: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит... Это ненадолго.
0: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
5: и тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически, это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
2: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
5: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
2: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
5: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму. Но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
2: Мы сказали «хорошо». Только после выборов в Государственную Думу, 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
5: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
2: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли.
5: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
2: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. А пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
5: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
2: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
5: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
1: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
6: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там, 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политике. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпаренный кипятком придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
1: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
7: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры же также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, ее партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее, это все оказывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику, потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских ее партнеров.
1: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
7: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым продолжать говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
1: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
7: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, да, вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И то есть по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что в прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
1: Ну, кстати, про 1% ВВП мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год, два, больше?
7: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских активов. И это очень непростой вопрос. И насколько они способны будут вот это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики. Настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
1: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор. Все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
0: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
8: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
0: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
8: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
9: Я надеюсь, что это не зайдет, но Россия будет не
8: Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей, добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
0: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
8: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Беларусью. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создании международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми. В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
1: Ну вот и в связи вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевчукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
10: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад, но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны, в частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях, он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
1: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
7: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы...

0: новой парадигме. Но это просто, это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический альянс, потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину, и это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает, и на которые он рассматривает это с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно, будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина ключевая? Отбить ли союзников от Украины? Напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
0: Да, конечно, да, в Европе есть, может, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк» и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую волну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
0: Нет, мне кажется, не только о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне. Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы в в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noise MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Асса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
5: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
6: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист, я все-таки стараюсь быть журналистом, хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово «обозреватель». Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
5: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национальную поговорить. Вы родились в Украине, жили...
6: Я родился в СССР,
5: ну,
6: родился
5: да.
6: в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
5: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
6: Я не просто переживаю,
5: когда,
6: и,
5: да.
6: и часть семьи находится там, и... Мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже. И в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
5: Даже по сию пору, когда даже ты, сейчас, когда конечно, они под бомбежкой.
6: Конечно,
5: мы с вами там
6: раз... Конечно, ну, они находятся непосредственно под ударом. Конечно. И тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
5: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник, ну, не твой,
6: одноклассник. Мой учился со мной в одной школе, но одесситы есть везде. Ну, и я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, фильмы сейчас прямо в этот момент выступают, MC, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов. Совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише. Чем мы можем их удивить? Что мы можем им показать такого, чего они не знают? Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поют по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud, хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только Монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Ну, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» – это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Бедва, что он говорит, что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это интервью рассказывал.
0: Лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это 1, 2, 3, 4 эмиграция. Уже 4-я эмиграция – это не страшно. Нет, первая эмиграция была в 21 год нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас 4-я.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуема.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что точно концерт – это не политический митинг, это не какой-то там лектории, так сказать, и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там выходил Женя Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да.
7: Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилов, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт Ньютона, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все супер. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни Анетти, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужно. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть, если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Да, им не обязательно, да, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Да. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучшая длится февраль, его альбом.
8: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, 30 февраль. На удобрение, вся старая мораль.
1: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
1: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
1: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
1: А насколько трудно вам было все-таки... Ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда? Слушайте,
0: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы, я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах. Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется «Побля Испаньол». Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь, где огромная, ну, площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна, это такой полу-инкогнито проект, панк, который панк, она панк, уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно, поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу, но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если ужас?

0: на афише мюзикла 1984, да, к которому вы имеете непосредственное отношение, да, как продюсер,
1: да, музыкальный. Ну, да, музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот, там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит, да, мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца, uh-huh, на афише, он придумал наверняка какие-то, uh-huh, штуки. Uh-huh. Было несколько попыток, да, сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он, uh-huh, там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это, да, решение. Вот. Но наследники Оруэлла это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл это что-то такое: бронзулетки, блестки, стразы, канкан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть там, ну, вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да, да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу...
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, который вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
2: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в Ютьюбе у вас.
1: У меня?
2: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
2: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно
2: много, большая.
1: Я пишу, но это не достаточно. Я, к сожалению, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы,
2: Есть YouTube-канал Барабанов FM и Патреон. Он же у вас
1: есть. Да,
2: вот я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы,
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
2: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
2: продвижения этой
1: индустрии, как они называются,
2: инфлюенсеры.
1: Да, да. Это все, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевски работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
2: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом, это было бы очень круто, но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее, а может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
2: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
3: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
7: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
8: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
9: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
10: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
11: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
12: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
14: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
15: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
14: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
16: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
14: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
17: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вела ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
14: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
18: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
14: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
18: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает, заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
14: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
18: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
14: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
18: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
14: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды. Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
18: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
14: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком, о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
18: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
14: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
19: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким.

0: тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует

0: много где, то есть больше, чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
0: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
0: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и решила этим поделиться. В итоге, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Теперь в частных не сделают. Тем более хорошо, бесплатно тогда, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Всеми способами медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. И плюс в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
0: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свой право на аборт до 12 недели очень сложная.
1: А вот если она не успеет, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно, а сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках. И женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти, И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи, или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. «Коммерсант» пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совет по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Но, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений. Это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
4: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
4: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть ну, тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при ну, вот таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
4: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
4: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет, скорее станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
4: Проверить. Если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматриваются судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрям, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На фоне слухов о мобилизации в России Казахстан вводит платный въезд в страну. Россия нанесла несколько ударов по Южному мосту в Киеве, соединяющему левый и правый берега Днепра. США направляют 3-ю авианосную группу в регион Персидского залива. Также сегодня.
1: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Владимир Путин вновь намекает на возможность применения ядерного оружия. Европа реагирует спокойно. Власти Казахстана анонсировали внедрение информационной системы КазЭТА. Она обязывает оформлять платное электронное разрешение на пересечение границы гражданами государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Сделать это нужно будет не позднее, чем за 3 дня до планируемого въезда в Казахстан. Решение принято на фоне усиливающегося притока в страну россиян из-за слухов о новой волне мобилизации для продолжения войны в Украине, а также ударов украинских беспилотников по НПЗ в России, провоцирующих дефицит и подорожание топлива. Введение платного въезда в Казахстан может осложнить отношения Астаны со многими своими соседями.
2: Разрешение понадобится гражданам стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Это не только государства Европы и Ближнего Востока, но и ближайшие соседи Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Точная стоимость такого разрешения пока не определена, но в ранних сообщениях упоминали диапазон цен – от 8 до 20 долларов. Вполне вероятно, что это решение продиктовано экономическими соображениями. Новый способ пополнения государственного бюджета. Но и без политики здесь тоже не обошлось, считает правозащитник Сергей Дуванов.
3: Российские власти пролоббировали такое решение, потому что это им будет выгодно. Все-таки 72 часа – это достаточный срок, в течение которого отследить тот момент, что человек готовится пересечь границу с Казахстаном. И за это время отработать операцию по его задержанию, наложить запрет и все.
2: За первый квартал этого года в Казахстан приехало больше 500 000 россиян. Это чуть больше привычных значений прошлых лет, но не дотягивает до миграционного всплеска уровня осени 2022 года, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда только за 1 сентября Казахстан принял свыше 400 тысяч граждан России. Похожая ситуация складывалась и на российско-грузинской границе. Впрочем, несмотря на относительно умеренный приток иностранцев в Казахстан, экономические последствия миграции ощущаются уже сейчас. Возможная новая волна мобилизации в России – тема, которую активно обсуждают независимые эксперты и сами россияне. Официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что у них таких планов нет. На саммите в Бишкеке в начале сентября Путину снова задали вопрос о возможной мобилизации уже этой осенью.
4: В Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
2: В случае повторения ситуации осени 2022 года обязательное электронное разрешение, которое внедряет Казахстан, станет еще одним барьером для граждан России, пытающихся пересечь государственную границу. Введение платного электронного разрешения на въезд в Казахстан затронет и граждан Кыргызстана и Узбекистана. В соцсетях уже появились раздраженные комментарии, где решение казахстанских властей воспринимают как недружественный шаг по отношению к соседям. Особенно часто звучит аргумент, что казахстанцы сами въезжают в Кыргызстан и Узбекистан без дополнительных сборов. На этом фоне КазЭТА рискует стать не только миграционным фильтром, но и источником напряжения в отношениях с ближайшими соседями. Недовольство соседей понятно. Платить за въезд придется и тем, кто никакой новой миграционной волны не создает. Но эксперты считают, что главный расчет здесь все же связан с Россией. Чтобы не вводить отдельный барьер только для россиян, власти Казахстана, по мнению Сергея Дуванова, сделали единое правило для всех государств с безвизовым режимом.
3: Но они же будут скрывать эту вещь. Для конспирологии это и применяется, что при чем здесь россияне, при чем здесь Путин. Нет, просто мы вводим и решаем... так сказать, это для всех будет, и все. Хотя неудобство, конечно, для других будет явно. Но здесь политика рулит, поэтому ответ сам собой напрашивается. Чтобы скрыть, что это имеет политическую подоплеку.
2: Власти Казахстана пока не называют точных сроков, когда «Казета» станет обязательной и платной. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но если ее запустят в полном объеме, правила затронут миллионы поездок через границу. И, судя по реакции в соседних странах, вопрос о том, кого именно Казахстан пытается таким образом контролировать, еще не раз станет предметом споров.
0: Сообщение подготовлено проектом «Радио Свобода Азия». Время свободы. Украина вчера провела первый боевой запуск баллистической ракеты ФП-7 собственного производства. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что теперь дело за ее серийным производством. А российские беспилотники с кумулятивными зарядами трижды за последние сутки атаковали Южный мост в Киеве. Южный мост соединяет берега Днепра, его длина на 1,5 километра. Помимо автомобильной трассы, по мосту проходит также линия киевского метро. Из-за ударов некоторые элементы конструкции моста были повреждены, возникал пожар, движение было на некоторое время нарушено. Означают ли атаки России на Южный мост смену стратегии российских ударов по Украине? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик Алексей Криволап.
6: Удары наносились и ранее, удары наносились и по плотине, и по Киевской ГЭС. В этом нет, в принципе, ничего нового. То, что россияне сейчас пытаются ударить по мосту, я говорю, не разрушить, потому что разрушить подобную конструкцию невероятно сложно. Для этого надо совсем другие мощности зарядов. А 40-50-килограммовая боевая часть, она не способна вывести такой мост из нормального функционирования. Поэтому это, скорее всего, связано с тем, что россияне хотят реализовать свою часть программы зимнего плана. Это создать такие невозможные условия для жизни в городе и вообще в Украине. И чтобы мы начали выходить там на акции протеста и требовать там любого перемирия. Я уверен, этого не будет, но это существенно усложняет жизнь, потому что наша и местная власть, и власть высокого уровня оказались не готовы к тем вызовам, которые сейчас появились. То, что вот это вот горит, это горит не мост, там серьезная бетонная, мощная бетонная конструкция. Ее просто так из себя не выведешь из строя. И то, что сейчас бьют, то, что это горит, это психологическое давление на население, на людей, создание дискомфорта, неудобств, вынуждая людей покидать город, потому что вот с сегодняшнего утра перебраться с левого берега на правый, с правого на левый представляет известные сложности. И дело здесь не только в ударе по мосту по Южному, а здесь еще мост, потом он ремонтируется в осенне-зимний период, переходит к его ремонту. Мост метро ремонтируется. Поэтому движение сейчас слева направо и справа налево существенно усложнено. Чтобы перебраться сейчас с одного берега на другой, надо потратить где-то час времени. Ну, это мост большой пропускной способности. Правая сторона его ремонтируется. Там ограничено было движение, если ехать с правого берега на левый. А левый берег проходил свободно, без ограничений. Сейчас этими ударами надо как бы разобраться, что там произошло. Надо, очевидно, защитить ветку метро. Вот это все хозяйство, которое там позволяет метро перемещаться. И я думаю, что решения там будут найдены достаточно быстро. Но сейчас это серьезный дискомфорт. А то, что касается вот этого вот устройства, так называемое КРСН, специального назначения, кумулятивно режущий, то об этом сейчас пока говорить рано, потому что было одно или два применения, и пока результаты этого применения и его устройства, как оно работает, и эти дроны с усиками, пока непонятно, что это такое. Но я думаю, пройдет совсем немножко времени, разберемся и с этим. Их не так много было, и сейчас понять, что там было из этих обломков, надо провести серьезную экспертизу. Фантазировать можно все, что угодно. Не совсем понимаю, как это может быть в такой боевой части использован серьезный кумулятивный заряд, но разберемся. Всему свое время. Сейчас с появлением реактивных шахедов и Герани 4, Герани 5, и той же самой Бандероли, и Дань-Т, такая крылатая ракета, и РМ-48У, это то, что переделали из ракет С-300, С-400 старых ракет, переделывают сейчас ракеты для того, чтобы перевести их в режим баллистики, ставить инерционную систему навигации, коррекцию по GPS и CRP-антенну, которая позволяет не реагировать на наши средства РЭМа. Ну, так, очень коротко, если. то основное сейчас, что сбивается, это сбивается с помощью авиации. Авиация в основном F-16. Есть и МиГ-29, есть и Су, но в основном там несколько «Миражей» используются для этого. Но главное то, что F-16 своей пушкой могут его эффективно сбивать. Пушка 20 мм. Для того, чтобы провести вот такую стрельбу, а нежелательно заходить в хвост, потому что заходить в хвост достаточно опасно, эти обломки могут попасть в самолет, надо заходить под каким-то углом. И в среднем оценивается, что для того, чтобы сбить шахет, надо выпустить порядка 150 таких снарядов, потому что из них один или там два или три должны попасть в этот шахет. Но цифра, как по мне, несколько преувеличенная, потому что я не помню, что вот такие были большие очереди для того, чтобы сбить один шахет. Но исходя из этой цифры, 150 на один шахет определяет численность этого боезапаса, который необходимо иметь в сутки. Вот вся арифметика.
0: Это был украинский военный аналитик Алексей Криволап. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Владимир Путин, выступая вчера на Валдайском клубе, признал, что украинские удары по НПЗ и другим объектам в России нанесли ущерб российской экономике, которую он оценил в 1% ВВП страны. Путин сказал, что Россия будет в ответ атаковать украинские объекты, в том числе корабли в Черном море, вновь отверг идею энергетического перемирия с Украиной, о котором Киев якобы сейчас умоляет Москву, а также вновь заговорил о возможности использования ядерного оружия, вдруг применив чеховскую метафору.
7: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Это был президент России Владимир Путин. В странах Европейского Союза эти и другие подобные заявления Путина осуждают, однако относятся к ним достаточно спокойно. О реакции в Евросоюзе на ядерную риторику России, а также о заявлениях по этому поводу генерального секретаря Североатлантического Союза Марка Рютте рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
8: ЕС осуждает безответственную ядерную риторику России, но не попадется, цитата, на российскую ловушку и не будет способствовать распространению тактики запугивания и нагнетания страха. Не пугаться из-за предупреждения России призвал и генсек НАТО. Он сказал, что оценка угрозы со стороны России не изменилась, что она такая же, какой была 3 недели, 3 месяца назад и даже год назад. Что наращивание военных сил никто не наблюдает и что все это происходит из-за потерь в войне России с Украиной.
9: Путин не выигрывает, поэтому давайте исходить из того, что он немного обеспокоен и немного выбит из равновесия. И каждая минута, которую мы тратим на обсуждение этого, именно то, чего Путин от нас хочет, чтобы мы были выбиты из равновесия и говорили: «Ой, что происходит? Что там случилось? Спокойствие. Мы сильнее».
8: Рютте подчеркнул, что страны Балтии в случае угрозы уже звонили бы в штаб-квартиру, а так они наоборот говорят, что перестаньте так сильно беспокоиться. С позиции генсека НАТО согласился и министр обороны Латвии. Вот что он сказал.
10: Я думаю, Россия угрожала ядерным оружием каждой стране с того момента, как мы начали поддерживать Украину. Правда? Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, сеять страх среди наших людей, заставить нас прекратить поддержку Украины, а также разрушить наше единство и сплоченность, и просто проверить, где проходят эти пределы.
8: Болгарский премьер тем временем на оборонном саммите Евроньюс в очередной раз призвал Евросоюз к переговорам с Россией, чтобы добиться окончания войны и предотвратить ядерный удар. Он настоял, что нужно всегда думать о худшем сценарии и сказал, что Россия может пойти на ядерную атаку, если будет ослаблена или загнана в угол. Я напомню, что на днях Москва направила в НАТО документ, в котором предупредила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если Альянс пытается отрезать Калининград, а в Кремле при этом заявляют, что считать это конфронтационным заявлением не стоит.
11: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
8: Вероятно, речь в том числе может идти о недавних словах главы МИД Польши Радослава Сикорского. 11 сентября на конференции в Киеве он заявил, что предлагает проводить на территории НАТО возле Калининградской области интенсивные учения, чтобы Россия не была уверена в возможных действиях Альянса и была вынуждена перебрасывать часть своих сил из Украины.
0: Сообщение брюссельского корреспондента телеканала «Настоящее время» Елены Абрамович.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные лица постоянно подчеркивают, что Европа проводит более жесткую политику в отношении России, чем администрация нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом Трамп, благодаря принятому недавно закону Линдси Грэма об адских санкциях, может теперь вводить очень жесткие меры в отношении Москвы. В интервью «Радио Свобода» бывший посол США и бывший помощник американского госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что новый закон о санкциях дает Вашингтону рычаг давления на покупателей российских нефти и газа, но, конечно, при условии, что администрация Трампа действительно серьезно настроена на его реализацию ради окончания войны в Украине. Правильный момент – это прямо сейчас. По сути, рычагом воздействия является раздел 113, который регулирует закупки российских энергоресурсов третьими странами. Это означает, что закупки российской нефти и газа могут привести к введению санкций против страны, если она является одним из основных покупателей. Администрации Трампа это может не понравиться, поскольку она опасается, что изъятие нефти и газа с рынка приведет к росту цен. Однако это не обязательно будет именно так. Я понимаю эти опасения, но закон, по сути, требует от администрации обратиться к Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти и газа и призвать их прекратить закупки. Закон, конечно, предоставляет определенную гибкость. Он позволяет Соединенным Штатам заключать сделки, что очень нравится Трампу. То есть, если страна соглашается сократить закупки российских нефти и газа, существует определенная гибкость в применении пошлин. Этого недостаточно. Но если мы запустим этот механизм, это будет сильным сигналом того, что администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны, и это может помочь. Это было мнение бывшего посла США, бывшего помощника американского госсекретаря Дэниела Фрида. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Время свободы. В связи с недавним происшествием у авиабазы королевских ВВС «Фэйрфорд» в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта арестован мужчина, имеющий гражданство Великобритании и Ирана. Об этом объявило контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает BBC. 27 сентября около базы «Фэйрфорд», которой пользуется военная авиация США, были арестованы пятеро молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет, приехавших туда на трех фургонах. На следующий день они, однако, были освобождены под залог. Полиция заявила, что в их фургонах, вопреки появлявшимся в первые часы сообщениям, не было обнаружено взрывчатки. Там было лишь некоторое количество бензина. В этом году с базы «Фэйрфорд» на Ближний Восток летали американские бомбардировщики, задействованные в войне с Ираном. Британия дала Соединенным Штатам разрешение использовать эту базу для ударов по Ирану. Между тем, Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем Теодор Рузвельт и дополнительные корабли морской пехоты. Это увеличит группировку в ближневосточном регионе на 9-10 тысяч американских военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Вот как отправку новой авианосной группы к Персидскому заливу комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
14: На данный момент вопрос, идет ли он на усиление, будет ли это третья авианосная группа, дополнение к двум, либо он идет на ротацию одного из двух имеющихся. На данный момент мы это, разумеется, не знаем, узнаем только, когда он придет на место. Но в любом случае это показывает, что как минимум уменьшать количество авианосных групп американцы не собираются, возможно, даже увеличить. То есть военная опция возобновления боевых действий против Ирана сохраняется и, возможно, даже усилится.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты расширили санкции в отношении криптовалютной платежной сети А7, связанной, как утверждается, с российскими властями. Как заявило Министерство финансов США, это было сделано в связи с использованием этой сети иранскими властями для обхода ограничений, введенных в отношении Ирана. Напомню, что о том, как платежная сеть А7 используется для финансирования работы российских спецслужб в странах Африки, недавно рассказывал журналист Русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
15: Это несмотря на то, что сеть А7 находится под санкциями ЕС и под санкциями США, мы видим, что ей пока удается свободно развивать свою деятельность, и она стала для России такой заменой SWIFT. То есть Россия может без ограничений проводить платежи в любые страны, в любые международные юрисдикции, при этом не подвергая риску банки из этих стран, потому что если бы это был обычный платеж через там, какую-то сеть банков, то или американские, или европейские чиновники могли бы это заметить и ввести против этих банков вторичные санкции. А криптовалюта, стейблкоин, основанный на рубле А7, позволяет это делать скрытно, и никакие западные регуляционные органы этого просто не видят.
0: Это был журналист-расследователь Русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Компания А7 была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство бизнесменом Илоном Шором при поддержке Государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки были отрезаны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Время свободы. По данным Росстата, к началу августа ровно треть российских компаний, то есть 33,4% работало себе в убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыльных компаний сократилась на 5,3%, а вот убытки убыточных выросли аж на четверть, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
16: Очередная порция официальной статистики, которая красноречиво говорит о состоянии и, главное, перспективах российской экономики. По данным Росстата, за первые 7 месяцев текущего 2026 года солидированная прибыль российских компаний, то есть прибыль за вычетом убытков, составила 13 триллионов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за тот же период 2025 года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию прибыль, упала на 21%. В результате показатель оказался худшим с 2020 года, когда на фоне карантинных ограничений прибыльность российской экономики обвалилась. Еще один показатель. Тоже рекорд с преснопамятного 2020 года. Доля убыточных компаний в российской экономике выросла с прошлогодних 30 с небольшим процентов до 33,4%. То есть ровно треть российской экономики работает себе в убыток. За тот же период прибыль прибыльных компаний выросла на 5 с небольшим процентов, а вот убытки убыточных взлетели на четверть. Причина происходящего очевидна. Охлаждение российской экономики продолжается. Бизнес, зажатый между высокими налогами и дорогими кредитами, несет потери. В минус ушли целые отрасли – от добычи угля до металлургического производства и обработки древесины. Последние данные подсчитаны по состоянию на начало августа. И тогда еще прибыльными были и складское хозяйство, и растениеводство. До конца года, в силу известных причин, у этих видов деятельности все шансы пополнить список убыточных отраслей. А теперь о последствиях. Первое, что лежит на поверхности – потери бюджета, который лишается части налога на прибыль. Причем речь о региональных бюджетах, которые и без того на ладан дышат. Чтобы оценить эти потери, достаточно сказать, что 20-процентное падение прибыли в регионе

0: прибыль. Можно закрыть глаза и на состояние инвестиционного климата, и на коррупцию, и на риски, связанные с действием государства или отдельных его представителей. Но если взглянуть на внесенный правительством в Думу проект бюджета с повышением налогов и тарифов, сокращением расходов по статье «Национальная экономика», то можно прийти к выводу о том, что на обозримом горизонте никаких улучшений не просматривается. Скорее наоборот.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. Сегодня 75-летие отмечает английский музыкант, певец, композитор, поэт, актер, а теперь можно добавить и общественный деятель, и филантроп Стинг, автор таких известных хитов, как «Англичанин в Нью-Йорке» и «Every Breath You Take». Юбиляр в свои годы выглядит прекрасно, он в отличной физической форме, видимо, благодаря регулярным занятиям йогой уже многие годы. А еще, читая о Стинге, я узнал, что настоящей его страстью является ванильное мороженое. Об этом рассказал его ученик, друг и коллега, ямайский регги-исполнитель Шегги. Они уже давно сотрудничают и даже записали вместе регги-альбом, получивший Грэмми. Как выяснилось, Стинг не может без ванильного мороженого, даже если рискует опоздать на концерт. Оставляю вас с рассказом Шегги. Мы должны были выступать в Кингстоне в заведении под названием «Скричес». Но с утра поехали в Портмор в округе Сент-Кэтрин. Мы пошли поесть рыбы и лобстеров, и мы съели много рыбы и лобстеров. И мы ехали обратно, и Стинг спрашивает меня: «Шегги, ты не знаешь, где можно купить ванильное мороженое?» А я стою в пробке в Сент-Кэтрин. Я говорю: «Ну, придется поехать в Девонхаус и купить мороженое там». В итоге мы ехали туда и стояли в очереди за ванильным мороженым. В Девонхаус есть множество разных вкусов, много экзотических. Знаете, у них есть мороженое из пива Devon Stout, мороженое из сметанного яблока. Вот все эти разные виды мороженого. И вот я стою в очереди, она подходит и меня спрашивает: «Итак, что вы хотите?» Я говорю: «Ванильное». И женщина-продавщица смотрит на меня и говорит: «Ванильное?» А я отвечаю: «Да, обычное ванильное. Ему постоянно нужно ванильное мороженое».
2: He needs vanilla ice cream all the time. One, two, three, four.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья

0: Шампаладова, привет.
1: Убийство, нападение, отравление, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников. И это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающиеся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
0: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостью сегодняшнего выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
1: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
2: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось сделать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей. Как и было в Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд оперативником ФСБ господина Красикова. Был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, есть паспорта Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
1: Почему вы считаете, что эти транснациональные репрессии не просто набор каких-то, ну, отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей? Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
2: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение той же самой репрессии внутри страны иными средствами за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это замораживание активов до отказ от консульских услуг, а кроме этого подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например, и так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в эти 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России или они получили тоже наказание по административному кодексу. А сейчас находится за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 2022 году до 157 в 2025 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения, давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительства. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессий. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов транснациональных репрессий. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий – это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь. Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает 3-е место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 физических лиц, например. Из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальных базу данных, которые используются, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец WorldCheck. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанные с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковских счетов вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол. Там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. в последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которые проверяют их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны несоответствующие уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам. Они террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов. Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для страны-члены СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Ну, например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательствах с Казахстана по правовой помощи, они запросили двое россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в России. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в Россию, это означает, что его вернут в Чечни опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, основания полагать, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессий. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников. Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братьев Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей. После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. В чеченской стороне тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии те случаи, это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, а особенно жертвы пыток ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу, а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины, представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителями властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступления в имени чести. Тогда, когда доказано участие властей, и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
0: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое
2: Да.
0: количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессии, но он вот тоже оказался в списке?
2: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов, а они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представила, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессиях. Некоторые из них при определенных условиях. Прямое доказательство участия властей. Или их подставленных лицах. То, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений, департаментов разных, Федеральная служба безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы. Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существование транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти, меняли или отправляли за границу, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которой российские власти стремится не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны. Должны быть наказаны со всех сторон. Вот что завораживает. Конечно, один метод, который я не упомянула все еще, это называется аббревиатура SLAP. Это стратегические судебные процессы, которые направлены на подавление участия общественности. Этот SLAP используется против журналистов, чтобы заглушить обычно критичные публикации, статьи, которые появляются. И тогда, когда доказано участие российских властей, я это квалифицирую впервые в моем докладе как транснациональные репрессии. Например, журналистка Кэтрин Белтон, которая еще до полномасштабного вторжения в Украину, она опубликовала книгу, которая называется «Люди Путина». И эта книга и издательство этой книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам, а некоторые из них действительно это идет на устрашение. Они подумают два раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина Путина, его круг или члены правительства России.
1: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно российским властям тратить столько усилий, денег, ресурсов, влияния, времени для того, чтобы преследовать людей, уже покинувших страну?
2: Не знаю, про транснациональных репрессий я общалась как-то с мексиканскими дипломатами, с другими дипломатами. И я вспоминала убийство Троцкого, как история может быть в Мексике в начале 20 века. Может быть, история вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины, зачем тратит ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины. Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги. Когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящего в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийствах политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к какими-то отказники от участия в войне по соображениям совести или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратистское движение в России, а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение, связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была активным лидером и участником, правозащитником форума за права коренных народов, международных форумов, которые проводит ООН, Организация Объединенных Наций. Я там ее встречала. Из-за того, что и она, и Наталья Леонгард были частью мирной сети коренных активистов, которая называлась «Абориген Форум», и эта организация должна была закрыться, потому что она была объявлена в этот список террористов и экстремистов. Они сейчас ожидают суд и могут получить до 20 лет тюрьмы за участие в террористической экстремистской организации. Абориген Форум. Транснациональные репрессии. Они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают, и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну. Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники, журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства, зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что? Четвертый, пятый год начнется война против Украины. Они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
0: Марьяна, исключение, а каким выводом вы приходите, какие рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
2: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины. По сути, нарушая суверенитет этих стран, это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает с начала полномасштабного вторжения, как многие из этих стран, и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократной визой в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшиеся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей о жертвах транснациональных репрессий, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонда Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравления. А власти в Соединенных Штатах, которые расследовали покушение на Наталью Арно, ей сказали, мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушке и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований. Потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства, которые члены Интерпола, они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональным репрессиям. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им, оградить их, защитить их.
1: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
3: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
2: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
3: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
4: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
3: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
5: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
2: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
5: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
3: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене, а кто же его подвесил. К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули, обещали одно, делали другое, старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются, многополярный мир, многополярный дружба, многополярная жвачка.
2: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
3: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
2: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
6: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит... Это ненадолго.
2: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР
4: ну, на протяжении там, полутора лет. В Европе, говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
6: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
4: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
6: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
4: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
6: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму. Но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
4: Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу. 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
6: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
4: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли.
6: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
4: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. А пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
6: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
4: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
6: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
3: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
7: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политиках. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпаренный кипятком придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
3: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
8: Добрый день.
3: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
8: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры же также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, ее партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее, это все указывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику, потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских ее партнеров.
3: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
8: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым продолжать говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
3: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке, и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
8: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, это вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И, то есть, по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1% да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что в прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот, платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
3: Ну, кстати, про 1% ВВП мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год, два, больше?
8: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских вот, активов. И это очень непростой вопрос. И насколько они способны будут вот, это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики. Настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот, зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
3: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор. Все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
9: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
10: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается. Да и вообще войну, дескать, не начинала.
9: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
10: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
11: Я надеюсь, что это не идет, но Россия будет
10: Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей, добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
12: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
10: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Беларусью. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создании международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми. В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
3: Ну вот и в связи вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевчукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
13: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад. Но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны. В частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях. Он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
3: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
8: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы старую аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический альянс, потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину, и это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает, и на которые он рассматривает с определенным восторгом,

0: то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина, ключевая? Отбить ли союзников от Украины, напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
0: Да, конечно, но в Европе есть, может, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк», и так далее. Но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации со Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
0: Нет, мне кажется, не только да, в Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот, и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится как бы добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noise MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант».

0: впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей – «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
1: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
2: Ну вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист, я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово обозреватель. Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
1: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национального поговорить. Вы родились в Украине, жили...
2: Я родился в СССР. Ну, родился в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
1: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
2: Не просто переживаю, когда, и, да. И часть семьи находится там, и... Мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже. И в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
1: Даже по сию пору, когда
2: даже сейчас,
1: когда
2: конечно,
1: они под бомбежкой.
2: Конечно,
1: а мы с вами там
2: разные. Конечно, ну, они находятся непосредственно под ударом, конечно, и тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
1: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник.
2: Ну, не знаю, ну, учился со мной в одной школе, но одесситы есть везде. Ну, и я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, фильмы сейчас прямо в этот момент выступают, вот, MC, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало. Это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для, просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поют по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud, хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только Монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Бедва, что он говорит: что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это в интервью рассказывал.
0: Это лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это 1, 2, 3, 4 эмиграция. Уже 4 эмиграция — это не страшно. Не, первая эмиграция была в 21 год нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас 4-я.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуемая.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что это концерт, это не политический митинг, это не какой-то там лекторий, так сказать, и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты «Текила джаз», да. Первые годы после войны. Там выходил Женя Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да.
7: Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилов, например. Да. А вот был, например, пару месяцев назад концерт Ньютона, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни Анетти, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны, и они делают так, как считают нужно. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучшая длится февраль, его альбом.
8: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, 30 февраль. На удобрение, вся старая мораль.
1: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, а она связана с самыми разными географическими точками. Поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
1: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
1: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
1: А насколько трудно вам было все-таки... Ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда? Слушайте,
0: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы, я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах.
9: Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется Побле Испаньол. Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь, где площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе. всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна, это такой полу-инкогнито проект, панк, который панк, она панк, уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно, поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу, но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если ужас?

0: На афише мюзикла 1984, да, к которому вы имеете непосредственное отношение, да, как продюсер,
1: да, музыкальный. Ну, да, музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит, да, мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца, uh-huh, на афише, он придумал наверняка какие-то, uh-huh, штуки. Uh-huh. Было несколько попыток, да, сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он, uh-huh, там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать разрешения. Да. Вот. Но наследники Оруэлла – это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл – это что-то такое. Бронзулетки, блестки, стразы, канкан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть там, ну, вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да, да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу...
1: Нет, пока нет. У них, они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами. Угу.

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, которому вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, то есть условный мэтч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
2: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в Ютьюбе у вас.
1: У меня?
2: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
2: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно
2: большая. Мне кажется,
1: я пишу, но это не...
2: Это все не предел.
1: К сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы,
2: Есть YouTube-канал Барабанов FM и Патреон. Он же у вас есть.
1: Да,
2: я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы...
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
2: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
2: продвижения
1: индустрии, как они называются,
2: инфлюенсеры.
1: Это все, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевски работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
2: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом, это было бы очень круто, но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее, а может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
2: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
3: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
10: Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
11: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другой сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
12: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
11: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли, для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
12: Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
11: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека.
1: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня выпуски. Песня недели. Инаугурационный выпуск. Тихая сенсация. Роман «Гилеад» Мэрилин Робинсон. Гастроли Камы Гинкоса или «Мармеладовы в Нью-Йорке». Поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Музыкальные картинки. Советская нонконформистская фотография.

0: Президентская инаугурация, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, является главным праздником демократии. В сущности, ведь демократия подобна бегу с эстафетой. Главное, не сбавляя хода, с плавной безошибочностью передать эстафету и власть, и символ власти. В этом отношении американская демократия не знает себе равных, она ни разу не споткнулась. Конечно, на этот раз президент остался тот же, но второй срок достался ему в той тяжелой борьбе, память о которой оправдывает торжественную пышность церемонии. Однако инаугурация не только триумф победителя, это еще и состязание с историей. Во время этого державного обряда определяются не политические приоритеты, для этого в Америке была долгая предвыборная гонка, а статус президента, его заявка на свое место в учебниках. Именно поэтому свою речь Буш обращал в будущее, судьбу которого, как он предрек, решит всемирная борьба с тиранией. В 21-минутном выступлении «Свобода» вместе с однокоренными словами упоминалась 49 раз. Пафос и риторический заряд этой речи был так значителен, что Уильям Сафайр, автор исторических романов, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и бывший спичрайтер Никсона, отнес выступление Буша в первую пятерку всех инаугурационных речей, произнесенных президентами второго срока. Будучи по своему характеру сугубо ритуальной церемонией, инаугурация важна еще и чередой культурных мероприятий, среди которых самым, пожалуй, интересным, во всяком случае неожиданным, стал рок-концерт. О нем рассказывает Григорий Единов.
1: В неделю инаугурации состоялось более 20 концертов, посвященных этому событию. Пожалуй, самым примечательным из них было мероприятие, организованное дочерьми президента Буша Дженной и Барбарой. Двухчасовое событие называлось «Будущее Америки» и представляло собой совмещение агитсобрания с рок-концертом. Показав, что не все рок-музыканты против Буша, как казалось во время выборов в прошлом году, в концерте приняли участие дюжины рок- и поп-звезд. Между их выступлениями выходили известные актеры, общественные деятели и просто школьники, и на фоне видеомонтажей рассказывали, как они через волонтерство помогают укрепить и улучшить будущее Америки. Ближе к концу на сцену вышел сам президент Буш и обратился к набитому будущими избирателями залу с призывом следовать примеру выступавших, активнее участвовать в жизни страны и помогать ближним. Потом он лично поблагодарил всех участвующих музыкантов и представил следующую группу – «Three Doors Down».
2: How about «Three Doors Down»?
1: Следуя общему тону концерта, рок-метал-команда посвятила свою песню «Когда я уйду», «When I'm gone», американским солдатам, погибшим в Ираке.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В американской литературной жизни произошла тихая сенсация. Суть этого оксюморона в том, что книга, лишенная броского сюжета и крупного имени автора, постепенно завоевывает статус шедевра в постоянно расширяющихся кругах критиков и читателей. Пустившая эти круги по воде Мэрилин Робинсон живет в глухой провинции, где она, как до нее другие загадочные дамы американской словесности Фланнери О'Коннор и Эмили Диккенсон, занята глубокими размышлениями о природе наших отношений с землей, людьми и Богом. Ее трудный медитативный роман «Гилеад» назвали книгой года такие разные органы, как газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Christian Science Monitor», еженедельник «Ньюсвик» и интернетский сайт «Амазон». А сегодня об этой книге рассказывает слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.

0: «Гилиад» – второй роман Мэрилин Робинсон. Первый, который назывался «Домашнее хозяйство», вышел в свет 20 лет назад. Замечательный роман и хороший фильм с Кристиной Лахти. Кроме этого, Робинсон издала лишь сборник эссе «Смерть Адама», который критик Джеймс Вуд охарактеризовал так.
1: «Восхитительная, чрезвычайно немодная книга, в которой автор, в числе прочего, страстно защищает Джона Кальвина и американский пуританизм. Эти эссе, опубликованные в 1998 году, показали, что Робинсон не пишет прозу не потому, что ее застопорил так называемый писательский блок, а потому что процесс обдумывания ее будущей книги величаво медлителен. Как кактус, который накапливает соки, чтобы раз в 20 лет расцвести прекрасным цветком, Мэрилин Робинсон накопила материал, который вылился, наконец, в новый, прекрасный, поэтичный, серьезный, вызывающий медленный эссеистский роман «Гилиад».
0: Действие романа происходит в 1956 году в городе Гилиад, штат Айова. Хотя содержание этого произведения трудно назвать действием. Книгу составляют письма, написанные в дневниковой форме 76-летним священником и адресованные его 7-летнему сыну. Соответственно, роман представляет собой ряд непоследовательных сцен, воспоминаний, историй, нравственных советов. Жанр сам по себе трудный, потому что, как справедливо замечает рецензент романа, тихого ослика ежедневной рутины трудно подхлестнуть на галоп энергичных драматических сцен. Кроме того, рассказчиком является священник, серьезный, набожный и старый. Рецензент Джеймс Вуд признается.
1: Как читатель, я думал, что романы про священников лучше всего получаются у светских авторов с чувством юмора, от Генри Филдинга до Барбары Пин. И на первых порах мне хотелось, чтобы герой романа Робинсон, пастор Джон Эймс, тоже обладал простительными слабостями героев Филдинга, скупостью, сладострастием или хоть какой-нибудь интригующей ненадежностью. Но Джон Эймс безгрешен. Он все любит. Младенцев, которых крестит дюжинами, местный ландшафт, который наблюдает десятилетиями. Он подсчитал, что написал за свою карьеру 2000 проповедей, и все с горячей надеждой и глубоким убеждением.
0: «Хочется спросить, — продолжает критик, — и никогда от скуки, никогда из чувства долга». И невольно вспоминается пастор из Тристрама Шенди, который в конце поминальной проповеди, не удержавшись, написал «Браво!», восхитившись собственным красноречием. Однако постепенно роман Мэрилин Робинсон сам учит нас, как правильно его читать, как замечать и как смаковать его неброские восхитительные детали. Так Джон Эймс, пытаясь угадать, какими окажутся небеса, на которые человек попадет после смерти, говорит.
1: «В вечности, я думаю, наш мир представляется так, как нам представляется Троя. И вообще, все, что происходит здесь, на Земле, в космосе, наверное, становится эпосом, балладами, которые они поют на улицах».
0: Критик Джеймс Вуд считает, что в этой философской поэтичности есть мелвилловские ноты. Мне же Робинсон напоминает скорее Айзек Деннесон с ее «Пиром Бабетты». Может быть, потому что оба автора женщины. Герой романа «Гилиад» Джон Эймс не только хороший, но и интересный человек. Ему есть что рассказать. Интересна уже его первая история про деда. Тоже Джона, тоже проповедника, воевавшего на стороне северян во время Гражданской войны. Дед читал проповеди, не снимая с пояса пистолета, а дома регулярно устраивал приватные беседы с Богом. Герой вспоминает, что когда он мальчиком приходил домой, бабушка важно говорила ему «Господь в гостиной». И мальчик слышал, как дед довольно светским тоном говорит «Да-да, понимаю, что вы имеете в виду. Я и сам так думал». Затем в романе появляется отец героя. Еще один Джон, еще один священник, но пацифист и либерал. Они с дедом так спорят, что дед уходит из дома и бродяжничает по Канзасу, где и умирает. Сцена за сценой в романе, наконец, разворачивается центральная драма. Ее формулирует Джеймс Вуд.
1: Герой романа «Гилиад» снова и снова затрагивает тему блудного сына, который возвращается к отцу и получает прощение, не заслужив его.
0: Вообще весь роман посвящен теме «сын и отец». В своих письмах герой описывает еще одну пару – своего друга, пресвитерианского священника Ботона, и его сына, который ушел из дома в ранней юности и вот теперь 40-летним человеком вернулся. В конце романа сын Ботона снова покидает город, оставляя отца на смертном одре. И герой пишет в дневнике: «Это был жестокий поступок, такой жестокий, что его может простить только сам отец, его отец и наш общий». Святой Августин говорил, пишет Робинсон, что Господь осушит слезы на каждом лице, потому что Он каждого человека любит как своего единственного ребенка. Поэтому, я думаю, на небесах особое счастье и радость ждет тех, кто на земле совершал непростительные поступки. А я был хорошим сыном, более-менее. И, наверное, на небесах мне будет дарована лишь умеренная радость. Книга Робинсон кончается на характерной для нее ноте радостного смирения. Ноги прочно стоят на земле Айовы, а глаза пристально смотрят в небеса. «Свет постоянен», – пишет автор. «Это мы поворачиваемся то к нему, то от него».

0: К самым великим из наших классиков Америка относится по-разному. Пушкина знают понаслышке, Толстого уважают издалека, Чехова считают своим, Достоевского любят все, кто его читал. Именно Федор Михайлович, главный кормилец тех 200 славистских кафедр, что без устали преподают Достоевского каждому новому поколению американских студентов. В этом, конечно, есть свой глубокий смысл. Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
1: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другую сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
2: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
1: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли. Для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
2: Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
1: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека. Из грязно-коричневой комнаты по узкому коридору она переводит собравшихся зрителей в ослепительно-белое помещение. Так и чудится, что здесь недавно стоял гроб Мармеладова. Время от времени Катерина Ивановна низко склоняется к случайному зрителю и что-то бормочет. Безумные глаза ее залиты жалкими шутовскими слезами. Зритель полностью погружается в ее пронзительное, неразрешимое отчаяние. Рассказывает зрительница Шила Сэмптон, жительница Нью-Йорка. Я чувствовала ужас. Что если бы она и меня втянула в действие, заставила бы с собой общаться? Что бы я тогда делала? У меня на коленях лежал мой футляр от очков. В этом и заключалась вся сила спектакля. В том, что ты находился все время в опасности. Что в любую минуту тебя могли заставить стать частью действия. И ведь ей, Катерине Ивановне, невозможно было бы отказать. And might be forced to enter, and she wasn't taking no for an answer. А вот еще одно впечатление от спектакля. Зрительница Лезли, приехавшая из Калифорнии. Спектакль был трудным, потому что чувства героини такие тяжелые. И еще из-за предельной интимности пространства. Я чувствовала, что попала в ловушку. Это, конечно, так было задумано. В конце я даже испытала облегчение, когда актриса вышла на поклон. Слава богу, все кончилось, актриса уже не в роли, а я больше не гость на поминках. Было тяжело, было страшно. Инсценировка по преступлению и наказанию режиссера Камы Гинкаса существует 10 лет. За эти годы спектакль был сыгран в 14 странах мира. В 1995-м постановка была удостоена высшей российской театральной награды «Золотая маска» и приза «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру сезона. Эмоции, которые спектакль вызывает у нью-йоркских зрителей, Каму Гинкоса вполне удовлетворяют, рассказывает режиссер.
3: Правильно, так оно и есть. Значит, все удалось. Это и есть ловушка, самая настоящая. Конечно, девушка, которая, так сказать, ест попкорны, гуляет по Бродвею, смотрит ТВ, ходит на мюзиклы и старается не замечать, и просто не замечает того, что жизнь на самом деле гораздо сложнее, и что рядом люди умирают, болеют, страдают от болезни, от одиночества, от несправедливости, от многого, что, от чего люди страдают. Она попала в ловушку, построенную мною специально, и я все свое умение, весь, если хотите, мой талант использовал для того, чтобы эту ловушку построить.
1: Кама Гинкос начинал свою творческую карьеру еще в Советском Союзе. Сегодня его можно назвать режиссером международного масштаба. В Америке свои ловушки. Он расставляет не в первый раз. Его скрипку Ротшильда по Чехову год назад играли в Ельском репертуарном театре, а «Грозу» по Островскому в Бард-колледже.
3: Есть люди, особенно американские люди, которые откупаются от боли. Мы очень, так сказать, такие благочестивые люди. Мы ходим в церковь, и мы подаем. Но не на паперти. В Индонезии сейчас вот произошел этот дизастер. Мы отправили туда, это очень хорошо, мы отправили туда 350, я не знаю, миллионов долларов. Это страна отправила. И люди отправляют. Это замечательно. Но я знаю, как люди, они как бы откупаются. Вот я на благотворительные дела дала $10, и все, я спокойно живу, и дальше, так сказать, целый год до Крисмаса я живу спокойно. Понимаете, вот это вызывает у меня юмор и, я бы сказал, негодование.
1: Недавно в США вышла книга Камы Гинкоса, которая называется «Provoking Theater» – «Кама Гинкос Directs», то есть «Кама Гинкос – режиссер театра провокации». Именно так и определяет режиссер свою задачу.
3: Если мы приходим в театр, то, мне кажется, мы приходим... То есть разные люди приходят для разного. Некоторые приходят для культурного отдыха. Вместо того, чтобы, скажем, отдыхать перед телевизором или выпивать абсент, они решают, что можно, так сказать, культурно отдохнуть, прийти, поулыбаться, посмеяться, показать, какая модная на мне шубка сегодня, или шляпка, или что-то такое. Это замечательный культурный отдых. Но к искусству это не имеет никакого отношения. Искусство занимается человеком и занимается тем, что оно должно растревожить его душу. Оно должно дать душе работу, потому что душа жиреет и засыпает. И когда душа засыпает и жиреет, то человек перестает быть человеком. Он становится таким цивилизованным животным. Это, мне кажется, задача искусства. И в данном случае вы имеете вот такое вот лекарство, очень горькое, очень больное. Вы видите человека в отчаянии. И хотите или не хотите, вспоминаете, что и вы бывали, или могли бы быть, или рядом с вами были.
1: Горькое лекарство оказывается эффективным. В начале спектакля метания Катерины Ивановны зрителям кажутся забавными, но постепенно присутствующие все больше ощущают себя гостями на поминках по чужому человеку. Будничные выражения лиц сменяются гримасой боли. Знаете, меня больше всего задела одна деталь. В светлых волосах Катерины Ивановны был полукруглый пластмассовый гребешок, такой, как был когда-то у моей бабушки. И каждый раз, когда он попадался мне на глаза, из далекого прошлого поднималось нечто жалкое и непоправимое.

«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать».

0: лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчанян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике Бахчаняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадала под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка — абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
1: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать, в общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать.
2: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Картинки с выставки. Советская нонконформистская фотография.

В самый канун нового 2005 года умерла Сьюзан Зонтак. В таких случаях говорят «невосполнимые утраты». Это верно, потому что она не знала себе равных в том жанре, который для себя создала. Медленное письмо, углубленное в себя эссе, ветвистые приключения мысли, свободный философствующий этюд, не стесненный никакой системой, в том числе и собственной. Прозванная апостолом авангарда, Зонтак в одном интервью призналась: «Из всех точек зрения меня интересуют только крайние, из всех идей – только еретические». Многие ее не любили, но восхищались все. Я бы сказал, что она была одной из самых ярких достопримечательностей Нью-Йорка. Высокая Матрона с копной жгучей черных волос, перерезанных седой прядью. Она появлялась всюду, где было интересно. Чаще всего я ее встречал в кино. Горячая поклонница кинематографа, Зонтак не пропускала ни одной важной премьеры. Ее любимыми режиссерами были Сокурова и Герман. Ну и, конечно, Зонтак любила Бродского, посвятившего ей первые своих венецианских строф. В каждую годовщину смерти поэта Сьюзан Зонтак приходила на поминальный вечер в ресторан «Самовар», чтобы прочесть стихотворение Бродского, которому она публично присвоила звание любимого Нобелевского лауреата Америки. Сегодня, специально дождавшись, пока спадет волна апологетических некрологов, мы с Борисом Михайловичем Парамоновым хотим обстоятельно обсудить не только творчество Сьюзан Зонтак, но и то место, которое она занимала в Америке, ту роль, которую она играла в общественном сознании. Борис Михайлович, начнем с того, что попробуем определить эту роль.

0: Сьюзан Зонтак несколько лет назад призналась, что для нее писатель — это тот, кто интересуется всем. Поэтому, продолжала она, я и смогла написать роман о вулканах. Как вам такое определение писателя?
1: Строго говоря, любой писатель — это тот, кто интересуется всем. Интересно, что у Лескова есть в точности такое же высказывание. Писатель по природе своей некий универсальный дилетант. Объект искусства — человек, а человек есть модель бытийной целостности, микрокосм. Писатель, художник, деятель искусств в принципе должен быть гениальным. А гениальность, как было сказано когда-то, не Кантом. Это дар универсальной перцепции, всеприятия. Кант же говорил, что человек, овладевающий каким-либо частным знанием, то есть человек науки, в принципе, не может быть гениальным, именно потому что имеет дело с фрагментами бытия, а не с его целостностью. Конечно, все это в некой философской чистоте. В реальности и у писателей есть специализация, и литература может быть, как теперь говорят, коммерческой. Специальность Стивена Кинга – хоррор, или, как теперь в России говорят, дурацкое слово – ужастики. Специальность какого-нибудь Гришема – судебные казусы.
0: Но для Сьюзан Зонтак, которая действительно занималась всем, вплоть до режиссуры, никак не найдешь узкой специализации.
1: Да, Сьюзан Зонтак в своих художественных писаниях, конечно, не такая, если не считать как раз этой самой энциклопедичности. У нее интерес ко всему. Ему принял некую стилизованную форму, и стилизует она, как мне кажется, Гёте. В ее романе «Любитель вулканов»...
0: Подождите, Борис Михайлович, я напомню, что в прошлом, 2004 году, этот роман перевели на русский под названием «Поклонник Везувия».
1: Да, так вот там есть, естественно, персонажи, герои, характеры. Это английский посол, кажется, в Неаполитанском королевстве, лорд Гамильтон и его жена, знаменитая леди Гамильтон, с ее любовником адмиралом Нельсоном, о чем и был сделан когда-то популярный фильм. Со стороны кажется, что вулканы – метафора любви, вулканическая страсть. Но выясняется, что это действительно роман о вулканах с подробными описаниями этого природного феномена. Вот это и есть стилизация, это и есть Гёте. У него в романах чего только не написано. Они предстоят некой энциклопедии современного Гёте-знания. В «Избирательном сродстве», например, среди всех этих загадочных влечений герои мастерят какие-то геодезические инструменты, что-то там измеряют.
0: Сьюзан Зонтак постоянно раздражала и провоцировала. Во время Вьетнамской войны, например, она назвала белую расу раковой опухолью человечества. Как вы относитесь к таким ее высказываниям? Кого тут стоит вспомнить? Академика Сахарова или Лимонова?
1: Вы знаете, Александр Александрович, такого рода культурно-политические эскапады вышли в Америке из моды, особенно после 11 сентября. Но важнейшая веха, конечно, конец коммунизма, показавший западным интеллектуалам, что игра поистине не стоила свеч, что коммунистический проект был колоссальным обманом, а они на него поддались. Это был отрезвляющий момент, научивший этих людей осторожности в наклеивании ярлыков. Кто сейчас скажет в связи с войной с террором, что Соединенные Штаты – враг человечества? Могут критиковать, а часто и по делу, тактику, приемы этой войны, но сама необходимость такого не отрицается. Арабских террористов не трактуют так, как трактовали Северный Вьетнам или Кастровскую Кубу в свое время. Многое стало известно, ранее замаскированное любезными левому интеллектуалу мифами. А теперь все эти борцы предстали при свете дня. Камбоджа очень многих протрезвила. Даже Голливуд сделал фильм «Killing Fields». Ну, а раз Голливуд против, значит, что-то радикально применилось.
0: Борис Михайлович, это хорошо бы вспомнить, что та же Сьюзан Зонтак назвала коммунизм фашизмом с человеческим лицом.
1: Да, это был выразительный шаг в сторону от левого мифа. И она заявила об этом еще в начале 80-х годов, еще до падения коммунизма, раскрывшего всякие архивы и тайны. Хорошо было известно, что это Бродский ее просветил. И заметьте, особенного шума не было, остракизму ее не подвергли. Менялась эпоха, менялись настроения интеллектуалов. Постепенно отмирал левый миф. Да как раз к этому времени обнаружился новый пласт событий, приковавших гуманитарное внимание американских высоколобых любителей человечества – болезнь СПИД. Несчастные оказались не во Вьетнаме, а на улицах Нью-Йорка и Сан-Франциско. К тому же и сама Зонтак заболела раком, и ее драстическая формула о белой расе как раковой опухоли человечества стала несколько в иной контекст. Обратите внимание, последнее выступление, вот эта знаменитая серия высказываний о боли других, это же нацелено не против, скажем, империалистической агрессии туда-то или сюда-то, а против нравов современной медии, эксплуатирующей мировое горе, делающей из него телегеническое зрелище. Огонь, так сказать, был открыт по своим.
0: Борис Михайлович, кто бы и что бы ни говорил о Сьюзан Зонтак, с одним все согласны. Она олицетворяла классический тип интеллектуала. Что значит эта, так сказать, должность в Америке?
1: А я вот не сильно склонен ставить Сьюзен Зонтак в какие-либо ряды. Она была sui generis, нестандартный тип, вообще не тип, а характер. Лучше даже сказать, личность. Важнейшее тут то, что она была ярким деятелем эстетической мысли, открыла новые художественные горизонты, повысила уровень эстетического сознания в Америке. Ее первая знаменитая работа «Против интерпретации», сама заглавная статья этого сборника, заставила меня, так сказать, радостно вскрикнуть. Это ведь я встретил молодого Шкловского. Последняя фраза знаменитая в этой статье. Искусство было каким-то математическим, что ли, каким-то количественным, а должно стать эротическим. Эротическим не значит трактующим половую практику туземного населения, а переводящим собственное восприятие в чувственную сферу. А чувственность и есть среда художества. Это ведь тоже язык старых немецких эстетик. Я не могу сказать, что Сьюзен Зонтак совершила эстетическую революцию в Америке, но кое-какие новые точки зрения она, конечно, нашла.
0: Считается, что она интеллектуально примирила высокую культуру с массовой.
1: Это, опять же, не совсем так. Скорее, в массовой культуре она научила разглядывать особый слой, имеющий эстетическую перспективу. А она назвала это кэмп, стиль кэмп. Это внеэстетический объект, могущий стать таковым. Но не в том плане, как Дюшан поставил в музей писсуар и готово. Нет. У нее не в среде, не в контексте дела, а в умении разглядеть выбранный объект в его собственных возможностях. Знаете, каково первое значение прилагательного «кэмп»? Существительное всем известно – лагерь. Это первое значение – гомосексуальный. Возьмите пресловутую даму Эдну, актера-мужчину, выступающего с конферансом в женской одежде и гриме. Вот кэмп. Нечто, вызывающее безвкусное, базарное и в то же время пряное, способное вызвать смех. В мемуарах Эренбурга вспоминается, что в студии поэта Робера Десно состояла кошмарная раскрашенная сирена, найденная им на блошином рынке. Вот кэмп до Сьюзен Зонтак. Странное дело, мне сдается, что у кэмпа сказочные формы. Это дитя сказочной эстетики. Не надо тянуть Сьюзен Зонтак в политику, вспоминать академика Сахарова. Хотя она сама туда, в политику, в былые времена тянулась. Оставим ее искусству, художеству, эстетической мысли.
0: Борис Михайлович, в окончании нашей поминальной, так сказать, беседы мне хотелось бы ввести проблему в отечественный контекст. Давайте сравним американского интеллектуала с российской его разновидностью. В чем тут сходство и в чем отличие? Ну, прежде, наверное, хорошо бы найти пару Сьюзен Зонтак. Может быть, академик Лихачев?
1: Сравнение ее с русскими типами интеллектуалов-бунтарей должно опять-таки выводить ее на эстетическое поле, а не политическое. Повторяю, я готов увидеть в ней молодого Шкловского периода формалистской бури и натиска, а не академика Сахарова, или тем более не академика Лихачева, корректного историка, не претендовавшего на создание нового, а наоборот, посвятившего себя сохранению старого, традиционных ценностей, угрожаемых в наш слишком торопящийся век. Что касается искомого сходства, то оно, конечно, в общем есть. Политически озабоченный интеллектуал в Соединенных Штатах, вот тот, который следит сейчас за политической корректностью, весьма напоминает российского либерала-интеллигента предреволюционных годов, того самого, тип которого был подвергнут такой острой критике в сборнике «Вехи». Как существование этого типа в Америке скажется на дальнейших судьбах страны, еще не ясно. Но, повторяю, Сьюзен Зонтак я бы к этой когорте причислять не стал. Она хорошая, я ее люблю и скорблю о ее кончине.
2: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» совершит небольшую экскурсию в окрестности Нью-Йорка. Мы отправимся в один из старейших американских университетов Ратгерс, чтобы посетить выставку «Фотография в нонконформистском советском искусстве», состоявшуюся в здешнем музее Зиммерли.

0: Славу этому до поры до времени обычному университетскому музею, без которого не обходится ни один американский кампус, принесла грандиозная коллекция Нортона Доджа, для размещения которой он выбрал это заведение. Чтобы дать слушателю представление об этом собрании, я могу сказать, что для советского неофициального искусства Додж сделал почти то же, что Шлиман для Трои. Его уникальное по полноте и охвату, более 6000 работ, собрание открыло Западу целую эпоху в русской жизни, сумевшей в том числе и благодаря американскому коллекционеру пережить катакомбную стадию своего развития. Мне довелось быть на открытии музея, где, кстати сказать, с большим воодушевлением выступал Собчак. И я хорошо помню лицо директора музея, который не мог стереть детскую улыбку. Представляете, говорил он, музей, где собран весь импрессионизм. Вот мы примерно в таком положении. С тех пор кураторы музея, в первую очередь наша соотечественница Алла Розенфельд, периодически устраивают необычные выставки. Об одной из них мы сегодня расскажем. Чтобы понять устройство этой необъятной экспозиции, надо в первую очередь отсечь те залы, где собраны просто хорошие снимки. Дело в том, что художественная фотография, даже такая эстетская, как работы прибалтийских мастеров, выделенные в отдельные залы, не объясняет задачу выставки. Она в том, чтобы показать, как и почему фотография стала сырьем и инструментом именно нонконформистского, запретного, неофициального, диссидентского искусства. По моим подсчетам, выставка дает 4 убедительных ответа. Первый – реализм, включая гиперреалистическую живопись вроде отменных полотен мастеровитого Семёна Файбусовича. В эту же категорию входят все работы, изображающие неприглядную советскую действительность во всей ее наготе, бедности и, добавил бы я, неожиданном самодовольстве. Так, например, я долго рассматривал строгий, но экспрессивный снимок Фарита Губаева. На четверых мужчин, выпивающих за скудно накрытым столом, приходится едва ли 5 зубов – но это не отнимает у них спокойной уверенности. Второй ответ – ирония. Тут особую роль играет самый, пожалуй, известный сейчас на Западе отечественный фотохудожник Борис Михайлов. Его большая серия раскрашенных от руки парадных фотографий советской поры служит комически утрированным комментарием к той эпохе. Однако, гуляя по выставке, не так просто отличить нонконформистское искусство от конформистского. Скажем, висящий тут же сусальный постановочный снимок «Счастливое детство». Он изображает пионера и ветерана в таких райских кущах колхозного сада, что это произведение искусства уже вряд ли нуждается в издевательском соавторстве с Ацартом. Третья категория – хроника перформансов, где фотографии выполняют служебную роль, документируя эфемерное представление той или иной хулиганский хэппенинг. В таких работах выигрывают самые наглядные эксперименты. И тут, пожалуй, лучше всего смотрится старая работа неизбежных художников-провокаторов Комара и Меламида. Их старый, 75-го года, но все еще смешной перформанс называется «Суть правды». Эта серия снимков запечатлела процесс приготовления с помощью мясорубки котлет из газеты «Правда». Тут же можно осмотреть и готовый продукт в стеклянном ящике. Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике Бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадало под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка – абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
1: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторий, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать. И тогда у них, конечно, начинались определенные неприятности. Кроме того, во многих случаях композиторы были вынуждены держать свои нонконформистские опусы, что называется, в письменном столе, не показывая их. Вот такова была судьба сочинения Галины Ивановны Уствольской под названием «Октет». Она его написала в 49-50 году, когда, конечно, о том, чтобы подобную музыку показать в Союзе композиторов, а уж тем более исполнить, говорить было нельзя. Это была бы абсолютнейшая революция.
0: Так вот, в чем заключается нонконформистский характер этой музыки?
1: Ну, это вот, если вы услышите вот этот опус Уствольской, то, я думаю, и вы согласитесь со мной, что такую музыку играть в сталинской России было невозможно.

0: Другим композитором, у которого были определенные неприятности с начальством в плане исполнения своей музыки, был Альфред Шнитке, теперешний классик. И вот, в частности, его симфония номер один с большим трудом пробила себе дорогу на концертную эстраду. Причем премьера ее состоялась не в Москве, где она должна была, конечно, состояться, а в городе Горьком в 1974 году. Причем я-то эту оказию запомнил очень хорошо по той причине, что почти поезд целый людей, которые хотели послушать это сочинение Шнитке, отправился из Москвы в Горький, и вот мы с моей женой Марианной были в числе вот этих пассажиров.
1: Причем, паломников, да?
0: Да, причем для нас это было одновременно еще и свадебное путешествие. Мы таковым это и считали, и не разочаровались нисколько. Это была замечательная, очень памятная оказия, она стала исторической. И представьте себе теперь, что вот пришли люди в зал, и вдруг выбегают на сцену музыканты, и начинается тот хаос, та какофония звуков, которая обрушилась на тогдашних слушателей премьеры симфонии Шнитке.

0: Соломон, нонконформистское искусство советской России в брежневский период, оно существовало на подпольном уровне. Были домашние выставки, были выставки в парках. Люди передавали друг другу, собственно говоря, художественный самиздат. Это было такое явление. А как дело обстояло с музыкой?
1: С музыкой дело обстояло схожим образом, но только в другой сфере. В сфере, вот, скажем, так называемой вот этой роковой музыки. Я говорю так называемой, потому что на самом деле русский рок, он гораздо более широкое явление в плане музыкальном, чем, собственно, рок-н-ролл. И вот это мое утверждение, мне кажется, подтверждает одна из замечательных записей того периода. Это диск под названием «Безумные соловьи русского леса», на которой записана музыка Сергея Курехина, легендарной фигуры и российского музыкального авангарда, и российского рок-н-ролла. Эта запись сделана где-то в середине 80-х годов. Музыка, конечно, сочинена гораздо раньше. И на ней Сергей Курехин играет на органе, импровизирует, и к нему присоединяется легендарный БГ Борис Гребенщиков на электрогитаре. Записи такого рода в Советском Союзе распространялись подпольным образом. Вот это и была аналогия литературному самиздату или подпольным художественным выставкам. А если говорить о жанре вот этой импровизации Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова, то это некий психоделический эксперимент, некая размытая фотография, которая могла быть одним из экспонатов на выставке в Нью-Джерси.

На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая, Кама Гинкас и нью-йоркские зрители его спектакля, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее по Гицыковской и по праздникам кино с Целиковской?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской и по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается Кажется, вечером ветер на круге своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
14: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
13: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
14: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
13: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
14: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
15: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
13: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем.